Пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше, но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Есть возможность даже с самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли, создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть... Человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. То есть, и человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяния в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если, несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали
понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема. Тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Сферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарища для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление и еще больше выявить для себя проявление Творца, то есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Бааль ха-Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155-м пункте, в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ормакив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый.

И начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам, окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают, как орпними, в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом. Для них явно приходит ор Апсак, который их исправляет. Для них уже явно приходит ор, который является уже ор Пними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно. А для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется ор Макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможностей взаимоотношений с остальными в нашем мире, так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему, Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот, знаете, в Талмуде Эстер Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Ор Пними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари. Что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши клипы. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Сферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Сферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему,

Брат сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят. И с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык. Потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам. И мы с помощью этого собираемся. У нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода... Через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас, будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много... из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в таком, в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, который сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучшие, намного больше условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы... сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным. Но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия. Вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии? Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались... как-то соединяться между собой не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там якобы жены их не пустили. Там, или у Баля Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время.
А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о стремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется. То вперед немножко над Махсомом, то обратно. То вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе. То туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды. Высовывается над Махсомом или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать. То есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, пропадает. Значит, уже должно было отработаться и уйти.

0: длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремлений, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным телами, и теперь надо преодолеть этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимо еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтха бекухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибн-Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали. И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связи. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать, и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения. Все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяется знание о Творце, ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли, ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним для чего-то. Это делаешь для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя. Человек не должен раскрывать свои чувства другому. Мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом. Нельзя выкладывать никому. Абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальтайнаим у каждого. Отдающие желания. Приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наши личные отношения к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам, или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе. Но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором. Это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. Есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас? Наши внутренние отношения к группе. Я об этом все говорю, только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основополагающая, как называется, основная, базисная статья Баля Сулама, нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом. Мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю Каббалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, и есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступеней постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут Мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться? Кто это такие? Группа. Для этого дано общество, для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди, специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебя особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь кто-то, чего-то, кого-то только нет. насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой, как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Бааль ха-Сулам говорит в письме на странице с 53-й страницы. Нет, 63-й, самых, да, самых гибель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, все забываю на русском. 248 это частей Гальгальтовой Наим, и Шаса это 365 частей Ахапа. И еще 7 частей заключительных. дарабанан так называемых, и того рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон, это может быть любая из его маленьких частей, потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. И на единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него явно, что я... Все окружающее и Творец вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Я, если я это выявлю, если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти... альтруистическое намерение, значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу, в таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому, если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь, так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения. Для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня, все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь ему, у меня нет другого эталона равенство Творцу, кроме как отношение его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме него, и пытаясь его найти, я, значит, из этой точки, что значит он? Что значит кроме него? К чему он? Какие его свойства? Я по его отношению к окружающим также действую.
2: Творец, он же не рядом, как представить?
0: Творец не рядом, что значит не рядом? Где он внутри? Я не знаю, где он внутри. Я его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот. Значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Баля Сулам говорит в статье «Свобода воли».
1: Спасибо.
0: Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции, так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится вне в нас, мы слышим нашу реакцию, реакцию нашей барабанной перепонки, нашего экрана на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авьют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя, как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта эта шейла? Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств в нас.

0: Еще вопросы? Да.
1: Как я могу увидеть отношение Творца к окружающим, как любовь? Вообще, вы видите, видим любовь в его отношении к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним и между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе. Таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если, я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью, значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным Ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Как ребенок кричит: «Я хочу!» А теперь по-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит «я хочу быть подобным Творцу». Я хочу быть подобным Творцу в чем? Что является свойствами Творца? Полная, абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать – это совершенно не… Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться, изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей, но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего, ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом – это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово, да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь, но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей, для рабов, раскрывается эта работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы и идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, дальше. Никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет –

0: в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хухма и тира, то есть приобретает такие свойства, возможности служить и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным. А только таким образом. Проявление Творца исправляет. Ор махзир лемутав называется. Свет исправляет кли. Да.
1: Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем прямо с...
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает, знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Но что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст, знание каких-то особых желаний из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем, мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наше внутреннее кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня? Вот это общее кли, которое создал Творец, оно состоит из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620.

0: желаниями за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело и 620 желаний. Ну, парцов у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это кли, считается как бы. Понимаешь? То есть оно является уже моим. У тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие. Ни у кого нет частных. А частные они, потому что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которой кли распалась. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то? Ну, у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну, говори, еще 20 минут, я уже.
1: Можно я
0: сказать? Да.
1: Вот то, что мы здесь говорим, часто скажем...
0: Ну, а ты кто такой?
1: Меня зовут Фимович. У нас группа Лин.
0: Где?
1: Лин.
0: А что такое Лин? Скажи, я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
1: Не первый.
0: Ну.
1: Меня зовут Фимович. У нас есть группа в Лине, это штат Массачусетс, около Бостона. Группа 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как вы считаете?
0: Говори. Можно ли говорить во внешней группе, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей. То есть вот сейчас вот мы отработаем это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом, мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их, потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу, но в принципе это внутренняя работа человека, нельзя все время человеку долбать. Он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях, лучших, худших, отдаленных, ближних. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми, ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там, может быть, что-то сделает.
2: Почему распространение эффективнее обслуживания? И второй вопрос, как вы в группе можете...
0: Распространение намного эффективнее обслуживания?
2: Да, сказали, что распространение во
0: внешнем... распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом... что значит эффективней? Внутренняя работа в группе, это является и моей внутренней работой. Обслуживание в группе, это то же самое, что я делаю. Ну, это то, что я, это мое. Но распространение, оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец. Напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце и настроить их на Него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым Его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», я эгоист, который работает там с другими или как для того, чтобы что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть она может быть неблагодарная на земном уровне, это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий. Барух из Одессы. Да-да, это является. Что здесь такого?
2: А в группе как? Если ты не отмечаешь себя?
0: Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободе воли. Группа – это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну, тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу, как в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои отношения к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. Чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри нас мы даем Творцу место быть среди нас, между нами, чтобы он находился. Потому что экран мы должны создать между нами, между всеми разбитыми частями кли, которые мы должны склеить вместе в одно общее кли, которое разбилось. Это экраном склеивается. Клей – это экран. И на экране там находится Творец. Не в самих душах, частичках, а между ними. То, что называется в отраженном свете. Что называется наполнением кли. Масах в Орхузер. Да.
3: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общего духа, души Адама, идет работа, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводит.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
5: В начале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычное кли — это основа, она распространилась по всему миру, и постепенно это перейдет и к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит уподобиться ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна. И внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия, они эффективнее.
4: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу. Да, и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы вернетесь виртуально, будем изучать Каббалу, и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново, вот в этот Суккот, очень особое ощущение. Окружающий становится средством, с помощью которого я постигаю Творца, и как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу, и в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
5: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец, я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели в общем. Нам, в общем, не о чем говорить между нами. лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
6: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, и нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути, где женщины, дети, рабы им раскрывают постепенно. А мужчина, Гевер, тот, кто Мидгабер, преодолевает тот, у которого есть экран. И так мы постепенно будем работать над этими отношениями.
5: Да, интересно, как Рав в одной лекции дает всю науку Каббала, как чувствуется, что то, что мы должны учить, все, что находится в этом уроке.
6: Перейдем к следующей части урока, до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. Все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Ситрин и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Ситрина? Что там было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое?
2: Хорошо. Конгресс Ситрин — это стало таким уже как бы фирменным знаком, понятием. Рав там объясняет буквально всю Тору, что называется, как организовывать конгрессы. Это были очень особенные конгрессы. Была очень долгая к ним подготовка. Ситрин, так это называется, это был интернат молодежный. Мы там жили, это были детские каникулы, и поэтому там не было этих подростков. Все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили. Мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили. И тогда приходили товарищи. И целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно. Была работа, уроки, объединение. Приезжали ребята из мирового кли. Мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали. Такой был праздник. И так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединяться. Это нас очень сплотило и, в общем-то, и сделало мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш — это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
2: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине. Он говорил обо всем. О том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь, мы прилагаем это усилие и физически. на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физический, духовный, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде. Когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки, Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем. Продвижение уже будет от десяток, и от наших усилий, от нашего пробуждения друг по отношению к другу. И нужно использовать эту возможность.
2: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей. Чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир, нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим. Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. И с помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
1: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть товарищей. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнение группы, мнение десятки, мнение каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.
0: Сраэль Катав.
2: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей. И как присоединить к ним части кли, и это наша просьба к Творцу.
1: Да, это наша часть участия в построении кли. Без этого ничего не может быть. Мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, а если нет, то нет. Но здесь уже передают все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить клик, как строить это стремление?
3: Так
2: устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе. Они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного, все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка — этого недостаточно. Нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип.
4: Рей катув, ло алеха мелаха лигмор, вело ата бен хорин либатель мимена.
2: Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это...
4: Нужно
2: изменить нашу природу, и поэтому мы молимся Ему. Мы хотим изменить эту природу, и это может сделать только Творец, поэтому должен быть хисарон. И хисарон — это молитва, подъем мана наверх, и тогда придет ответ.
1: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от него свойство лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем светозащищающий источник. Окружающий свет, этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может. Так вот, как такие герои постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы. Человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может. Он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, как я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десяток, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Рав уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение. Это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее и нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
2: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции. И это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
1: Честно, вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. Так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
5: כן, הרבה פעמים רב דימה את העשירייה לתא.
2: רב часто уподоблял десятку клетки. Но клетка не живет сама по себе в одиночку. Она умирает, если она одна. Цель — это отдавать. А кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать, она должна отдавать ради Творца, должно быть что-то в ней, группы, мировое кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку, им нужна помощь, поддержка, и есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым. Тут дают чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток это то же самое.
1: Не знаю, я с этим не согласен. Не согласен с этим. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на Конгрессе, как мы можем использовать в правильном виде, эффективным для нашего продвижения. Но я думаю, что десятка — это кли достаточное для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами.
2: Я согласен с Михаэлем. Рав сказал это четко, что человек получает отчаяние от себя, потом он вместе с десяткой, группа бандитов, они понимают, что нечего делать, а только обратиться к Творцу. То есть наша молитва, она формируется в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки
6: לייצר את הדרישה לבורא.
2: Что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть, и еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию к Творцу.
1: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию в собственных силах, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь больше кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом нам нужно все время выходить наружу. Я думаю, это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к большим телам.
2: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали. Поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке и как ощущение перед Конгрессом в мире? Включайте вопросительные знаки, мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют, мы готовимся к Конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков, и все они подготовка к Конгрессу, и мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на Конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на Конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым растительным животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
1: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в десятке. Десятка — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силу для него. И мы видим, что Нам нужны силы и примеры, и поручительства, и это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
7: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей и всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, ну это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили, весь конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим.
8: Лехаим, Исраэль.
9: Кен, бидюк дибернуш, кодем коль бе рова мадрат мелех.
1: Мы говорили о том, что во множестве народа величие царя, и когда мы собираемся вместе, то регион — это как орган в духовном нашем теле. Мы там собираемся вместе, чтобы быть сильнее. Это духовный бодибилдинг, поэтому давайте соберемся вместе.
10: Yes, dear friends, we spoke about this big importance. We've heard from Rav a few times that
2: мы говорили о большой важности. Мы слышали от Рава, что Творец раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого. Давайте не упускать ни единой возможности и соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца Лехаим.
11: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи говорит Рав. На самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим и как о работе в десятках. И вот такие собрания, независимо это... Мы говорим на одном языке или на разных языках. То есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только в десятке.
12: Тогда.
1: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс, даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
8: Кто-то
12: записался, купил билеты. Это может быть кто-то из Петахтиквы, который оставляет свою десятку и уедет куда-то в мире. Или кто-то из мирового клиента. Нет, не важно. Турция 7, давайте послушаем.
13: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya ve hep beraber.
12: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
14: Цуян, туда. Юнити? Кен, Юнити, шалош? Кша.
15: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести все эти впечатления в десятку. И каждый едет за впечатлениями, за недостатком, за устремлением. Вот. И получается, я не могу, допустим, мне сказать, 15 минут закончилось, ребята, время закончилось, наша встреча, я пошел, мне нужно дела делать. Я нахожусь постоянно в непрерывном, то я вынужден там и то делать, и на дежурство мне нужно, и думать, что мне, когда освобождается время свободное, мысли, куда их девать. Это совсем другое, чем это, например, по телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
8: Топ, анахну רוצים להתקדם לקליפ...
12: Да, мы хотим перейти к клипу номер 8 и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время желания. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания, и клип номер 8.
16: Молитва многих, Балесулам сказал об этом, то, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием. Потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет. Но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется время желания, чтобы молитва его была принята.
12: Так нам понятно отсюда, что только мы должны рассказать хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
16: Два вопроса. Что такое молитва многих и как? Что такое время желания?
12: Время желания — это точка объединения между нами, где мы можем в нашей просьбе коснуться Творца и пробудить в нем хиссарон, желание помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам, это с одной стороны, а с другой есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом.

начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом, то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания, просьбы. И Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию, то есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему, к Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Такой семинар в молчании. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: יוניטי 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли, и для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу. И как товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгресс десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
2: Это как мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Тут это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание обнять все кли, дать силы всем товарищам. Именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность. Передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
1: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоя, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание, он знает, что всегда урок начинается и заканчивается

0: в одно время. И я бы добавил это тоже.
1: Да, и не забудем добавить требования, требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было, молитва, предваряющая молитву. Так мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к целетворению.
0: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах-Тиква, почему не израильская клипа, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, почему он особенный, Петах-Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят, и это дает нам особую ответственность нашему сообществу. Нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств, есть много всего, что объединяет, и особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
1: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот здесь много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух. Мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза ушпизин. Все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Вы уже заранее,
1: пожалуйста,
2: наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец – это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которая выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоли ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя,
0: святое.
2: И так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть, самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть, в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологический, вы можете считать, тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены. С этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытаетесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Есть возможность даже с самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть... Человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. То есть и человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих, и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми, везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому, противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношение, намерение друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Баля Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Страсферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов, потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарища для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца, то есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца – это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Баля Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ор Макив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы, не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор Апсак, которых исправляет, для них уже явно приходит орб, который является уже орб-ними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно. А для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется ор-макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможностей взаимоотношений с остальными в нашем мире, так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот. Знаете, в Талмуде Эстер Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Ор-Пними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари, что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши клипы. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Сарасферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Сарасферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаймрат сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас, будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в таком, в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, которое сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там, 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучшие, намного больше условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным. Но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Вот. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Бали Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о стремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется то вперед немножко над Махсомом, то обратно, то вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе, то туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды, высовывается над Махсомом или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать. То есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. пытаетесь не вернуться в него, а пытаетесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным телами, и теперь надо преодолеть вот этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимы еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу, они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтхаби кухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибн Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали.
И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связей. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения, все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяет сознание о Творце. Ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли. Ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться?
объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя, человек не должен раскрывать свои чувства другому, мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого.

0: надо об этом даже говорить. Мы не имеем права раскрывать наше личное отношение к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе. Но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором. Это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. А, есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас? Наши внутренние отношения к группе. Я об этом все говорю, только что еще только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основоположная. Основополагающая, как называется? Основная, базисная статья Баля Сулама. Нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия и все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом. Мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю кабалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть

0: Заданный параметр есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступени постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться? Кто это такие? Группа. Для этого и дано общество. Для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебе особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. Насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой. Как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный, или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
1: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал, настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице с 53-й страницы. Нет, 63-й, самых, да, самых гимель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, все забываю на русском. 248 это частей Гальгальтовой Наим, и Шаса это 365 частей Ахапа. И еще 7 частей заключительных, Дарабанан так называемых. Итого Рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон. Это может быть любая из его маленьких частей. Потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. Единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я... Все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти... альтруистическое намерение, значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу, в таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и Он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить Его, найти Его, стать равным Ему, стать близким к Нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». Это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому... Если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь, так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения. Для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь ему. У меня нет другого эталона равенства Творцу, кроме как отношения его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме него, и пытаясь его найти, я, значит, из этой точки, что значит он? Что значит кроме него? К чему он? Какие его свойства? Я по его отношению к окружающим также действую.
1: Творец, он же не рядом, как бы стоит
0: он? Творец не рядом, что значит не рядом? Внутри. Где он внутри?
1: Человек.
0: Я не знаю, где он внутри. Я его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот, значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Бааля Салам говорит в статье «Свобода воли».
1: Спасибо.
0: Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения, мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции, так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится в нас, мы слышим нашу реакцию нашей барабанной перепонки, нашего экрана, на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу, это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авьют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя. Как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта эта шейла? Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств, и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, в которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств нас. –

0: Еще вопрос. Да.
1: Как я могу увидеть отношение к Творца, к окружающим, как любовь? Вообще, вы видите любовь в его отношении к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним и между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе, таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если, я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью, значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным Ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Ну, как ребенок кричит: «Я хочу». А теперь по-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты это совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит я хочу быть подобным Творцу. Значит, я хочу быть подобным Творцу в чем? Что является свойствами Творца? Полная, абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать это совершенно не... Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться. Изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей, но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего, ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом – это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово, да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь, но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно, постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей для рабов, раскрывается эта работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы и идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, а дальше? Никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакиф. Ормакиф постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. Человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние. Это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хухма и тира, то есть приобретает такие свойства, возможности слушать и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным. А только таким образом проявление Творца исправляет. Ор махзир ле мутав называется. Свет исправляет кли. Да.
1: Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем.
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Э, Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает, знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Ну что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст знание каких-то особых желаний из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем, мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наше внутреннее кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня? Вот это общее кли, которое создал Творец, оно состоит из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620 желаниями, за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело из 620 желаний. Ну, парцов у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это кли, считается как бы. Понимаешь? То есть оно является уже моим. У тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие. Ни у кого нет частных. А частные они, потому что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которые кли распалась. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то?
2: Здесь. Вот вопрос.
0: Ну, и у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну, говори, еще 20 минут, я уже.
3: Можно я?
0: Да.
3: Вот то, что мы здесь говорим. Сейчас, скажем,
0: можно. А ты кто такой?
3: Меня зовут Фимов. У нас группа Лин.
0: Где?
3: Лин.
0: А что такое Лин? Скажи, я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
3: Не первый.
0: Ну.
3: Меня зовут Фима Оршер. У нас есть группа в Лине. Это штат Массачусетс около Бостона. Группа,
0: да.
3: 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как вы считаете?
0: Говори. Можно ли говорить во внешних группах, как, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей. То есть вот сейчас вот мы отработаем это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом. Мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их. Потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу, но, в принципе, это внутренняя работа человека. Нельзя все время человеку долбать. Он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях, лучших, худших, отдаленных, близших. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми. Ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что это, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там может быть что-то сделает.
1: Почему распространение эффективнее обслуживания? И второй вопрос, как вы в группе можно
0: взять? Распространение намного эффективнее обслуживания.
1: Да, сказали, что распространение внешнее.
0: Распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом... что значит эффективней? Внутренняя работа в группе, это является моей внутренней работой. Обслуживание в группе — это то же самое, что я делаю. Ну, это то, что я. Это мое. Но распространение, оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец. Напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце и настроить их на Него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым Его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», я эгоист, который работает там с другими или как для того, чтобы что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть... Она может быть неблагодарная на земном уровне, это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое... подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий. Барух из Одессы. Да-да, это является. Что здесь такого? Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободе воли. Группа это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу. Как в полном, в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои... отношение к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. Чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри нас мы даем Творцу место быть среди нас. Между нами, чтобы он находился. Потому что экран мы должны создать между нами. Между всеми разбитыми частями кли, которые мы должны склеить вместе в одно общее кли, которое разбилось. Это экраном склеивается. Клей – это экран. И на экране там находится Творец. Не в самих душах, частичках, а между ними. То, что называется в отраженном свете. Что называется наполнением кли. Масах ворхузер. Да.
1: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общего духа души Адама, идет работа, ну, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы исправляете себя, вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, не, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводит.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
5: Вначале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычная кли — это основа, она распространилась по всему миру, и постепенно это перейдет и к

0: к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, и так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит, что подобиться ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна. И внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия, они эффективнее.
1: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу.
0: Да, и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы вернетесь виртуально, будем изучать Каббалу, и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново, вот в этот Суккот, очень особое ощущение.
1: Окружающие становятся средством, с помощью которого я постигаю Творца. И как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу, и в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
0: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец, я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели в общем. Нам, в общем, не о чем говорить между нами, лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
1: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, и нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути. Где женщины, дети, рабы им раскрывают постепенно. А мужчина, гевер, тот, кто медгабер, преодолевает тот, у которого есть экран. И так мы постепенно будем работать над этими отношениями.
2: Да, интересно, как Рав в одной лекции дает всю науку Каббала, как чувствуется, что то, что мы должны учить, все, что находится в этом уроке.
1: Перейдем к следующей части урока, до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. А все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Синтрин и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Синтрина? Что там было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое? Хорошо. Конгресс Ситрин

0: Там не было этих подростков, все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили, мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили, и тогда приходили товарищи. И целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно. Была работа, уроки, объединение. Приезжали ребята из мирового кли. Мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали. Такой был праздник. И так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединяться. Это нас очень сплотило и, в общем-то, и сделало мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Начать заново, но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш, это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
0: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине, он говорил обо всем. О том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь. Мы прилагаем это усилие и физически, на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящим. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физически, духовно, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде, когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки. Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем. продвижение уже будет от десяток, и от наших усилий,

0: от нашего пробуждения друг по отношению к
1: другу.
0: И нужно использовать эту возможность.
2: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей, чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир. Нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим, Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. И с помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
0: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть товарища. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнения десятки, мнения каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.
3: Исраэль Катав.
2: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей. И как присоединить к ним части кли, это наша просьба к Творцу.
0: Да, это наша часть участия в построении кли. Без этого ничего не может быть. Мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, а если нет, то нет. Но здесь уже передают все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить кли, как строить это стремление?
2: Так устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе. Они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного, все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка, этого недостаточно. Нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип.
1: Рей катув ло алеха мелаха лигмор вело ата бен хорин либатель мимена.
2: Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это
1: מתגלה בנו רצון כזה להיות דומים לו וכדי להידמות לו צריך לשנות הטבע שלנו ולכן אנחנו מתפללים
2: нужно изменить нашу природу и поэтому мы молимся ему
1: אנחנו רוצים לשנות את הטבע הזה
2: мы хотим изменить эту природу и это может сделать только Творец, поэтому должен быть хисарон. И хисарон — это молитва, подъем мана наверх, и тогда придет ответ.
0: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от него свойство лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем светозащищающий источник, окружающий свет. Этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке, постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может, так вот, как такие герои постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы.
3: Адам בעצמו רוצה, אחר כך
0: человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может, он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десяток, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Раф уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение. Это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее и нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
2: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции. И это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
0: Честно, вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
4: כן, הרבה פעמים רב דימה את העשירייה לתא.
2: Рав часто уподоблял десятку клетки, но клетка не живет сама по себе в одиночку, она умирает, если она одна. Цель это отдавать, а кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать, она должна отдавать ради Творца, должно быть что-то в ней, группы, мировой кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку, им нужна помощь, поддержка. И есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым. Тут дает чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток это то же самое.
0: Не знаю, я с этим не согласен. Не согласен с этим. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на Конгрессе, как мы можем использовать в правильном виде, эффективным для нашего продвижения. Но я думаю, что десятка — это кли достаточное для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами.
2: Я согласен с Михаэлем. Раз сказал это четко, что человек получает отчаяние от себя, потом он вместе с десяткой, группа бандитов, они понимают, что нечего делать, а только обратиться к Творцу. То есть наша молитва, она формируется в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть и еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию к Творцу.
0: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию в собственных силах, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь большее кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом Нам нужно все время выходить наружу.
5: Я думаю,
0: это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к более большим телам.
2: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали, поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке? И как ощущение перед Конгрессом? В мире включайте вопросительные знаки. Мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют. Мы готовимся к Конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков. И все они подготовка к Конгрессу. Мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на Конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на Конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым, растительным, животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
0: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в десятке. Десятка — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силу для него. И мы видим, что нам нужны силы и примеры, и поручительство. И это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на Конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
6: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся, и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на Конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, ну это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили весь Конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на Конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим. Лехаим, Исраэль.
0: Мы говорили о том, что во множестве народов величие царя, и когда мы собираемся вместе, то регион — это как орган в духовном нашем теле. Мы там собираемся вместе, чтобы быть сильнее. Это духовный бодибилдинг, поэтому давайте соберемся вместе.
5: Yes, dear friends, we spoke about this big importance. We've heard from Rav a few times that
2: мы говорили о большой важности. Мы слышали от Рава, что Творец раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого. Давайте не упускать ни единой возможности. И соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца Лехаим.
7: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи, говорит Рав, на самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим, и как о работе в десятках, и вот такие собрания, независимо это мы говорим на одном языке или на разных языках, то есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только десятки.
0: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс, даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
2: Кто-то записался, купил билеты.
0: Это может быть кто-то из Петах-Тиквы, который оставляет свою десятку и едет куда-то в мире. Или кто-то из мирового кли. Не важно. Турция 7, давайте послушаем.
8: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya ve hep beraber.
2: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
6: Цуян, тогда Unity. Кен, Unity 3, хорошо.
9: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести все эти впечатления в десятку. И каждый едет за впечатлениями, за недостатком, за устремлением. Вот. И получается, я не могу, допустим, мне могу сказать, 15 минут закончилось, ребята, время закончилось, нашей встречи, я пошел, мне нужно дела делать. Я нахожусь постоянно в непрерывном, то есть я вынужден там и то делать, и на дежурство мне нужно, и думать, что мне, когда освобождается время свободное, мысли, куда их девать. Это совсем другое, чем это, например, по телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
3: טוב, אנחנו רוצים להתקדם לקליפ...
0: Да, мы хотим перейти к клипу номер 8 и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно, не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, а ну там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время желания. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания, и клип номер 8.
2: Молитва многих, Палесулам, сказал об этом. То, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием, потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет, но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется время желания, чтобы молитва его была принята.
0: Так нам понятно отсюда, что только мы должны рассказать хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
2: Два вопроса. Что такое молитва многих и как? Что такое время желания?
0: Время желания — это точка объединения между нами, где мы можем в нашей просьбе коснуться Творца и пробудить в нем хисарон. Желание. Помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам, это с одной стороны, а с другой есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом. Это, собственно, наша работа. И тогда, когда мы приходим к такой связи от нас к Творцу, то эта точка объединения, которую мы постигаем, она называется временем желания. Где есть желание со стороны людей, и есть желание со стороны Творца. И два этих желания облачаются друг на друга, и так мы начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом. то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания, просьбы. И Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию, то есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему, к Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Вот такой семинар в молчании. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: יוניטי 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли, и для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу. И как товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгресс десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
2: Это как мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Тут это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание обнять все кли, дать силы всем товарищам. Именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность. Передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
1: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоит, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание, он знает, что всегда урок начинается и заканчивается в одно время. И я бы добавил это тоже.
2: Да, и не забудем добавить требования. Требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было. Молитва, предваряющая молитву. Так, мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к целетворению.
1: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах Тиква, почему не израильская кли, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, в чем он особенный, Петах Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят, и это дает нам особую ответственность нашему сообществу. Нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств. Есть много всего, что объединяет. И особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
2: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот есть много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух, мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза ушпизин, все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с Конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Мы уже заранее, пожалуйста, наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти, пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец – это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как Он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то Его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которая выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Бааль Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоли ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя, и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли, свет создал кли, общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения

хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больше эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. Вот. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях к другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологически вы можете считать тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены. С этим надо считаться. Поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытаетесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. Что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот,
есть возможность даже самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли, создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца, его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. –

тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Сферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарища для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление и еще больше выявить для себя проявление Творца, то есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца – это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Бааль ха-Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155-м пункте в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ор-Макив. Окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие, и вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать.

как маленькие дети большим. То есть намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам, окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсумом, для них явно приходит ор Апсак, который их исправляет, для них уже явно приходит ор, который является уже ор Пними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно, а для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется ор Макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможности взаимоотношения с остальными в нашем мире, так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным, проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему, Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот, знаете, в Талмуде Эсра Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Ор Пними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари. Что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши кли. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Эсра Сферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Эсра Сферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаим Рад сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но
через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас, будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в таком, в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, который сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там, 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучшие, намного большие условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое... кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь, он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным, но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому... мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались... как-то соединяться между собой не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Баля Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о устремлении к Творцу. То есть, действительно,
Такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется то вперед немножко над Махсомом, то обратно, то вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе, то туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды, высовывается над Махсомом или внизу у него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать, то есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

0: длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания, именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным телами, и теперь надо преодолеть этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимо еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтха бекухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, этой Бнейбаруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали. И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся... Ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связи. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать, и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения. Все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяется знание о Творце, ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли, ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует, практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя. Человек не должен раскрывать свои чувства другому. Мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши Гальгальта и Наим, у каждого отдающие желания, приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наши личные отношения к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам, или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я вряжу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе, но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором, это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. А, есть задающие, да. Ну.
1: Вообще пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас, наши внутренние отношения к группе? Я об этом все говорю, только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основополагающая, как называется, основная базисная статья Баля Сулама «Нет никого, кроме него». «Эйнот Мильвадо», в которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. «Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия и все, он все это делает, а мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким группам медитации. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом, мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец, но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю Каббалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, и есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно, потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступени постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут Мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться? Кто это такие? Группа. Для этого дано общество, для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди, специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебя особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь кто-то, чего-то, кого-то только нет. насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой, как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, этой струне, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице с 53-й страницы. Нет, 63-й, самых, да, самых гибель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, все забываю на русском. 248 это частей Гальгальтова и Наим. И Шаса это 365 частей Ахапа. И еще 7 частей заключительных. дарабанан так называемых, и того рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон, это может быть любая из его маленьких частей, потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. И на единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама. Или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я, все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Я, если я это выявлю, если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти альтруистическое намерение. Значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу. В таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому, если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец.

0: меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты. Для этого я могу единственное, как этого достичь. Так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения. Для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь Ему. У меня нет другого эталона равенства Творцу, кроме как отношения Его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме Него, и пытаясь Его найти, я, значит, из этой точки, что значит Он? Что значит кроме Него? К чему Он? Какие Его свойства? Я по Его отношению к окружающим также действую.
1: Творец, Он же не рядом, как представить?
0: Творец не рядом, что значит не рядом? Внутри. Где Он внутри? Человек. Я не знаю, где Он внутри. Я Его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот, значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Баля Салам говорит в статье «Свобода воли».
1: Спасибо.
0: Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции, так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится вне в нас, мы слышим нашу реакцию, реакцию нашей барабанной перепонки, нашего экрана на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу это все законы один одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авьют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя. Как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта это шейла. Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, в которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств нас. –

0: Еще вопросы? Да.
1: Как я могу увидеть отношение к Творца, к окружающим, как любовь? Вообще, в принципе, видим любовь, видим отношение к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним, между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе. Таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если, я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью, значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере нашего, по нашим внутренним исправлениям.

Значит, я хочу быть подобным Творцу. Значит, я хочу быть подобным Творцу в чем? Что является свойствами Творца? Полная, абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать, это совершенно не... Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться. Изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей, но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего, ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом — это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово, да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь, но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы. Представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей и для рабов раскрывается это... Работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы и идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, дальше. Никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакив. Ормакив постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. Человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние. Это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств, выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хохма и тира. То есть приобретает

0: ну, приобретает такие свойства, возможности служить и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень, не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным. А только таким образом. Проявление Творца исправляет. Ор махзир лемутав называется. Свет исправляет кли.
1: Да. Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем прямо с...
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает, знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Ну, что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст, знание каких-то особых желаний из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем, мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наше внутреннее кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня. Вот это общее кли, которое создал Творец, оно создает из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620 желаниями, за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело из 620 желаний. Ну, парцуф у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это клей, считается, как бы, понимаешь? То есть оно является уже моим. У тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие. Ни у кого нет частных. А частные они, потому что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которые клей распалась. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то?
2: Здесь. Вот вопрос.
0: Ну и у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну говори, еще не 20 минут, я уже.
2: Можно я?
0: Да.
2: Вот то, что мы здесь говорим. Сейчас скажем.
0: А ты кто такой?
2: Меня зовут Фимов. У нас группа в Лин.
0: Где?
2: В Лин. Массачусетс.
0: А что такое Лин? Скажи. Я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
2: Не первый. Так.
0: Ну.
2: Я зовут Фим Уоршер. У нас есть группа в Лине. Это штат Массачусетс около Бостона. Группа,
0: да.
2: 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как вы считаете?
0: Говори. Можно ли говорить во внешних группах, как, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей. То есть вот сейчас вот мы отработаем это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом. Мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их. Потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу, но в принципе это внутренняя работа человека. Нельзя все время человеку долбать. Он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях, лучших, худших, отдаленных, ближних. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми, ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там может быть что-то сделает.
1: Почему распространение эффективнее обслуживания? И второй вопрос, как вы в группе?
0: Распространение намного эффективнее обслуживания.
1: Да, сказали, что распространение
0: внешнее. Распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом это не. Ну что значит эффективней? Внутренняя работа в группе это является моей внутренней работой. Обслуживание в группе это то же самое, что я делаю. Ну, это то, что я, это мое, но распространение, оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец, напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце, и настроить их на него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», «я эгоист», который работает там с другими или как для того, чтобы что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть Она может быть неблагодарная на земном уровне. Это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий, Барух из Одессы. Да-да, это является. Что здесь такого?
1: А в группе как? Есть ли поступление внутри себя?
0: Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободу воли. Группа это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу, как в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои отношения к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. Чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри нас мы даем Творцу место быть среди нас. Между нами, чтобы он находился. Потому что экран мы должны создать между нами. Между всеми разбитыми частями кли, которые мы должны склеить вместе в одно общее кли, которое разбилось. Это экраном склеивается. Клей – это экран. И на экране там находится Творец. Не в самих душах, частичках, а между ними. То, что называется в отраженном свете. Что называется наполнением кли. Масах ваор хозер. Да.
1: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общего духа, вот, души Адама, идет работа, ну, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы исправляете себя, вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводят.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
4: Вначале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычная кли — это основа, она распространилось по всему миру, и постепенно это перейдет и к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит, что подобиться ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна. И внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия, они эффективней.
3: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу.
5: Да,
4: и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы вернетесь виртуально, будем изучать Каббалу, и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново вот в этот Суккот. Очень особое ощущение.
3: Окружающие становятся средством, с помощью которого я постигаю Творца. И как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу. И в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
4: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец. Я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели. В общем, нам, в общем, не о чем говорить между нами, лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
3: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути. Где женщины, дети, рабы им раскрывают постепенно. А мужчина, гевер, тот, кто медгабер, преодолевает тот, у которого есть экран. И так мы постепенно будем работать над этими отношениями.
4: Да, интересно, как Рав в одной лекции дает всю науку Каббала, как чувствуется, что то, что мы должны учить, все, что находится в этом уроке.
3: Перейдем к следующей части урока, до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. Все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Ситрин и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Ситрина? Что там было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое?
2: Хорошо. Конгресс Ситрин — это стало таким уже как бы фирменным знаком, понятием. Рав там объясняет буквально всю Тору, что называется, как организовывать конгрессы. Это были очень особенные конгрессы. Была очень долгая к ним подготовка. Ситрин, так это называется, это был интернат молодежный. Мы там жили, это были детские каникулы, и поэтому там не было этих подростков. Все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили. Мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили. И тогда приходили товарищи. И целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно. Была работа, уроки, объединение. Приезжали ребята из мирового кли. Мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали. Такой был праздник. И так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединяться. Это нас очень сплотило и, в общем-то, и сделала мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Начать заново, но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш — это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
2: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине, он говорил обо всем. О том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь, мы прилагаем это усилие и физически. на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физический, духовный, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки. Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем.
0: Это
1: продвижение уже будет от десяток, и от наших усилий, от нашего пробуждения друг по отношению к
0: другу.
1: И нужно использовать эту возможность.
2: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей, чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир. Нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим, Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. С помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
1: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть в товарищах. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнение группы, мнение десятки, мнение каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.
3: Исраэль Катав.
2: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей. И как присоединить к ним части кли, это наша просьба к Творцу.
1: Да, это наша часть участия в построении кли. Без этого ничего не может быть. Мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, а если нет, то нет. Но здесь уже передают все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить клей, как строить это стремление?
0: Так
2: устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе. Они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного. Все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка этого недостаточно. Нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип.
4: Рей катув, ло алеха мелаха лигмор, вело ата бен хорин либатель мимена.
2: Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это...
4: Нужно
2: изменить нашу природу, и поэтому мы молимся Ему.
4: И
2: мы хотим изменить эту природу, и это может сделать только Творец, поэтому должен быть хисарон. И хисарон — это молитва, подъем мана наверх, и тогда придет ответ.
1: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от него свойство лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем светозащищающий источник. Окружающий свет, этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может. Так вот, как такие герои постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы. Человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может. Он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, как я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десяток, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Рав уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение. Это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее и нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
2: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции. И это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
1: Часто мы вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. Так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
5: כן, הרבה פעמים רב דימה את הסירייה לתא.
2: Рав часто уподоблял десятку клетки, но клетка не живет сама по себе в одиночку. Она умирает, если она одна. Цель — это отдавать, а кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать. Она должна отдавать ради Творца. Должно быть что-то в ней, группы, мировое кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку. Им нужна помощь, поддержка, и есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым. Тут дают чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток это то же самое.
1: Не знаю, я с этим не согласен. Не согласен с этим. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на Конгрессе, как мы можем использовать в правильном виде, эффективным для нашего продвижения. Но я думаю, что десятка — это кли достаточное для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами.
2: Я согласен с Михаэлем. Рав сказал это четко, что человек получает отчаяние от себя, потом он вместе с десяткой группы бандитов, они понимают, что нечего делать, а только обратиться к Творцу. То есть наша молитва, она формируется в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки
6: לייצר את הדרישה לבורא.
2: Что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть, и еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию, к Творцу.
1: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию в собственных силах, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь больше кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом нам нужно все время выходить наружу. Я думаю, это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к большим телам.
2: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали. Поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке? И как ощущение перед Конгрессом? В мире включайте вопросительные знаки. Мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют. Мы готовимся к Конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков. И все они подготовка к Конгрессу. Мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на Конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на Конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым растительным животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
1: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в десятке. Десятка — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силу для него. И мы видим, что Нам нужны силы и примеры, и поручительство, и это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
7: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей и всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, ну это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили весь конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим.
8: Лехаим, Исраэль.
1: Мы говорили о том, что во множестве народа величие царя, и когда мы собираемся вместе, то регион — это как орган в духовном нашем теле. Мы там собираемся вместе, чтобы быть сильнее. Это духовный бодибилдинг, поэтому давайте соберемся вместе.
9: Yes, dear friends, we spoke about this big importance. We've heard from Rav a few times that
2: мы говорили о большой важности. Мы слышали от Рава, что Творец раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого. Давайте не упускать ни единой возможности. И соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца Лехаим.
10: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи, говорит Рав, на самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим, и как о работе в десятках, и вот такие собрания, независимо это мы говорим на одном языке или на разных языках, то есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только десятки.
1: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс, даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
2: Кто-то записался, купил билеты.
8: Это может быть кто-то из Петах-Тиквы, который оставляет свой десятки и уедет куда-то в мире. Или кто-то из мирового клиента. Нет, не важно. Турция 7, давайте послушаем.
11: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya ve hep beraber.
8: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
12: Цуян, туда. Unity? Кен, Unity 3?
13: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести.

0: телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
1: טוב, אנחנו רוצים להתקדם לקליפלו.
2: там мы хотим перейти к клипу номер 8 и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно, не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время желания. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания. Клип номер 8.
3: Молитва многих, Палесулам, сказал об этом. То, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием. Потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет. Но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется «время желания», чтобы молитва его была принята.
2: Так нам понятно отсюда, что только мы должны рассказать хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
3: Два вопроса. Что такое молитва многих и как? Что такое время желания?
2: Время желания — это точка объединения между нами, где мы можем в нашей просьбе коснуться Творца и пробудить в нем хисарон. Желание помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам. Это с одной стороны. А с другой, есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом. Это, собственно, наша работа. И тогда, когда мы приходим к такой связи от нас к Творцу, то эта точка объединения, которую мы постигаем, она называется временем желания. Где есть желание со стороны людей, и есть желание со стороны Творца. И два этих желания облачаются друг на друга, и так мы начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом, то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания,

просьбы. И Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию, то есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему, к Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Такой семинар в молчании. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: Unity 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли. И для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу. И как товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгрессом десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
2: Это как мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Тут это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание обнять все кли, дать силы всем товарищам. Именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность. Передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
1: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоит, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание. Он знает, что всегда урок начинается и заканчивается в одно время. И я бы добавил это тоже.
2: Да, и не забудем добавить требования. Требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было. Молитва, предваряющая молитву. Так мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к цели творения.
1: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах Тиква, почему не израильская кли, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, почему он особенный, Петах Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят. И это дает нам особую ответственность нашему сообществу. Нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств, есть много всего, что объединяет. И особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
2: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот здесь много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух, мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза ушпизин, все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки. Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Вы уже заранее,
1: пожалуйста,
2: наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец — это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которая выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоли ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя,
0: святое.
2: И так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть, самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть, в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни... Это просто такой психологический, вы можете считать, тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом, мужчины устроены. С этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытаетесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. Что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Есть возможность даже самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой, в своем отношении к ним, он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих, и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношение, намерение друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Баля Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Эстер Сфирот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарищей для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца. То есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца – это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Баля Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней, ведь Махсом — это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте, в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ор-Макив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы, не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка. Он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношения с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор-апсак, который их исправляет, для них уже явно приходит ор, который является уже орпними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно, а для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется Ор-Макив, но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможности взаимоотношения с остальными в нашем мире так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот. Знаете, в Талмуде Эстер Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Ор-Пними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари, что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши кли. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет с Талмуда Сарасферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуду Сарасферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаймрат сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас, будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в таком, в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, которое сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там, 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь там, и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучше и намного больше условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным. Но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Бали Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о устремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется. То вперед немножко над Махсомом, то обратно. То вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе. То туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды. Высовывается над Махсовым или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать. То есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

длинный путь по сравнению с коротким, он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество. Это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным телами, и теперь надо преодолеть вот этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимы еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другого одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтха бекуха ласот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибн Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали.
И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связей. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать, и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения. Все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяет сознание о Творце. Ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли. Ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что до сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы

0: «Асия и Церабрия в мир Ацилут», то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальта и наим у каждого. Отдающие желания. Приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наше личное отношение к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе, но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором, это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. Есть задающие, да. Ну.
1: Вообще пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас, наши внутренние отношения к группе? Я об этом все говорю, только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основоположная. Основополагающая, как называется? Основная, базисная статья Баля Сулама. Нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия и все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду

0: Дети делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыться-то я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом. Мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю кабалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот-то, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, и есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступени постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится о ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться? Кто это такие? Группа. Для этого дано общество. Для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить. Да, там, или там Титаник потопить. Да? Вот. Так это самое. Так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебе особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. Насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой, как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный, или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
1: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение от Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, в совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале и не Творец не находится в конце усилий человека, значит эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля-Сулам говорит в письме на странице с 53 страницы. Нет, 63, самых, да, самых гимель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, ну, все забываю на русском, 248 это частей Гальгальта Вейнаем, и Шаса это 365 частей Ахапа, и еще 7 частей заключительных, Дарабанан так называемых, итого Рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон. Это может быть любая из его маленьких частей. Потому что клаль и выпрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. И на единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я... Все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти альтруистическое намерение, значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу, в таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». Это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее. Если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь, так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения. Для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня, все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь ему, у меня нет другого эталона, равенство Творцу, кроме как отношение его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме него, и пытаясь его найти, я, значит, из этой точки, что значит он? Что значит кроме него? К чему он? Какие его свойства? Я по его отношению к окружающим также действую.
1: Творец, он же не рядом, как представить?
0: Творец не рядом, что значит не рядом? Где он внутри? Я не знаю, где он внутри. Я его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот. Значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Баля Сулам говорит в статье «Свобода воли». Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции, так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится вне в нас, мы слышим нашу реакцию, реакцию нашей барабанной перепонки, нашего экрана на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу, это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авьют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя. Как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта это шейла? Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, в которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами. Оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств в нас.

0: Еще вопросы? Да.
1: Как я могу увидеть отношение Творца к окружающим, как любовь? Вообще, мы видим любовь, видим отношение к окружающим, если окружающие средства нашего общения между ним, между мной и Творцом. Это мои неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе. Таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе вместе с ними взаимно с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью. Значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому как

0: я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере нашего, по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным Ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Как ребенок кричит: «Я хочу!» А теперь... По-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты это совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит я хочу быть подобным Творцу. Значит, я хочу быть подобным Творцу в чем? Что является свойствами Творца? Полная, абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать – это совершенно не... Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться, изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей. Но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего. Ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом – это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово, да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь. Но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно, постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы. Представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей, для рабов раскрывается это... Работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы и идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, а дальше? Никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакив. Ормакив постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние, это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир, когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хохма и тира, то есть приобретает такие свойства, возможности слушать и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным, а только таким образом. Проявление Творца исправляет. Ор махзир лемутав называется. Свет исправляет кли.
1: Да. Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем

0: Шалом, хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Моше.
2: Здравствуй, Симеон.
1: Здравствуйте, друзья. Здесь я говорю нашим стажерам, которые тут вокруг нас сидят, и мы очень взволнованы с Моше, потому как это потрясающий урок, который мы сегодня смотрели утром, Ситрин. И у меня просто дрожь по коже, когда я смотрю этот урок, мурашки по коже, все эти вспоминания. И вдруг я чувствую и вижу, насколько это актуально для сегодняшнего дня. Когда Рав говорил об отношениях между нами, в которых должен быть Творец.
2: Да, Хаим Рад сегодня рассказал немножко, что такое ситрин, что это за слово для тех, кто не знает. Я хочу спросить тебя, Семен, что самое сильное, как ты помнишь? Это был тогда еще первый конгресс в том месте.
0: Руслан Бицоев поешев, а за не шоел это.
1: Руслан, ты был на этом конгрессе, да? Тут Руслан Бицоев сидит, я его
0: спрашиваю.
1: У нас не было таких конгрессов на неделю, когда мы просто исчезаем с мира на неделю. Так Рав решал, как давайте сделаем настоящую атаку. Выходим на неделю. Тут вы уединенное место, там на севере, только мы там. И я помню, как Марк Ликворник, он искал с друзьями это место, и он не мог найти, и вдруг нашли это место, такое красивое место между гор, между лесом. Такая деревня Ситрин, когда в этот период оставляют эту деревню их студенты, которые там живут, и мы там были. Я помню, что цена была не очень хорошая, такая высокая цена. И когда Марк был там, вдруг звонит Лёня Елизаров туда и говорит: «Как дела?» Марик говорит: «Нашли место, Лёня». «Ну так и что?» Марк говорит: «Дорого». И Лёня сразу говорит: «Берём». Так, это наше место, и там мы сразу решили, что в следующем году, через год после этого мы там строили государство Кабалы в 2004-м, а там в 2003-м мы сказали, что это будет улица Рабаша. Это улица Бальсулама. И я помню это ощущение, когда ты действительно вечером ты идешь на встречу с Равом, на лекцию, и женщины идут так с колясками, с детьми по улице Рабаша, по улице Бальсулама. И такое ощущение, что так нужно жить. Это мы.
0: Ну, Рав отхил Раину Арца Ришуна Шело,
1: и мы посмотрели первую лекцию Рава, который начал сразу с Творца и сказал, что нужно начать с него и закончить. И так был весь конгресс. Творец был там с нами, и мы хотели построить такие отношения, очень крепкие, чтобы он всегда был с нами. Там мы начали в наши песни. Но мы пели еще такие более популярные песни, с оригинальными словами. Но потом мы сразу поняли, что нужно поменять слова на наши слова. И тогда Рав сказал Гиладу, он сказал: «Гена, тебе нужно начать писать слова. Должна быть наша культура». И отсюда мы начали, потом мы начали писать к этим песням наши слова. И это то, что начал делать Гилад Шадмон. Он начал каждое утро писать слова. И в 2004 году мы приехали туда уже с нашими песнями, на наши слова, вокруг Творца, вокруг объединения. Но это пока еще и музыка была оригинальной, популярной музыкой, а потом мы уже и свою музыку сочинили. И мы тогда действительно поднялись на пик нашего объединения, как мы встречали автобусы, да, мирового кли, как мы соединялись. Я помню, как Москва приехала. Помню то ощущение, когда мы хотели только им давать, только так жить в жизни и не выезжать из этого ситрина. Я помню очень хорошо. Я ведь должен был работать еще, и это была неделя.
0: Оставил
1: в стороне всю работу, только одну работу оставил. И я помню, когда я ехал на съемки, тогда я был режиссером, сценаристом, и нужно было снимать. И когда я отъезжал от Ситрина, я чувствовал, что забирают от меня жизни. И когда я приехал туда на съемки, я думал всю дорогу только об одном. Как быстрее сказать «стоп» и снова вернуться назад. Ну так это не про меня, это про нас. Это было ощущение, что это наше будущее. И действительно так и произошло. Мировое кли, вот стажеры сидят здесь, вы смотрите на нас. Это, можно сказать, было началом мирового клея. У меня очень много историй. Я так себя сокращаю, останавливаю. Если будут еще вопросы, я расскажу. Ну давай, продолжим. Там есть очень много о Творце.
2: Да, это действительно очень особые уроки, которые мы получили. Первые уроки, которые были нашими, и мои в том числе, которые я вижу для себя впервые в Ситринский конгресс. И то, что мы говорили в подготовке, мы почитаем немного слова Рава, попытаемся внести их внутрь сердца. Это просто первоисточник о том, как постичь Творца в наших взаимоотношениях, в самой глубокой внутренней работе, которую мы можем почувствовать, провести, посетить там Творца в нашей взаимосвязи, о том, как свет исправляет свет, выстраивает правильные отношения к товарищам. И мы хотим сейчас на этом уроке привлечь этот свет. И, конечно, приглашаем вас по всему миру задавать свои вопросы в системе Арвуд. И я думаю, может быть, мы начнем просто с клипа видео Рава, клип номер 5, чтобы открыло нам сердце. Давайте посмотрим 5-й видеоклип.
3: Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основоположная, основополагающая, как называется, основная, базисная статья Баля Сулама, нет никого кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом, мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец, но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю Каббалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, ну вот так-то или сяк-то. в принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Есть, это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает.
0: Ну,
2: может быть...
1: Может быть, вопросы? Мы все знаем. Еще раз. Рав сказал, и Бааль Сулам говорил, что то, что мы чувствуем, это чувствует кли. И то, что мы говорим о свете, мы говорим о... Мы можем войти в философию, что это за объяснение и так далее. Если ты не чувствуешь, ты не можешь сказать об этом.

0: Кроме того, там был вопрос. Что там было?
1: Женя нам пишет из МАК. Женя из МАК, 167, женщина. Задают вопрос, как мы можем поддержать друг друга правильно в вере и поддержать наше общее стремление к Творцу без того, чтобы говорить о личном взаимоотношении с Творцом.
0: Как? Да, так и так. И Раф объяснил вот в этом начале беседы, что пока мы эгоисты, пока мы не пришли в мир Ацилут, мы не можем говорить о том, чтобы отдавать друг другу о наших беседах Творцу, как Он нам раскроется, и так, и так. И как я порчу свою работу и таким образом влияю на других, и также направляю их на неправильный путь и так далее. И поэтому я сказал, пока кли, это кли чувствует, мы должны в наших отношениях между нами, мы должны почувствовать, что мы пришли к этапу, что мы отдаем. Это значит, что свет действует.
1: И чего мы ищем в этих взаимоотношениях? Зачем мы связываемся? Зачем мы в десятках? Что мы желаем достичь? Это как такой, как отделить топором простые какие-то отношения, товарищеские, там, дружеские, приятельские, и те отношения, в которых мы желаем раскрыть реально Творца, желаем найти его в наших желаниях, намерениях, как он раскрывается в отношении каждого товарища. Или же наоборот, в этих попытках мы устраиваем определенное кли для того, чтобы склеить это в правильном отношении к Творцу, чтобы попросить его выстроить, склеить, исправить. Все время желая сосредоточиться на нем, что Творец выстраивает все эти отношения, все эти намерения. И только я лишь желаю найти правильное отношение к нему, правильное отношение в отдаче, для того, чтобы раскрыть его, все время быть в этом направлении, фокусе.
0: Как каждый раз напоминать друг другу об этом? В этом-то вопрос. Это же сразу убегает от тебя, и мы начинаем сразу же строить какой-то коммунизм или кибуц, как Раф сказал, что так или иначе это придет к краху. Нет, он каждый раз напоминал нам, посмотрите, в 2003 году, когда мы только начали мировое кли, не совсем начали уже, может быть, 5 или больше лет уже были в этом, но Раф все время напоминал, начинаем с Творца и завершаем Творцом, начинаем Творца и заканчиваем Творцом, и это отношение между нами должно быть постоянно, это должно быть как наша вершина, наш кедр, мы хотим быть как он, и постоянно, без устали, он постоянно бил в одну точку.
1: Хочу перечитать отрывок Рав, но прежде я хочу задать еще вопрос Семену. На том конгрессе было легче держаться за то, что нет никого, кроме него? Семен говорит, да.
0: Да, ты в каждом взгляде товарища, в каждом объятии, ты не убегал, что мы тут одни. Нет. И Раф напоминал, и мы тоже напоминали друг другу, что мы для этого пришли сюда, раскрыть его между нами. Руслан, ты помнишь, даже Элизаров кричал.
1: Порвем Махсум.
0: Порвем Махсум, я не знаю, как это перевести. Так это, мы очень хотели. Так мы держали все время Творца между нами и помогали друг другу удерживать его. И это вся работа группы, вся работа десяток только в этом, только величие Творца, цель, к которой мы хотим прийти, и все, все время, все время.
1: В продолжение мы прочитаем первый отрывок, потом перейдем к вашим вопросам. Мы не ищем хороших взаимоотношений относительно друг друга,

0: что для этого требуется нам, чтобы помочь друг другу. Тем самым нам легче будет относиться друг к другу. Не нужно насаждать друг другу то, как вы должны выглядеть во внешней вашей любви. А все должно быть внутри. Мы должны изнутри ухватиться за эту деликатную точку, где внутри моих внутренних чувств относительно остальных я могу найти Творца.
1: С одной стороны, ты видишь, все время эта точка, с одной стороны, эти слова мы слышали много раз, с другой стороны, ты все время обновляешься, как будто ты это не слышал.
2: Как будто слышали это все время. А с другой стороны, как будто заново ты все время это слышишь, постоянно. Ты постоянно обновляешься.
1: И так вся наука Каббала, ты читаешь Шамати, эту статью, может, уже 200 раз читал, и каждый раз у тебя ощущение, что ты не читал, и снова, что-то там внутри нас происходит, там доходит до нас, но вдруг, оп, в какой-то момент переводит тебя через Махсам.
0: Да, вместе с тем, ощущая, что мы все больше соединяемся в десятки, как единое мировое клима, видим эти уроки, еще больше включаемся в то отношение Рава, как он чувствует Творца, как он чувствует всю эту действительность, как каждое сказанное слово еще больше отпечатывается внутрь, и потом как некий магнит поднимает нас снизу и приближает к нему. Рав ощущается как первоисточник. И Мак 11, ваш вопрос, и, конечно же, наши стажеры и система Арвуд. Мак 11.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Большое спасибо за возможность задать вопрос. Рав сегодня на утреннем уроке говорил о том, что мы не должны раскрывать наши взаимоотношения с Творцом, даже товарищи. И вопрос о коллективной молитве, которую мы пишем или произносим. Ведь во время коллективной молитвы каждый товарищ в явном виде обнажает свое отношение к Творцу. Вот как быть здесь?
1: Ну, во-первых, Алексей, где ты находишься? Я думал, ты будешь тут, среди стажеров. Наверное, ты скоро приедешь. Я хотел бы видеть тебя здесь, как на конгрессе я тебя видел. Молитва — это не то, что ты говоришь. Я чувствую тебя, или что ты рассказываешь товарищам, как ты чувствуешь Творца, или каковы твои отношения с Ним. Нет, в молитве ты просишь силу для товарищей выйти из заботы о себе в заботу о товарищах. Я не чувствую, я не думаю, что здесь ты раскрываешь свое отношение личное. Наоборот, ты очень хочешь прийти к подобию по форме с Творцом. К правильной форме. Ты хочешь, чтобы даже товарищи пришли до тебя. Это не то, что ты тут раскрываешь свое личное отношение. Какие у тебя есть отношения с Творцом? Нет.
0: Как мы передаем друг другу наши хессароны, наши устремления? Наше устремление к раскрытию Творца именно в товарищах. Мы передаем эти хиссароны, помочь товарищу. Мы передаем величие Творца, величие цели. Этому нет границ. Кроме того, мы помним, как на всех конгрессах, на всех уроках был готов всегда с радостью услышать молитвы десяток, молитвы товарищей, мужчин, женщин. Он желал, чтобы мы взаимовключились в каждое такое слово, в каждый хиссарон.

0: Важно, как они это выражали, но чувствовался этот общий хиссарон. Это тот клик, который мы подаем к Творцу.
1: У тебя там нет ничего личного. У тебя есть там только то, что для всех. И я помню, в 2012-м в Харькове это началось так. Вдруг поднялись все группы и начали говорить свои молитвы, и это просто было потрясающе. Все вот так сидели и просто до слез пробивало.
0: Верно. Действительно, молитва — это нечто в твоем сердце. Но мы пока не слышим самого сердца, товарищи. Поэтому, когда товарищ выражает свой хиссарон словами, и мы это включаемся, то, что важно то моему товарищу, это еще больше подчеркивает общий хиссарон. Это как... Я хочу включиться в его клип, быть в мысли о нем, вместе с ним задавать этот вопрос. Быть, короче говоря, в одном сердце. С другой стороны, да, как я задавал вопрос наша подруга, есть те вещи, о которых мы не говорим с товарищами. Что я чувствую, что Творец делает мне, я возмущен им, не возмущен. Как я его ощущаю лично, это мы в такой форме не передаем.
2: Ну.
0: Гуля, это кодем. Вот у нас тут вопрос. Гуля.
3: Да, спасибо большое. Ну, прежде всего хочется сказать, что вы вызываете очень много зависти, когда смотришь эти уроки, когда слышишь ваши ностальгию, потому что, ну, почему вот мы поздно пришли, а с другой стороны чувствуется, насколько Творец удостоил вот именно нас после вас, то есть ваш путь, вот, когда видишь. Это все подарок Творца. Вот вопрос, где точка ответственности наша перед следующими приходящими, что мы можем сделать и как? Ну, вот как вы пришли сейчас сюда и как нам дальше? То есть, с одной стороны, нет никого, Рав говорит, а с другой стороны, есть какие-то действия, необходимость этих действий. Ну вот.
0: Я вам скажу, я пришел после Ситринского конгресса.
1: Я все время чувствовал, как будто он там был, мы так много работаем вместе, как будто я с ним был во всех этих Ситринах. Ну давай, хорошо, скажи, что ты не был.
0: Да, ну, так получилось. Я помню, как... Я пришел, будто мне Творец дал просто невозможность переслушать все, что было до меня. Я взял наушники, переслушал часами все, что было до меня. Я потратил на это очень много времени, чтобы прийти к той же точке. И чувствовал больше всего, как те, кто до меня относились ко мне, как Леор Гур ко мне относился, Гоша, Гилад, Семён, Габриэль Шустерман. Я помню, как все смотрели на меня. На меня смотрели так. А что? Что во мне такого? Какое отношение я получал? Не то, что мы там до тебя, наоборот, поднимали тебя, что тот, кто приходит, он самый важный. И тот, кто приходит, именно ему хотят дать все величие Творца и выстроить его как высота группы. На высоте группы. Я с ума сходил, как такое происходит? И это вот являлось фундаментом на любой, на любом этапе. Тогда не было десяток, была общая группа. Но вот такое отношение, величие рава, величие правильного отношения к товарищу и отношение к товарищам и к группе, к распространению, это то, что указывало нам на то, каким должно быть правильное отношение тех, кто пришли ранее. Это всегда передавать, всегда возвеличивать следующих и поднимать их. Это перевернуло во мне все, что я мог представить себе о строении общества. Так это и продолжалось дальше со всеми последующими после меня товарищами. И такую цепочку можно провести, проследить и до Рава, и до Рабаша. И также Рав, как будто таким является для Рабаша, а мы для Рава. Сейчас мы удостоимся видеть эти старые уроки, чувствовать так наших товарищей. Вот так вот чувствовать это от сердца.
1: Я скажу, что я спрашивал про ответственность. Я могу перейти на русский, может быть? Ну вот наша ответственность — это...
2: Сохранять точку в сердце в нас. Мастумерет, как алавот има...
1: Что это значит? Так работать с окружением, строить его, для того, чтобы давать товарищам, получать от них отдачу. Есть 10 заповедей, как мы знаем. Первое. Заповедь — это не убивать. То есть одна из заповедей — это не убивать себе человека. Это духовная заповедь. Ее нужно сохранять. И в этом наша ответственность. И строить эту точку и принимать товарищей, смотреть на них через эту точку в сердце, видеть их величие, и в этом наша ответственность. И кроме этого, я хочу сказать про Моше. У нас такое собрание. Моше пришел такими длинными волосами, красивыми. Он был такой... артист. И он был фотограф. Он работал для больших журналов, для мира, и в Италии, и приехал к нам. И мы слышим, как он пришел, он вдруг почувствовал эту связь. В нем уже все решимот работали. Этот человек искусства, который хотел развивать себя, вдруг пошел и, можно сказать, отменился, исчез просто и приехал к нам с полной отменой. И я помню его, какой там артист. Тут в первую очередь товарищи. И я почувствовал их, почувствовал его. И это Моше. Потом он построил группу Италии, я тоже был там с ним. И с Равом тоже были. Да, ну хорошо.
2: Берусит.
4: Nedir bu yaradanın yüceliği ve bu yüceliğe ulaşmak için eksiklik nedir?
1: Что значит величие Творца и какой хисарон нам нужен для того, чтобы прийти к величию?
2: Гадлута Буре зашила.
1: Величие Творца — это вопрос. Что за такое величие Творца? Когда я говорю, что это величие — свойство отдачи. Величие — свойство любви. И Рабаш пишет эти фразы. Люди, у которых нет точки в сердце, когда они читают это, они просто сразу убегают. Что они пишут? Что он пишет? Он просто любить и ничего не получать обратно в ответ. Вот такой он творец, и таким хочу я быть. И к этому мы должны прийти. Если мы так думаем, у нас будет величие Творца. Так я хочу быть. Отдавать и ничего не ожидать взамен, только отдавать. То есть мы тогда приближаемся к подобию по форме. И если я говорю, чувствую, что там у меня дрожь, если у меня там бабочки в сердце или в животе, это значит, что я приближаюсь к ощущению величия Творца. Можно много сказать, что Он собрал нас. Посмотри на свою жизнь, как Он каждый раз направлял тебя. Все, что у тебя в жизни было, это Он. Но это просто слова, я уже не знаю. Что ты можешь добавить, Моша?
0: Ну, что я могу добавлять? Смотрите, то, что в 10-м отрывке говорит нам Рав. Когда я начинаю свое действие, я должен взять направление поиска Творца. Что значит искать Творца? Просто об этом сказать? Нет. Я должен того, кто ведет все, управляет всем, находится во всех нас, который ведет всех нас, который дает всем наши мысли, дает их нам. Тогда я уже прикрепляю себя к тому единственному месту, которое определяет все во мне. Меня и все остальное. Чего еще не достает? Если я сказал себе, что таким образом я направлен на него, то я так могу продвигаться. Но вопрос как? Как мы достигаем этого величия Творца? Заниматься глупыми медитациями, как Раф нам сказал в отрывке. Иногда Творец так или иначе скрывает себя за товарищами. И у нас действительно есть такие великие товарищи в десятке, в кли, когда они видят Творца действующим через них, через товарищей, и в их усилиях, в их самоотдаче с уступками, в этой любви, которая раскрывается между товарищами, ты видишь, как Творец сам раскрывается там. Вдруг ты чувствуешь тогда, что ты любишь товарищей. Ты тем самым чувствуешь, что Творец любит тебя, дав тебе это ощущение любви товарищей. И мы слышим это раз за разом от Рава, от каббалистов. Чувствую, как свет выстраивает в тебе это отношение, понимание того, что свет, Творец, все выстраивает. И Рабаш нам пишет как некий такой принцип, формулу. Достаточно двух товарищей, которые говорят о величии Творца, уже каждый из них так или иначе получает необходимое ему желание. Желание к Творцу. Так это работает, так сработает свет. Тут у нас еще был вопрос.
5: Да, был вопрос про внутреннюю работу. Когда Семён говорил про ситрин, тоже мурашки по коже, но по внутренней работе вопрос такой. Рав, что вчера, что сегодня, сказал, что важны не внешние проявления любви, а вот именно наше внутреннее сосредоточение, наша внутренняя попытка соединиться. Но при этом мы не делимся тем, что происходит между нами и Творцом. А как тогда понять, правильно ты делаешь или нет? То есть ты туда или не туда? Спасибо.
2: Ну, Квар, зовут, по-моему.
1: Ну, уже мы снова возвращаемся к тому, что мои отношения с Творцом в тот момент, когда мы говорим с товарищами, ты не говоришь им о твоих отношениях с Творцом, ты говоришь о твоем желании прийти к свойству отдачи, о твоем желании прийти к истинной любви. Тем самым ты зажигаешь своих подруг. Как ты хочешь прийти к этому, как ты хочешь прийти к молитве за товарищей, выйти из собственной любви, заботиться о подругах, быть как творец в чистой отдаче. Ничего не получаю обратно, только отдаю. Об этом мы говорим. Это не личное отношение с Творцом. Потому что наши отношения с Творцом, они испорчены через эгоизм. Мы все равно не можем верно их интерпретировать. Только когда мы придем через миры Бия в мир Ацилут, тогда мы сможем, как каббалисты, говорить. Но мы будем говорить иначе. Но здесь мы конченые эгоисты. Как мы можем вообще испортить путь для других и для себя? И однажды Раф объяснил, что даже существует сглаз, дурной глаз. Да, существует, потому что я спонтанно, я ведь эгоист. Могу сразу что-то нехорошее сделать. Поэтому мы оберегаем себя. Так мы говорим о желании прийти к отдаче и любви. Я помню, моя соседка в доме, я однажды уже рассказывала, но снова расскажу. Она меня спросила. Она сказала, я посмотрела ваши уроки на канале, ну вы так не очень-то друг с другом в любви ближнему. Я ей сказала, да, верно, но мы ведь так хотим прийти к этому. И вдруг она поняла. И она вообще ничего не учит, но она это поняла. И поняла, что есть в этом величие, желание прийти к этому. И для этого мы приходим каждое утро, все эти годы, отдаем. И только в этом.
0: И что еще мы передаем нашим товарищам, кроме молитвы? Хиссарон. Мы передаем хиссарон, мы передаем наши усилия быть в этой любви к товарищам. В этом говорят все каббалисты. Искусственным даже образом. Раф об этом говорит напрямую. Мы любим искусственно, но любим не потому, что желаем быть такими уважительными, дружелюбными друг к другу просто так, а приблизиться тем самым к свойству отдачи, к свойству Творца. И тогда возникает свет и исправляет нас и создает такое ощущение между нами. Тем самым мы увеличиваем Творца между нами, потому что у кого на самом деле есть эти силы выйти из себя наружу? Творец, с него берем пример. Поэтому то, что нам Раф и объясняет каждый раз, все время выясняет это отношение именно к товарищам. Как это связано? Как я чувствую Творца во всем этом? И это действительно внутренняя работа, которая не всегда обязательно говорит, но мы чувствуем товарищей. Так же, как и Семёна, который не любит, что говорят о нем, мы видим. Мы видим отношения. Мы видим отношения, кроме даже высказанных слов. То, как товарищи связываются с каждым из них, каждым товарищем из группы в общем. Пускай они открывают рот или не произносят ничего, все равно чувствуешь, что от товарища. И это отношение мы можем передавать и даже должны друг другу. Ну, Семен, кому дадим спросить?
1: Ну, может, Италия, Маша. Женщины Италии. Пожалуйста, на итальянском, если можно.
6: Buongiorno amici. Volevo fare questa domanda. Quali sensazioni interiori mi aiutano a capire che annullandomi davanti all'amico sto realmente cercando il creatore tra noi? Come posso riportare continuamente la mia attenzione verso questo scopo?
7: Ken Charlotte Valentina
0: Валентина, стали спрашивать, какими чувствами можно точно определить, что я в каких чувствах определить, что я действительно ищу Творца в связи с товарищами или с подругами. Что дает мне эту точную индикацию, что именно его я хочу найти в связи с ними?
1: Ну, скажи, Маша.
0: Хорошо, я скажу. Это всегда Рав называл подготовкой. Подготовкой перед заседанием, товарищи. Подготовкой перед уроком. Я помню, Рав говорил в старом здании, когда мы поднимались по ступенькам лестницы, сколько вот надо было подняться вот на каждой ступеньке, еще больше выяснять, для чего я пришел, для чего я поднимаюсь, для чего захожу, для чего я хочу сейчас побыть, войти в то или иное мероприятие. Что я хочу достичь? Это выяснение, каждый раз оттачивая его, чего я желаю достичь. Потому что там именно скрывается Творец. Он находится на... всегда на этой линии горизонта, на этой связи между нами. Это желаемое действие, желаемый результат. Вначале мы путаемся, не помним, забываем. Тем не менее, каждый раз это обновляем. И это как раз маленькие провалы, в кавычках, то, что мы как будто падаем, сходим с пути. Это хорошо. Это еще раз оттачивает нас необходимость этого выяснения, чтобы еще раз возвращаться на этот путь еще более осознанно. И как воспринимая, что это дает нам Творец, и не зря нам Рав советовал перечитывать каждый раз «Эйн Мильвадо», нет никого, кроме него, оттачивая опять это взаимоотношение с товарищами, что все это от него. Во всем, даже в парном отношении. У меня у Валентины тоже есть пара, Франческо и ее супруг.
1: Франческо ему пример. Привет.
0: Да, да. И вот в каждом таком отношении с любым товарищем, подругой, это возможно и нужно.
1: Да, если я все время возвращаюсь в свое окружение, в свою группу, это значит, что я в правильном направлении, в правильной индикации. И если я только напрямую с Творцом, только в отношении к Нему, и теряю из виду окружение, я должен уже начинать думать, почему это произошло, и снова вернуться в окружение. И потому как Бааль Сулам сказал, что окружение строит человека внутри меня, и именно окружение.
0: В этом говорят Тора и Свет Единый. Что это значит?
1: Ну, как Рав тут объяснил, что есть одна точка и вторая точка, куда я хочу прийти. И посередине у меня есть группа.
0: Если тут у нас нет вопросов, мы переходим дальше. Woman Ukraine, Украина.
7: Добрий день, Святого Клей, дорогі викладачі. Дякуємо за можливість.
1: Здравствуйте, мировой Клей, дорогі преподаватели. Спасибо за возможность спросить. Мой вопрос по поводу общего Клей, которое мы чувствуем, когда мы чувствуем Творца. Якщо ми когда это происходит во время урока, встречи или после? Или когда мы, скажем, отдаляемся и перестаем приходить на уроки, остается ли у нас возможность почувствовать эту точку связи? И как мы можем поделиться этой точкой связи с Творцом, с подругами, которые, возможно, немного отдалились. Говорят так. Все прегрешения покроют любовь. Наш эгоизм требует отчета, так сказать, товарищем, почему вы не приходите. Высший требует от нас излучать любовь, счастье, что мы в группе. Я все время это говорю, что если мы излучаем это счастье, да мы в десятке, на утреннем уроке, то никто, никогда никто не будет уходить, все будут приходить, потому что все ищут это. Если мы так относимся к подругам и товарищам, ну, разумеется, есть такой период, когда мы до этого мы заключили союз и можем послать какую-то цитату, клип. Если, может быть, они сердятся, нужно подождать немного и снова сказать какую-то фразу о нашей связи, какой был урок. И так мы постепенно возвращаем товарищей. Они вернутся, они придут. И ничего не поделать, должно быть отношение любви. И мы, разумеется, должны учиться это делать, как Рав сказал в конце урока. Он так вот делает, да? Он просто обнимает всех. Он просто посылает всем свою любовь. Хорошо.
0: Еще небольшой вопрос, Данила Раховод. Чего еще не достает нам взаимоотношений для того, чтобы Творец нам раскрылся? И что мы готовы делать, чтобы восполнить это недоставаемое? Ну, классический вопрос на конгрессах, чего нам еще не достает?
1: Ну, вот это вопрос. Прямо и просто. Что, чего нам не хватает, чтобы раскрыть Творца между нами?
0: Тем не менее, я думаю, это как раз прекрасный вопрос для обсуждения в десятке вашей в Раховоте, в любой десятке. Прекрасный вопрос, который действительно стоит выяснить этот хиссарон и с ним прийти уже на урок. Буквально так. Woman H2.
1: Большое спасибо. Подруга, она выставила такую фразу Бааль Сулама, я зачитаю. «Делайте все, что в ваших силах, и спасение Творца в мгновение ока. И главное, что стоит на повестке дня сегодня для вас, это единство товарищей». Я хотела спросить, как вы в Каббале берете боль и страдания, которые вы видите во внешнем мире, в вашу учебу? Потому что я обратила внимание, что так и Рав, а также мы скоро будем отмечать траурную дату, что произошло в Симхат-Тора 3 года назад. И ведь я обратила внимание, что вот сострадание у каббалистов оно очень короткое, очень быстро возвращаются снова к рутине учебы и работы духовной.
0: Это так же, как Рав рассказывал Рабаше, который чувствовал весь мир, просил все время включить радио каждый час, чтобы почувствовать, что там происходит. Каббалист чувствует весь мир. Он сожалеет о том, что... Ну, о чем? О том, что мир не удостоился еще света. И от чего же все зависит? Вопрос того, что мы еще какие-то договора, мирные танки, беседы будут об этом. Где та система, которая действительно может все изменить? Об этом пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор, что в результате все зависит от нашего взаимоотношения, нашего соединения, объединения отношений к первоисточникам. Изучая Зор, как пишет Бааль Сулам, но как нам изучать Зор, если не из единства? Все это связано. Те, кто действительно здесь находятся те, кто, от кого это зависит.
8: ובמה שהם יעשו, מה שבעל הסולם קורא ישראל,
0: то, что называют Бааль Сулам Исраэль, это то, что решает все. Это не значит, что мы должны игнорировать все происходящее в мире. Это просто еще больше направляет нас на то, чтобы делать необходимые исправления. Только из них мы можем действительно воздействовать на эту реальность. Это то, что мы просим каждый раз, на каждом уроке, этого света.
1: То есть также и боль, которую вы видите и ощущаете во внешнем мире, вы приходите с этой болью на урок?
2: Семён,
1: да, мы чувствуем эту боль, но мы чувствуем также это больше как нашу ответственность. Это очень большая разница. Это наша ответственность. Прийти к таким отношениям между нами, чтобы началось исправление мира, чтобы этого больше не было в мире. Мы чувствуем, что это требование от нас быть в таком единстве между нами и передать это народу и всему миру. Рав как раз чувствовал это очень сильно. Посмотри его беседы с Ороном Леви, там, где он говорил, что он просто хотел даже быть вместо них и получить это, принять это на себя. Это очень большая внутренняя работа, очень сильная. Нам понятно, что мы хотим увидеть эту заботу больше и больше. Но мы не знаем, что происходит у человека внутри. Не просто так Рабаш сказал, Моше сказал про Рабаша, который все время слушал радио, и даже во время молитвы однажды. И однажды один ультраортодоксальный человек пришел и сказал: «Как ты можешь во время молитвы слушать радио? Ты же религиозный человек, ты же верующий». Он сказал: «Если бы у тебя там были твои дети, ты бы тоже это делал». Так мы должны заботиться.
0: И именно когда мы включаемся в эти хиссароны, в то, что происходит, берем эти хиссароны, этот хиссарон, и как раз через единство между нами можем взаимовключиться в этот хиссарон, подняться к Творцу, в ту самую просьбу к Творцу. Там мы включаемся, если мы не будем в взаимодействии между нами, то не сможем включить в себя этот хиссарон. Вся эта работа как единая система, когда снизу мы подтягиваем эти хиссароны, включаем их. В нашем единстве можем притянуть свет. Свет мы притягиваем тоже не для себя, для мира. Так работает система. Все время мы являемся переходным звеном, передаточным звеном.
1: Есть тут непростые вещи, потому как мы знаем, что нет никого, кроме него. И вопрос, почему это пришло, и что мы можем сделать, чтобы этого не произошло? Что это за вещь вообще такая? Есть очень много вопросов, но именно каббалисты входят прямо, подходят прямо к делу.
0: Женщины Испания.
8: Buenos días, amigos. Buenos días, Club Mundial. ¿Cómo podemos incorporarnos en la carencia de una nueva amiga, respetando esa discreción y sin limitar su deseo a construir
1: con ella? Gracias, друзья, мировой Клим. Gracias. Как мы можем включиться в хиссарон новой подруги? И уважать ее скромность и дать ей время построить свое сердце в десятке.
0: Как включиться в хиссарон новой подруги, но без того, чтобы ее задавить, как-то передавить, а именно впечатляться, чувствовать ее хиссарон. Не выдавливайте из нее, ну что вам не достает правильно относиться. Вы как раз, Семён, делали много таких передач с новыми товарищами, которые приходили. Как правильно включиться в такой хиссарон?
1: Нужно показать отношения между нами. И как Моше, который пришел, он вдруг увидел, в каких отношениях находились. Он И как это показать? Не нужно там нападать на нее, наваливать на нее всю работу. Рав все время говорит, мы учимся только от примеров. И также и детей воспитываем на примерах, они бьют их. Также и тут не бьют ее какими-то вопросами, а только показывают ей пример. И все. И все произойдет. Сангуль хочет спросить.
9: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Sabah dersinde Rav dağıtımla ilgili dışarıya yaradanı anlatma çabası.
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели. На утреннем уроке
9: açığa çıkarabilir diye duydum. Neden böyle?
1: Я услышала, что объяснить Творца в процессе распространения это может раскрыть человеку его эгоизм намного более, даже сильнее, чем в группе. Почему это так?
0: Времени мало, кратко отвечу. Это тайна, это скрытое раскрывает постепенно. Что это значит, раскрытие? Свойство отдачи раскрываем. Мы желаем все для товарищей, ничего для себя. Никакого наполнения ради себя. Теперь попробуйте это рассказать кому-то внешнему, который сегодня только познакомился с наукой Каббала. И вот на месте там, знаете что. Поэтому каждый, с кем говоришь, надо понимать, в какой мере это раскрывать, кому как. Для этого есть кампусы и еще более легкие ступени. Постепенно человек начнет чувствовать на уроках, что нужно требовать, как, о чем речь и так далее. Постепенно.
1: Даже 30 лет назад, я помню, 31 год назад, беседы с Равом в его доме, когда я только пришел, они были только вокруг духовных миров. Никакого слова о группе. Так он не хотел нас пугать. Он так вводил постепенно в это приключение. Я помню эти лекции. Я просто бежал туда в пятницу в 11 дня. Просто оставить все и только быть там. И только слушать о мирах, о эгоизме, как он будет работать с этим. Но без группы, так он начал.
0: Действительно, мы должны заканчивать, ничего не поделаешь. Все мы внутри. День единства. Вместе создадим будущее нашей организации. Это будет происходить в Суккот, четверг, 1 октября, 9:30 утра до вечера. Предназначено для всех учащихся в Израиле. Там же мы встретимся на трапезе в Ишпизин, которую будем транслировать в системе Арвуд. А сейчас закончим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом в сене с Конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Мы уже заранее, наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец — это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как Он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то Его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которые выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоля ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя, и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологически вы можете считать тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены, с этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть да, создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытайтесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот, есть возможность даже с самого первого занятия кабалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно

Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек с другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. То есть и человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношение, намерение друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Сферот.

Он задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарища для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца, то есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца – это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Бааль ха-Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте, в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ормакив. Окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы, не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рожь, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношения с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому,
что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор Апсак, который их исправляет, для них уже явно приходит ор, который является уже орпними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно, а для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется ор-макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможностей взаимоотношений с остальными в нашем мире, так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным, проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему, Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот, знаете, в Талмуде эти Эстер Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Орпними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари. Что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши кли. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Сарасферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Сарасферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок, тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаймрат сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. На сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас, будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в таком, в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе,
И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, которое сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучшие, намного большие условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным. Но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия. Вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Баля Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о стремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое
движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется то вперед немножко над Махсомом, то обратно, то вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе, то туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды, высовывается над Махсомом или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать. То есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли. Но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

0: длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным душ, телами, и теперь надо преодолеть вот этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные, то тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться в немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимы еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтхаби кухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибн Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали. И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связей. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения. Все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяется знание о Творце, ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли, ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя, человек не должен раскрывать свои чувства другому, мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальтейнаим, у каждого отдающие желания, приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наше личное отношение к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам, или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я вряжу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе, но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором, это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. Есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас, наши внутренние отношения к группе? Я об этом все говорю, только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основоположная. основополагающая, как называется. Основная, базисная статья Баля Сулама, нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом. Мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю Каббалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, и есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно, потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступеней постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, больше, больше, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно, явно, явно, явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук, или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут мира Асия. А потом все больше и больше, более явно, более явно, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разорваться? Кто это такие? Группа. Для этого и дано общество, для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди, специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебя особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. Насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой. Как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный, или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице с 53-й страницы. Нет, 63-й, самых, да, самых гимель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, на все забываю на русском, 248 это частей Гальгальтовой Наим, и Шаса это 365 частей Ахапа. И еще 7 частей заключительных. Дарабанан, так называемых. Итого рапах. 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон. Это может быть любая из его маленьких частей. Потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. И на единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я... Все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти альтруистическое намерение, значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу, в таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. мы говорим «добр, творящий добро». Это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому, если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь, так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения. Для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня, все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь ему. У меня нет другого эталона равенство Творцу, кроме как отношение его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме него, и пытаясь его найти, я, значит, из этой точки, что значит он? Что значит кроме него? К чему он? Какие его свойства? Я по его отношению к окружающим также действую.
2: Творец, он же не рядом, как представить?
0: Творец не рядом, что значит не рядом? Где он внутри? Я не знаю, где он внутри. Я его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот. Значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Бааль ас-Салам говорит в статье «Свобода воли». Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции. Так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится в нас. Мы слышим нашу реакцию. Реакцию нашей барабанной перепонки, нашего экрана на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу, это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авьют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется.

внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям, мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта эта шейла? Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств, и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, в которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств нас.

0: Еще вопрос? Да.
1: Как я могу увидеть отношение к Творца, к окружающим, как любовь? Вообще, ведь любовь в его отношении к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним и между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. Таким образом, то есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе. Таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если, я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью, значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным Ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Как ребенок кричит: «Я хочу!» А теперь по-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты это совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит «я хочу быть подобным Творцу». Значит, «я хочу быть подобным Творцу» в чем? Что является свойствами Творца? Полная, абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать – это совершенно не… Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться, изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению.

0: не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей, но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего. Ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом — это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово. Да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь, но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже... мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей и для рабов раскрывается это... работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, дальше, никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакив. Ормакив постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. Человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние. Это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хохма и тира. То есть приобретает такие свойства, возможности слушать и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже хоть желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным, а только таким образом. Проявление Творца исправляет. Ор махзир лемутав называется. Свет исправляет кли.
1: Да. Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем прямо с...
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает? Знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Но что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст знание каких-то особых желаний из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем. Мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наше внутреннее кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня? Вот это общее кли, которое создал Творец, оно состоит из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620 желаниями, за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело и 620 желаний. Ну, парцуф у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это кли, считается как бы, понимаешь? То есть оно является уже моим, у тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие, ни у кого нет частных. А частные они, потому что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которые кли распалось. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то?
2: Здесь. Вот вопрос.
0: Ну, у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну, говори, еще 20 минут. Я уже.
3: Можно я?
0: Да.
3: Вот то, что мы здесь говорим. Сейчас скажу.
0: Ну, а ты кто такой?
3: Меня зовут Фимов. У нас группа Лин.
0: Где?
3: Лин.
0: А что такое Лин? Скажи, я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
3: Не первый.
0: Ну.
3: Я зовут Фима Ошер, у нас есть группа в Линии. Это штат Массачусетс около Бостона. Группа
0: да.
3: 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как вы считаете?
0: Говори. Можно ли говорить во внешних группах, как, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей. То есть вот сейчас вот мы отработаем это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом. Мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их. Потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу, но, в принципе, это внутренняя работа человека. Нельзя все время человеку долбать. Он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях, лучших, худших, отдаленных, ближних. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми, ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там, может быть, что-то сделает.
1: Почему распространение эффективнее обслуживания? И второй вопрос, как вы в группе можете...
0: Распространение намного эффективнее обслуживания.
1: Да, сказали, что
0: распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом... что значит эффективней? Внутренняя работа в группе, это является моей внутренней работой. Обслуживание в группе, это то же самое, что я делаю... Ну, это то, что я... Это мое. Но распространение, оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец. Напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце, и настроить их на него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», «я эгоист», который работает там с другими или как для того, чтобы... что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть она может быть неблагодарная на земном уровне, это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий. Барух из Одессы. Да-да, это является, что здесь такого?
1: А в группе как? Если вы внутри себя?
0: Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободе воли. Группа это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну, тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу как в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои отношения к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. Чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри нас мы даем Творцу место быть среди нас. Между нами, чтобы он находился. Потому что экран мы должны создать между нами. Между всеми разбитыми частями кли, которые мы должны склеить вместе в одно общее кли, которое разбилось. Это экраном склеивается. Клей – это экран. И на экране там находится Творец. Не в самих душах, частичках, а между ними. То, что называется в отраженном свете. Что называется наполнением кли. Масах ваор хозер. Да.
4: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общего любви, вот души Адама, идет работа, ну, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы исправляете себя, вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводит.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
6: Вначале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычная кли — это основа, она распространилась по всему миру, и постепенно это перейдет и к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит, что подобится ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна, и внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия неэффективнее.
5: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу. Да, и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы вернетесь виртуально, будем изучать Каббалу, и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново вот в этот Суккот. Очень особое ощущение. Окружающий становится средством, с помощью которого я постигаю Творца. И как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу. И в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
6: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец. Я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели в общем. Нам, в общем, не о чем говорить между нами, лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
5: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, а нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути, где женщины, дети, рабы им раскрывают постепенно. А мужчина, гевер, тот, кто медгабер, преодолевает тот, у которого есть экран. И так мы постепенно будем работать над этими отношениями.
6: Да, интересно, как Рав в одной лекции дает всю науку Каббала, как чувствуется, что то, что мы должны учить, все, что находится в этом уроке.
5: Перейдем к следующей части урока, до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. А все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Сифрин и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Сифрина? Что там было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое?
2: Хорошо. Конгресс Ситрин — это стало таким уже как бы фирменным знаком, понятием. Рав там объясняет буквально всю Тору, что называется, как организовывать конгрессы. Это были очень особенные конгрессы. Была очень долгая к ним подготовка. Ситрин, так это называется, это был такой интернат молодежный. Мы там жили, это были детские каникулы, и поэтому там не было этих подростков. Все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили. Мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили. И тогда приходили товарищи. И целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно. Была работа, уроки, объединение. Приезжали ребята из мирового кли. Мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали. Такой был праздник. И так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединяться. Это нас очень сплотило и, в общем-то, и сделала мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Начать заново, но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш — это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
2: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине, он говорил обо всем, о том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь, мы прилагаем это усилие и физически. на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физический, духовный, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде, когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки. Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем. Продвижение уже будет от десяток, и от наших усилий, от нашего пробуждения друг по отношению к
0: другу.
1: И нужно использовать эту возможность.
2: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей, чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир. Нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим, Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. И с помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
1: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть товарищей. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнение группы, мнение десятки, мнение каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.
3: Сраэль Катав.
2: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то и есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей. И как присоединить к ним части кли, и это наша просьба к Творцу.
1: Да, это наша часть участия в построении кли. Без этого ничего не может быть. Мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, если нет, то нет. Но здесь уже передают все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить кли, как строить это стремление?
0: Так
2: устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе, они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного, все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка — этого недостаточно. Нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип.
4: Рей катув, ло алеха мелаха лигмор, вело ата бен хорин либатель мимена.
2: Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это...
4: Нужно
2: изменить нашу природу, и поэтому мы молимся Ему. И мы хотим изменить эту природу, и это может сделать только Творец, поэтому должен быть хисарон. И хисарон — это молитва, подъем мана наверх, и тогда придет ответ.
1: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от него свойство лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем светозащищающий источник. Окружающий свет, этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может. Так вот, как такие герои постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы.
5: Адам бацмо роце, ахарках...
1: Человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может. Он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десяток, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Рав уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение. Это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее или нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
2: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе, и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции, и это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
1: Честно, вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. Так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
6: כן, הרבה פעמים רב דימה את הסירייה לתא.
2: Рав часто уподоблял десятку клетки, но клетка не живет сама по себе в одиночку. Она умирает, если она одна. Цель — это отдавать. А кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать, она должна отдавать ради Творца, должно быть что-то в ней, группы, мировое кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку, им нужна помощь, поддержка, и есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым, тут дает чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток это то же самое.
1: Не знаю, я с этим не согласен. Не согласен с этим. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на конгрессе, как мы можем использовать в правильном виде, эффективным для нашего продвижения. Но я думаю, что десятка — это кли достаточное для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами.
2: Я согласен с Михаэлем. Рав сказал это четко, что человек получает отчаяние от себя, потом он вместе с десяткой, группой бандитов, они понимают, что нечего делать, а только обратиться к Творцу. То есть наша молитва, она формируется в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки
7: לייצר את הדרישה לבורא.
2: Что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть, еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию к Творцу.
1: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию собственных сил, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь большее кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом нам нужно все время выходить наружу. Я думаю, это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к более к большим телам.
2: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали. Поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке? И как ощущение перед конгрессом? В мире включайте вопросительные знаки. Мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют. Мы готовимся к конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков. И все они подготовка к конгрессу. Мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым, растительным, животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
1: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в десятке. Десятка — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силу для него. И мы видим, что Нам нужны силы и примеры, и поручительство, и это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
8: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся, и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, ну это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили весь конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим.
9: Лехаим, Исраэль.
10: Кен, бедюк, дебарну, ше, кодем коль, бе...

0: раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого, давайте не упускать ни единой возможности. И соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца Лахаим.
1: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи, говорит Рав, на самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим, и как о работе в десятках, и вот такие собрания, независимо, это мы говорим на одном языке или на разных языках. То есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только десятки.
2: Тогда.
3: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс, даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
0: Кто-то записался, купил билеты.
3: Это может быть кто-то из Петах-Тиквы, который оставляет свою десятку и едет куда-то в мире. Или кто-то из мирового кли. Нет, не важно. Турция 7, давайте послушаем.
4: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya.
0: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
5: Циан, тогда. Юнити? Кен, Юнити, шалош?
6: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести все эти впечатления в десятку. И каждый так едет, каждый едет за впечатлениями, за недостатком к за устремлением. Вот. И получается, я не могу, допустим, не могу сказать, 15 минут закончилось, ребята, время закончилось, нашей встречи, я пошел, мне нужно дела делать. Я нахожусь постоянно в непрерывном, то я вынужден там и то делать, и на дежурство мне нужно, и думать, что мне, когда освобождается время, свободное, мысли, куда их девать. Это совсем другое, чем это, например, по телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
3: Да, мы хотим перейти к клипу номер 8 и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время желания. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания, и клип номер 8.

0: молитва многих палестлан сказала об этом. То, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием. Потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет. Но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется «время желания», чтобы молитва его была принята.
1: Так нам понятно отсюда, что только мы должны рассказать хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
0: Два вопроса. Что такое молитва многих и как? Что такое время желания?
1: Время желания — это точка объединения между нами, где мы можем в нашей просьбе коснуться Творца и пробудить в нем хисарон. Желание помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам. Это с одной стороны. А с другой, есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом. Это, собственно, наша работа. И тогда, когда мы приходим к такой связи от нас к Творцу, то эта точка объединения, которую мы постигаем, она называется временем желания. Где есть желание со стороны людей, и есть желание со стороны Творца. И два этих желания облачаются друг на друга, и так мы начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом, то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания, просьбы, и Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию, то есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему. Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Такой семинар в молчании. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: יוניטי 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли, и для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу. И как товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгресс десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
2: Мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Тут это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание, обнять все кли, дать силы всем товарищам. Именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность. Передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
1: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоит, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание. Он знает, что всегда урок начинается и заканчивается в одно время. И я бы добавил это тоже.
2: Да, и не забудем добавить требования. Требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было. Молитва, предваряющая молитву. Так мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к целетворению.
1: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах-Тиква, почему не израильская кли, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, в чем он особенный, Петах-Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят, и это дает нам особую ответственность. Нашему сообществу нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств, есть много всего, что объединяет. И особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
2: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот есть много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух, мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза Ушпизин, все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с Конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Мы уже заранее, наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец – это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как Он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то Его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которая выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Бали Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоли ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя, и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть, самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть, в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни... Это просто такой психологический, вы можете считать, тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом, мужчины устроены. С этим надо считаться. Поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытаетесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. что еще, ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше, но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот, есть возможность даже с самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли, создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой, в своем отношении к ним, он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. То есть и человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное, влияние Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах. Тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если, несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется, то есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих, и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуду Эстер ха-Сфирот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарища для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца. То есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Бааль ха-Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней, ведь Махсом — это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ор Макив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы, не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам, окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор апсак, которых исправляет, для них уже явно приходит ор, который является уже орпними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно. А для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется ор-макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться. Что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможностей взаимоотношений с остальными в нашем мире, так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот. Знаете, в Талмуде Эстер Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Ор-Пними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Арии, что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши клетки. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Бали Асулам пишет в Талмуде Сарасфирот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Сарасфирот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаим Рад сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят. И с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык. Потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам. И мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас, будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в таком, в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, который сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь там, и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучшие, намного большие условия, чем о них говорил Бали Асулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь, он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным, но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Баля Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о устремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно.

Нужно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется, то вперед немножко над Махсомом, то обратно, то вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе, то туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды, высовывается над Махсомом или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать. То есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания, именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным телами, и теперь надо преодолеть этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимо еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтха бекухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, этой Бнейбаруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали.
И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся... Ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связи. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия.

тем самым нашим важным условием. То есть это распространяется знание о Творце, ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли, ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует, практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале. О том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя. Человек не должен раскрывать свои чувства другому. Мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым, что значит поднимемся? То есть, исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальта и наим у каждого. Отдающие желания. Приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы...

0: мир Ацелут не поднялись. В общем, нам еще не надо об этом даже говорить. Мы не имеем права раскрывать наши личные отношения к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе. Но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором. Это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. Есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас? Наши внутренние отношения к группе. Я об этом все говорю, только что сейчас проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основоположная. Основополагающая, как называется? Основная, базисная статья Баля Сулама. Нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом. Мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю кабалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, и есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступеней постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится о ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть, нет никого, кроме Него, через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться, кто это такие? Группа. Для этого дано общество, для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебе особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. Насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой. Как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там... Из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне, но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный, или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку, потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот, если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, этой струнке, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение от Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, в совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице, с 53-й страницы, нет, 63-й, самых, да, самых гимн, самых далит, да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец посреди, это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, ну, все забываю на русском, 248 это частей Гальгальтовой Наим, и Шаса это 365 частей Ахапа, и еще 7 частей заключительных, Дарабанан так называемых, итого Рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон. Это может быть любая из его маленьких частей. Потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. Единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я, все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти альтруистическое намерение. Значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу. В таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». Это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь. Так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения. Для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун. в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь Ему. У меня нет другого эталона равенства Творцу, кроме как отношения Его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме Него, и пытаясь Его найти, я, значит, из этой точки, что значит Он? Что значит кроме Него? К чему Он? Какие Его свойства? Я по Его отношению к окружающим также действую.
2: Творец, Он же не рядом, как представить?
0: Творец не рядом, что значит не рядом? Внутри. Где Он внутри? Человек. Я не знаю, где Он внутри. Я Его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот, значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Баля Сулам говорит в статье «Свобода воли».
1: Спасибо.
0: Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции, так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится вне нас, мы слышим нашу реакцию, нашей барабанной перепонки, нашего экрана, на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авиют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу, мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя. Как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта эта шейла? Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств, и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, в которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств нас. –

0: Еще вопросы? Да.
1: Как я могу увидеть отношение к Творца, к окружающим, как любовь? Вообще, видим любовь, видимо, отношение к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним, между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе, таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если, я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью, значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере нашего... по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Как ребенок кричит, я хочу. А теперь по-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты это совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит я хочу быть подобным Творцу. Значит, я хочу быть подобным Творцу в чем? Что является свойствами Творца? Полная абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно. Только мысленно, не физически. Начинать давать это совершенно не... Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться. Изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они... не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей. Но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего. Ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом – это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово. Да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь, но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно, постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы. Представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей и для рабов, раскрывается эта работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы и идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, а дальше? Никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакиф. Ормакиф постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. Человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние. Это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хухма и тира, то есть приобретает такие свойства, возможности слушать и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным. А только таким образом. Проявление Творца исправляет. Ор махзир ле мутав называется. Свет исправляет кли. Да.
1: Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем.
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Э, Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает, знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Ну что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст знание каких-то особых желаний из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем, мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наше внутреннее кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня? Вот это общее кли, которое создал Творец, оно состоит из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620 желаниями, за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело и 620 желаний. Ну, парцов у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это кли, считается как бы. Понимаешь? То есть оно является уже моим. У тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие. Ни у кого нет частных. А частные они, потому что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которые кли распалась. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то?
2: Здесь. Вот вопрос.
0: Ну, у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну, говори, еще 20 минут, я уже.
2: Можно я?
0: Да.
2: Вот то, что мы здесь говорим. Сейчас, скажем,
0: а ты кто такой?
2: Меня зовут Фимов. У нас группа Лин.
0: Где?
2: Лин.
0: А что такое Лин? Скажи, я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
2: Не первый.
0: Ну.
2: Меня зовут Фима Оршер. У нас есть группа в Лине. Это штат Массачусетс около Бостона. Группа 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как вы считаете?
0: Говори. Можно ли говорить во внешних группах, как, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей. То есть вот сейчас вот мы отработаем это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом. Мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их. Потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу. Но, в принципе, это внутренняя работа человека. Нельзя все время человеку долбать. Он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях. Лучших, худших, отдаленных, близших. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми. Ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что это, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там может быть что-то сделает.
1: Почему распространение эффективнее от службы? И второй вопрос, как вы в группе можете...
0: Распространение намного эффективнее обслуживания.
1: Да, сказали, что распространение
0: во внешнем. А, распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом... это не, ну что значит эффективней? Внутренняя работа в группе, это является моей внутренней работой. Обслуживание в группе, это то же самое, что я делаю... Ну, это то, что я, это мое. Но распространение, оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец. Напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце, и настроить их на него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», я эгоист, который работает там с другими или как для того, чтобы что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть она может быть неблагодарная на земном уровне, это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий. Барух из Одессы. Да-да, это является. Что здесь такого?
1: А в группе как? Если ты не проявишь себя?
0: Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободе воли. Группа – это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну, тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу, как в полном, в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои отношения к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. Чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри нас мы даем Творцу место быть среди нас, между нами, чтобы он находился. Потому что экран мы должны создать между нами, между всеми разбитыми частями кли, которые мы должны склеить вместе в одно общее кли, которое разбилось. Это экраном склеивается. Клей – это экран. И на экране там находится Творец. Не в самих душах, частичках, а между ними. То, что называется в отраженном свете. Что называется наполнением кли. Масах ворхузер. Да.
1: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общего духа души Адама, идет работа, ну, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы исправляете себя, вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, не, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводит.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
4: Вначале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычная кли — это основа, она распространилась по всему миру, и постепенно перейдет и к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит уподобиться ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна. И внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия, они эффективнее.
5: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу.
4: Да, и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы вернетесь виртуально, будем изучать Каббалу, и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново вот в этот Суккот. Очень особое ощущение.
5: Окружающий становится средством, с помощью которого я постигаю Творца, и как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу, и в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
4: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец, я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели в общем. Нам, в общем, не о чем говорить между нами, лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
5: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, и нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. А все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Синтрина и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Синтрина? Что-то было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое?
2: Хорошо. Конгресс Ситрин — это стало таким уже как бы фирменным знаком, понятием. Рав там объясняет буквально всю Тору, что называется, как организовывать конгрессы. Это были очень особенные конгрессы. Была очень долгая к ним подготовка. Ситрин, так это называется, это был такой интернат молодежный. Мы там жили, это были детские каникулы, и поэтому

0: там не было этих подростков, все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили, мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили, и тогда приходили товарищи, и целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно, была работа, уроки, объединение, приезжали ребята из мирового кли, мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали, такой был праздник, и так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединять. Это нас очень сплотило и в общем-то, и сделало мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Начать заново, но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш — это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
0: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине, он говорил обо всем, о том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь, мы прилагаем это усилие и физически, на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физический, духовный, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки. Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем. продвижение уже будет от десяток, и от наших усилий, от нашего пробуждения друг по отношению к другу. И нужно использовать эту возможность.
0: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей. Чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир, нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим, Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. И с помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
1: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть в товарищах. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнение группы, мнение десятки, мнение каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.
2: Сраэль Катав.
0: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей, и как присоединить к ним части кли, это наша просьба к Творцу.
1: Да, это наша часть, участие в построении кли. Без этого ничего не может быть. Мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, а если нет, то нет. Но здесь уже передают все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить кли, как строить это стремление?
0: Так устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе, они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного, все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка, этого недостаточно. нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип. Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это... Нужно изменить нашу природу, и поэтому мы молимся Ему. Мы хотим изменить эту природу, и это может сделать только Творец, поэтому должен быть Хисарон. И Хисарон — это молитва, подъем мана наверх, и тогда придет ответ.
1: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от него свойство лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем светозащищающий источник. Окружающий свет, этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может. Так вот, как такие герои постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы. Человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может. Он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, как я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десяток, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Рав уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять. Объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение, это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее и нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
0: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции. И это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
1: Часто вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. Так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
0: Рав часто уподоблял десятку клетки, но клетка не живет сама по себе в одиночку. Она умирает, если она одна. Цель — это отдавать, а кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать. Она должна отдавать ради Творца. Должно быть что-то в ней. Группы, мировое кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку. Им нужна помощь, поддержка. И есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым. Тут дают чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток это то же самое.
1: Не знаю, я с этим не согласен. Не согласен с этим. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на Конгрессе, как мы можем использовать в правильном виде, эффективным для нашего продвижения. Но я думаю, что десятка — это кли достаточное для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами.
0: Я согласен с Михаэлем. Рассказал это четко, что человек получает отчаяние от себя, потом он вместе с десяткой, группа бандитов, они понимают, что нечего делать, а только обратиться к Творцу. То есть наша молитва, она формируется в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть, и еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию, к Творцу.
1: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию в собственных силах, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь больше кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом Нам нужно все время выходить наружу. Я думаю, это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к более к большим телам.
0: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали. Поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке? И как ощущение перед конгрессом в мире? Включайте вопросительные знаки, мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют. Мы готовимся к конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков, и все они подготовка к конгрессу, и мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым растительным животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
1: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в десятке. Десятка — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силы для него. И мы видим, что нам нужны силы и примеры, и поручительство. И это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
3: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, ну это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили весь конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим.
4: Лехаим, Исраэль.
5: Мы говорили о том, что во множестве народов величие царя, и когда мы собираемся вместе, то регион — это как орган в духовном нашем теле. Мы там собираемся вместе, чтобы быть сильнее. Это духовный бодибилдинг, поэтому давайте соберемся вместе.
6: Yes, dear friends, we spoke about this big importance. We've heard from Rav a few times that
0: мы говорили о большой важности. Мы слышали от Рава, что Творец раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого. Давайте не упускать ни единой возможности. И соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца Лехаим.
7: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи, говорит Рав, на самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим, и как о работе в десятках, и вот такие собрания, независимо это мы говорим на одном языке или на разных языках, то есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только десятки.
5: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс. Даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
0: Кто-то записался, купил билеты.
5: Это может быть кто-то из Петах-Тиквы, который оставляет свою десятку и едет куда-то в мире. Или кто-то из мирового кли. Нет, не важно. Турция 7, давайте послушаем.
8: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya ve hep beraber.
0: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
4: Цуян, туда. Юнити? Кен, Юнити, шалош? Кша.
9: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести все эти впечатления в десятку. И каждый едет за впечатлениями, за недостатком, за устремлением. Вот. И получается, я не могу, допустим, мне сказать, 15 минут закончилось, ребята, время закончилось, наша встреча, я пошел, мне нужно дела делать. Я нахожусь постоянно в непрерывном, то есть я вынужден там и то делать, и на дежурство мне нужно, и думать, что мне, когда освобождается время свободное, мысли, куда их девать. Это совсем другое, чем это, например, по телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
0: Да,
5: мы хотим перейти к клипу номер 8 и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время же. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания. И клип номер 8.
10: Молитва многих, Балесулам, сказал об этом. То, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием. Потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет. Но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется время желания, чтобы молитва его была принята.
5: Так нам понятно отсюда, что только мы должны раскрыть хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
10: Два вопроса. Что такое молитва многих и как? Что такое время желания?
5: Время желания — это точка объединения между нами, где мы можем в нашей просьбе коснуться Творца и пробудить в нем хисарон. Желание помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам, это с одной стороны, а с другой есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом. Это, собственно, наша работа. И тогда, когда мы приходим к такой связи от нас к Творцу, то эта точка объединения, которую мы постигаем, она называется временем желания. Где есть желание со стороны людей, и есть желание со стороны Творца. И два этих желания облачаются друг на друга, и так мы начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом.
1: то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания, просьбы. И Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию, то есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему. Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Такой семинар молчания. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: Unity 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли, и для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу. И как товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгрессом десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
2: Это как мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание обнять всё кли, дать силы всем товарищам, именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность, передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
1: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоит, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание. Он знает, что всегда урок начинается и заканчивается в одно время. И я бы добавил это тоже.
2: Да, и не забудем добавить требования, требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было, молитва, предваряющая молитву. Так мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к цели творения.
1: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах-Тиква, почему не израильская кли, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, почему он особенный, Петах-Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят, и это дает нам особую ответственность нашему сообществу. Нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств, есть много всего, что объединяет. И особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
2: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот здесь много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух, мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза ушпизин, все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Мы уже заранее,
1: пожалуйста,
2: наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец – это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которая выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоли ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя,
0: святое.
2: И так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях к другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни... Это просто такой психологический, вы можете считать, тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены. С этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытаетесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот...

Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное, влияние Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах. Тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если, несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется, то есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми, везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние.

состояние, что я хочу к ним относиться по-другому, противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Сферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом в сене с Конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Вы уже заранее, наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти, пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец – это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как Он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которые выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоля ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя, и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологически вы можете считать тренинг, но на самом деле это духовное на самом усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены, с этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть да, создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытайтесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот, есть возможность даже с самого первого занятия кабалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех –

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с Конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Вы уже заранее, наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти, пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец — это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как Он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то Его ощущение, оно уже само по себе даст нам

называет альтруизмом, альминат лашпия, лоля ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологически вы можете считать тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены, с этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть да, создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытаетесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость,
и должны в этом деле

помогать друг другу идти вперед. Что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше, но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот, есть возможность даже с самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли, создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если, несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает
все выше и выше подниматься, что называется, то есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому, противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Баля Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Сферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов. Потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарищей для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца. То есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца – это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Баля Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги
именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Аор Макив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы не зная этого, но пытаемся как дети. Знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуфа, там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам, окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор Апсак, который их исправляет, для них уже явно приходит орп, который является уже орпними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно. А для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется Ор-Макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможности взаимоотношения с остальными в нашем мире так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно свет, который придет к нему, Ор-Макив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Ор-Пними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот. Знаете, в Талмуде Эсра Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Ор-Пними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари, что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда
подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши клетки. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Сарасферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Сарасферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаймрат сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, который сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучше и намного больше условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации, которую мы подготовили, и каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем.
Потому что длинный путь он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным. Но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Бали Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную, нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о устремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца. Весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется то вперед немножко над Махсомом, то обратно, то вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе, то туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды, высовывается над Махсомом или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать. То есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все решимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому
не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

0: длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным телами, и теперь надо преодолеть вот этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимы еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу, они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтха бекухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибн Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали. И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связей. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения, все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяет сознание о Творце. Ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли. Ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя. Человек не должен раскрывать свои чувства другому. Мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальтейнаим, у каждого отдающие желания, приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наши личные отношения к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам, или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе, но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором, это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. А, есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас, наши внутренние отношения к группе? Я об этом все говорю, только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основополагающая, как называется, основная, базисная статья Баля Сулама, нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом, мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю Каббалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступени постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут Мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться, кто это такие? Группа. Для этого и дано общество, для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебя особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой, как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение от Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице с 53-й страницы. Нет, 63-й, самых, да, самых гимель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, на все забываю на русском. 248 это частей Гальгальта Вейнаем. И Шаса это 365 частей Ахапа. И еще 7 частей заключительных. дарабанан так называемых, и того рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон, это может быть любая из его маленьких частей, потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. И на единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне, на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я... Все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Я, если я это выявлю, если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти... альтруистическое намерение.

0: он. Так, теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». Это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому, если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь, так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения, для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня, все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь ему, у меня нет другого эталона, равенство Творцу, кроме как отношение его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме него, и пытаясь его найти, я, значит, из этой точки, что значит он? Что значит кроме него? К чему он? Какие его свойства? Я по его отношению к окружающим также действую.
1: Творец, он же не рядом. Как представить?
0: Творец не рядом. Что значит не рядом? Где он внутри? Я не знаю, где он внутри. Я его внутри себя не нахожу. Медики тоже. Сколько меня резали, не нашли. Вот. Значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Баля Сулам говорит в статье «Свобода воли». Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. Все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти

Стенки кли задает, как я уже сказал, творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение творца. То есть творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции. Так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится вне в нас. Мы слушаем нашу реакцию. Реакцию нашей барабанной перепонки, нашего экрана на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу, это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на большее авьют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя, как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эхшальта это шейла. А как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств, и света, это одно и то же. В той, и он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, которая не исправлена, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. То есть самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств нас. –

0: Еще вопросы? Да.
1: Как я могу увидеть отношение к Творца, к окружающим, как любовь? Вообще, в принципе, видим любовь в его отношениях к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним, между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе, таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если, я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью, значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы Его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным Ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Как ребенок кричит: «Я хочу!» А теперь по-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты это совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит «я хочу быть подобным Творцу». Значит, «я хочу быть подобным Творцу» в чем? Что является свойствами Творца? Полная, абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать – это совершенно не… Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться, изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей, но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего, ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом – это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово, да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь, но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно, постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей и для рабов, раскрывается эта работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, дальше, никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакиф. Ормакиф постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. Человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние. Это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хухма и тира, то есть приобретает такие свойства, возможности слушать и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже хоть желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным. А только таким образом. Проявление Творца исправляет. Ор махзир ле мутав называется. Свет исправляет кли.
1: Да. Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим возлюбить ближнего как самого себя. Какие это желания, какие это свойства? Мы никогда не работаем прямо с...
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Mm. Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает, знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Ну, что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст знание каких-то особых желаний из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем, мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наше внутреннее кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня? Вот это общее кли, которое создал Творец, оно состоит из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620 желаниями, за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело из 620 желаний. Ну, парцов у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это кли, считается как бы. Понимаешь? То есть оно является уже моим. У тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие. Ни у кого нет частных. А частные они, потому что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которые кли распалась. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то?
2: Здесь. Вот вопрос.
0: Ну, у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну, говори, еще 20 минут, я уже.
3: Можно я это?
0: Да.
3: Вот то, что мы здесь говорим. Сейчас скажу.
0: Может... А ты кто такой?
3: Меня зовут Фимович. У нас группа в Лин.
0: Где?
3: Лин.
0: А что такое Лин? Скажи, я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
3: Не первый.
0: Ну.
3: Я зовут Фима Оршер. У нас есть группа в Лине. Это штат Массачусетс около Бостона. Группа
0: да.
3: 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как вы считаете?
0: Говори. Можно ли говорить во внешних группах, как, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей. То есть вот сейчас вот мы отработаем это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом, мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их. Потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу. Но, в принципе, это внутренняя работа человека. Нельзя все время человеку долбать. Он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях. Лучших, худших, отдаленных, близших. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми. Ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что это, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там может быть что-то сделает.
4: Почему распространение эффективнее обслуживания? И второй вопрос, как вы в группе можете?
0: Распространение намного эффективнее обслуживания.
4: Да, сказали, что распространение во
0: внешнем. А, распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом... это не, ну что значит эффективней? Внутренняя работа в группе это является моей внутренней работой. Обслуживание в группе это то же самое, что я делаю. Ну, это то, что я. Это мое. Но распространение оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец. Напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце и настроить их на Него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым Его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», я эгоист, который работает там с другими или как для того, чтобы что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть... она может быть неблагодарная на земном уровне, это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое... подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий. Барух из Одессы. Да-да, это является. Что здесь такого? Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободу воли. Группа это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу. Как в полном, в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои... отношение к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. Чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри нас мы даем Творцу место быть среди нас. Между нами, чтобы он находился. Потому что экран мы должны создать между нами. Между всеми разбитыми частями кли, которые мы должны склеить вместе в одно общее кли, которое разбилось. Это экраном склеивается. Клей – это экран. И на экране там находится Творец. Не в самих душах, частичках, а между ними. То, что называется в отраженном свете. Что называется наполнением кли. Масах ворхузер. Да.
1: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общей любви, вот души Адама, идет работа, ну, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы исправляете себя, вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводит.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
6: Вначале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычная кли — это основа, она распространилась по всему миру, и постепенно это перейдет и к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит, что подобится ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна, и внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия, они эффективнее.
7: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу.
6: Да, и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы вернетесь виртуально, будем изучать Каббалу, и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново вот в этот Суккот очень особое ощущение.
7: Окружающий становится средством, с помощью которого я постигаю Творца, и как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу, и в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
6: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец, я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели в общем, нам, в общем, не о чем говорить между нами, лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
7: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути. Где женщины, дети, рабы им раскрывают постепенно. А мужчина, гевер, тот, кто медгабер, преодолевает тот, у которого есть экран. И так мы постепенно будем работать над этими отношениями.
6: Да, интересно, как Рав в одной лекции дает всю науку Каббала, как чувствуется, что то, что мы должны учить, все, что находится в этом уроке.
7: Перейдем к следующей части урока, до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. Все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Ситрин и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Ситрина? Что там было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое?
2: Хорошо. Конгресс Ситрин — это стало таким уже как бы фирменным знаком, понятием. Рав там объясняет буквально всю Тору, что называется, как организовывать конгрессы. Это были очень особенные конгрессы. Была очень долгая к ним подготовка. Ситрин, так это называется, это был интернат молодежный. Мы там жили, это были детские каникулы, и поэтому там не было этих подростков. Все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили. Мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили. И тогда приходили товарищи. И целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно. Была работа, уроки, объединение. Приезжали ребята из мирового кли. Мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали. Такой был праздник. И так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединяться. Это нас очень сплотило и, в общем-то, и сделала мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Начать заново, но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш — это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
2: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине, он говорил обо всем. О том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь, мы прилагаем это усилие и физически. на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физически, духовный, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде. Когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки, Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем. Продвижение уже будет от десяток, от наших усилий, от нашего пробуждения друг по отношению к другу. И нужно использовать эту возможность.
2: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей. Чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир, нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим, Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. И с помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
1: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть в товарищах. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнение группы, мнение десятки, мнение каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.

0: Сраэль Катав.
1: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей, и как присоединить к ним части кли, и это наша просьба к Творцу.
2: Да, это наша часть участия в построении кли. Без этого ничего не может быть. Мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, а если нет, то нет. Но здесь уже передают все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить кли, как строить это стремление?
1: Так устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе. Они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного, все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка этого недостаточно. Нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип.
3: Рей катув, ло алеха мелаха лигмор, вело ата бен хорин либатель мимена.
1: Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это...
3: מתגלה בנו רצון כזה להיות דומים לו וכדי להידמות לו צריך לשנות הטבע שלנו ולכן אנחנו מתפללים
1: нужно изменить нашу природу и поэтому мы молимся ему.
3: אנחנו רוצים לשנות את הטבע הזה,
1: мы хотим изменить эту природу, и это может сделать только Творец, поэтому должен быть хисарон, и хисарон — это молитва, подъем мана наверх. И тогда придет ответ.
2: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от него свойство лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем свет, возвращающий к источнику. Окружающий свет, этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может. так вот, как такие герои, постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы.
0: Адам бацмо роце, ахар ках.
2: Человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может. Он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десяток, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Рав уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение. Это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее и нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
1: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции. И это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
2: Честно, вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. Так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
4: כן, הרבה פעמים רב דימה את הסירייה לתא.
1: Рав часто уподоблял десятку клетки, но клетка не живет сама по себе в одиночку. Она умирает, если она одна. Цель — это отдавать, а кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать. Она должна отдавать ради Творца. Должно быть что-то в ней, группы, мировой кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку. Им нужна помощь, поддержка. И есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым. Тут дают чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток — это то же самое.
2: Не знаю, я с этим не согласен. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на конгрессе, как мы

0: находится в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть и еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию к Творцу.
1: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию в собственных силах, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь большее кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом нам нужно все время выходить наружу. Я думаю, это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к более к большим телам.
0: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали, поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке и как ощущение перед конгрессом в мире? Включайте вопросительные знаки, мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют. Мы готовимся к конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков, и все они подготовка к конгрессу, и мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым, растительным, животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
1: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в

0: десятки. Десятки — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силы для него. И мы видим, что нам нужны силы и примеры, и поручительства. И это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
1: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся, и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, но это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили весь конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим.
2: Лехаим, Исраэль.
0: Мы говорили о том, что во множестве народа величие царя, и когда мы собираемся вместе, то регион — это как орган в духовном нашем теле. Мы там собираемся вместе, чтобы быть сильнее. Это духовный бодибилдинг, поэтому давайте соберемся вместе.
3: Yes, dear friends, we spoke about this big importance. We've heard from Rav a few times that
4: мы говорили о большой важности. Мы слышали от Рава, что Творец раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого. Давайте не упускать ни единой возможности и соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца, Лехаим.
5: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи, говорит Рав, на самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим, и как о работе в десятках, и вот такие собрания, независимо это мы говорим на одном языке или на разных языках, то есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только десятки.
6: Тогда
0: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс. Даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
4: Кто-то записался, купил билеты.
0: Это может быть кто-то из Петах-Тиквы, который оставляет свою десятку и едет куда-то в мире. Или кто-то из мирового клиника. Нет, не важно. Турция 7, давайте послушаем.
2: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya ve hep beraber.
4: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
1: Цуян, туда. Юнити? Кен, Юнити, шалош?
6: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести все эти впечатления в десятку. И каждый едет за впечатлениями, за недостатком, за устремлением. Вот. И получается, я не могу, допустим, мне могу сказать, 15 минут закончилось, ребята, время закончилось, нашей встречи я пошел, мне нужно дела делать. Я нахожусь постоянно в непрерывном, то я вынужден там и то делать, и на дежурство мне нужно, и думать, что мне, когда освобождается время, свободные мысли, куда их девать. Это совсем другое, чем это, например, по телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
7: Топ, анахну...
0: Мы хотим перейти к клипу номер 8 и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время желания. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания, и клип номер 8.
4: Молитва многих, Палесулам сказал об этом, то, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием, потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет, но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется время желания, чтобы молитва его была принята.
0: Так нам понятно отсюда, что только мы должны раскрыть хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
8: שאלה
9: שתי שאלות מה זה תפילת רבים
4: два вопроса что такое молитва многих и как что такое время желания
10: время желания это точка объединения между нами где мы можем в нашей просьбе коснуться Творца и пробудить в нем хиссарон желание помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам. Это с одной стороны. А с другой, есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом. Это, собственно, наша работа. И тогда, когда мы приходим к такой связи от нас к Творцу, то эта точка объединения, которую мы постигаем, она называется временем желания, где есть желание со стороны людей и есть желание со стороны Творца. И два этих желания облачаются друг на друга, и так мы начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом, то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания, просьбы. И Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию. То есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему. Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Такой семинар молчания. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: Unity 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли, и для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу. И как товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгрессом десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
2: Это как мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Тут это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание обнять все кли, дать силы всем товарищам, именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность, передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
1: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоит, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание. Он знает, что всегда урок начинается и заканчивается в одно время. И я бы добавил это тоже.
2: Да, и не забудем добавить требования. Требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было. Молитва, предваряющая молитву. Так мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к цели творения.
1: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах Тиква, почему не израильская кли, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, в чем он особенный, Петах Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят. И это дает нам особую ответственность нашему сообществу. Нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств, есть много всего, что объединяет. И особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
2: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот здесь много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух, мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза ушпизин, все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом в сене с Конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Мы уже заранее,
1: пожалуйста,
2: наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств, и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец — это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как Он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... сделаем такие усилия правильными, ощутим Творца внутри этих усилий, он будет ощущаться именно в той же струе, в том же направлении с нашим желанием ощутить другого, почувствовать, понять, проникнуться. Как только мы ощутим Творца, то Его ощущение, оно уже само по себе даст нам, вдруг такую силу, такое понимание картины, которые выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоля ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя, и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологически вы можете считать тренинг, но на самом деле это духовное усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга. Как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин. Для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом мужчины устроены, с этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть да, создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытайтесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Так вот, есть возможность даже с самого первого занятия каббалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли, создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть, человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах, тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуде Сферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов, потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я не пытаюсь использовать товарища для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца, то есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Бааль ха-Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ормакив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы не зная этого, но пытаемся как дети, знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам, окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор Апсак, который их исправляет, для них уже явно приходит орб, который является уже орб-ними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно. А для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется орм-акив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможности взаимоотношения с остальными в нашем мире так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно свет, который

придет к нему Ормакиев, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Орпними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот. Знаете, в Талмуде Эсра Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Орпними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари. Что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши клипы. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Эсра Сферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Эсра Сферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаим Рад сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, который сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там, 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках, совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там, Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучшие, намного большие условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря той информации,

продукции, которую мы подготовили. И каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным. Но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Баля Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о устремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется. То вперед немножко над Махсомом, то обратно. То вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе. То туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды. Высовывается над Махсовым или внизу него находится. Так вот, так,

и снова могут появиться, и снова пропадают, это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. И тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, пропадает. Значит, уже должно было отработаться и уйти.

длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным душ, телами, и теперь надо преодолеть этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимы еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности.

0: Поэтому у нас здесь между нами вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другого одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтхаби кухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибней Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали. И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связи. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать, и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения, все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяется знание о Творце, ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли, ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что до сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. А о чувствах говорить нельзя, человек не должен раскрывать свои чувства другому, мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут, вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым, что значит поднимемся? То есть, исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальтейнаем, у каждого отдающие желания, приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наши личные отношения к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам, или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе, но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором, это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, который выражает наши общие наши общие стремления. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. А, есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас, наши внутренние отношения к группе? Я об этом все говорю, только что еще только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти максом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основоположная. Основополагающая, как называется. Основная, базисная статья Баля Сулама. Нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом, мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец, но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю кабалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то, или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, там, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, и есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть если я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно, потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступеней постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут Мира Асия. А потом все больше и больше, более явно. Но оно целое во мне. Рош Тохсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме Него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться? Кто это такие? Группа. Для этого дано общество, для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить, да, там, или там Титаник потопить, да, вот. Так это самое, так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебе особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. Насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой. Как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там... Из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный, или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку, потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть, будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот, если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, тонкая струнка, на которую надо ловить ощущение от Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал, настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице, с 53-й страницы, нет, 63-й, самых, да, самых гимн, самых далит, да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец посреди, это группа, клей, через который я достигаю последнюю точку. То есть, если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах, как это, сколько это, все забываю на русском, 248 это частей Гальгальтовой Наим, и Шаса это 365 частей Ахапа, и еще 7 частей заключительных, Дарабанан так называемых. Итого рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон, это может быть любая из его маленьких частей, потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. На единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама. Или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я, все окружающее, Творец, вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь? Но для этого надо пройти все свои внутренние состояния, которые называются прохождением по этой линии. А пройти их можно в том, что я должен выявить Творца во всех 620 своих свойствах. А где я их выявлю в 620 своих свойствах Творца? Если я это выявлю, если я начну эти 620 свойств отрабатывать на окружающих. Во мне есть 620 свойств, и вовне меня есть 620 свойств во всем внешнем кли. И я, значит, должен на своем отношении к окружающим правильно себя настраивать на них. Значит, в таком случае я пытаюсь найти альтруистическое намерение, значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу, в таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему. У меня нет никакого другого проявления Творца, кроме как его проявления к общему кли. Мы говорим «добр, творящий добро». Это его проявление первое относительно кли. То есть вне кли мы не знаем, что это такое. Это ацмуто. Это нечто невоспринимаемое никак и никем и никогда. А мы знаем его только проявление относительно кли. Поэтому, если я к этому кли буду относиться так же, как он относится к нему, я стану подобным, равным, близким, достигну слияния с ним. Слияние. Это является конечной целью. Поэтому, если я взял только первую точку, найти Творца как единственного, проявляющегося так-то во всем внутреннем кли, управляющего, наполняющего и так далее, если я хочу эту точку действительно развить, чтобы она была полностью всем моим естеством, наполнил Творец меня, чтобы я и он были взаимно вместе связаны, слиты, для этого я могу единственное, как этого достичь, так же, как он относится к этому общему кли, так же и я к нему должен относиться. Поэтому становится для меня создание этого общего кли, я его должен реставрировать. В моих глазах оно разбито. В моих глазах все это отдельные эгоисты, а в глазах Творца это не так. Творец смотрит на все человечество со своей точки зрения, для него они находятся в абсолютно исправленном состоянии. Для него они находятся в гмартикун, в третьем состоянии. Так вот, я должен достичь такого постепенно состояния, когда во мне проявляются такие свойства к группе, а потом и ко всему человечеству, что все находятся, кроме меня, все исправлены. Кроме меня все находятся в абсолютно исправленном состоянии. И я ищу, как относится Творец к ним, и также отношусь к ним. Если я это делаю, я уподобляюсь ему. У меня нет другого эталона равенство Творцу, кроме как отношение его к общему кли. Поэтому, взяв за начало эту точку, нет никого, кроме него, и пытаясь его найти, я, значит, из этой точки, что значит он, что значит кроме него, к чему он, какие его свойства. Я по его отношению к окружающим также действую.
2: Творец, он же не рядом, как представить?
0: Творец не рядом, что значит не рядом? Где он внутри? Я не знаю, где он внутри. Я его внутри себя не нахожу. Медики тоже, сколько меня резали, не нашли. Вот. Значит, я к чему хочу сказать, что тогда ты только достигаешь второй, последней точки на этой линии. То есть между первой точкой и последней точкой этой линии находится вся твоя работа с группой. Это то, что Баля Сулам говорит в статье «Свобода воли». Как человек может знать, что он уже исправлен? Ну, он уже исправлен, это мы не будем говорить. Там уже другие есть методы проверок. Насколько человек уподобляется Творцу, то есть насколько он исправлен, он может судить, опять-таки, только по своему отношению к группе. все наши измерения мы не можем измерять свет. Мы это даже изучаем ведь из самой науки Каббала. Мы изучаем свет только в кли, в той мере, в которой кли подобно свету, в той мере я могу судить о свете. Свет на самом деле не имеет никакого, никакой меры, никакого объема, никакой величины. Только в мере подобия кли свету, в той мере кли может характеризовать свет. И кли называет свет, который в ней нефеш, рух, нешама, хая, ехида, и вообще там есть миллионы всяких оттенков. Но все эти оттенки кли задает, как я уже сказал, Творец наполнил кли, а дальше кли реагирует. Я тебя не чувствую, я хотя хочу так почувствовать, так почувствовать. То есть это сугубо личное ощущение. Я бы сказал это по-другому даже. Мера исправленности кли вызывает в нас ощущение Творца. То есть Творца как такового. Как мы ощущаем? Мы ощущаем только своими внутренними исправленными свойствами. Это можно уподобить любому стрелочному прибору. Вот кто из нас, ну, более-менее люди понимают, что я измеряю, когда проходит, допустим, ток по какой-то там катушке в приборе. Что измеряется? Измеряется реакция прибора. Мы всегда измеряем только реакции, так же, как сейчас. Мы слышим не звук, который находится в нас, мы слышим нашу реакцию, нашей барабанной перепонки, нашего экрана на то, как он отталкивает этот звук, стремясь быть в равновесии. И вот поэтому мы судим о внешнем свойстве, что там происходит снаружи, по реакции нашей на внешнее возбуждение, возмущение. Поэтому также и по этому же образу это все законы одинаковые в любых мирах. По этому же образу и в духовном мире происходит измерение Творца. Как я его измеряю? Мой экран, в той мере, в которой он исправлен, в той мере, в которой на большее желание, на больший авиют он может работать, в той мере он делает отдачу, он может противостоять высшему свету, держит себя, не пропуская высший свет, а затем и получая его ради Творца, не ради себя. В принципе, что значит ради Творца? Ради других. Это то же самое, что ради Творца. Творцу мы сейчас это еще поясним. В итоге получается, что мы всегда измеряем наши внутренние исправленные свойства. И о них мы говорим, что мы подобны Творцу. Творец имеет вот такой-то вид. Творец все время меняется. Что значит меняется? Экран, в той мере, в которой он может проявить нам свойства света, в той мере вырисовывается нам Творец. То есть мы всегда измеряем себя. Как любой измеряющий прибор. И в этом отношении постижение высшего мира не отличается ни в чем от постижения нашего мира. И в нашем мире, так же, как и в высшем мире, и в нашем мире тоже нет никакого нашего мира. Ни высших миров, ни нашего мира нет. Есть свет, который мы измеряем в мере наших внутренних исправлений. И по ним, по нашим внутренним исправлениям мы судим. Поэтому называется Тмунат Ашем, Дмут Ашем, картина Творца. Что значит картина Творца? То, что рисуется мне во мне, моими исправленными свойствами на экране.

Может, я не ответил на вопрос, я не... как он был сформулирован? Эх шальта эта шейла? Как человек может знать, насколько он исправлен? Именно в той мере, в которой он явно на своем экране видит проявление света, своих исправленных свойств, и света, это одно и то же. И он измеряет, поэтому он может измерить свои исправленные свойства и неисправленные. Он знает все свои 620 свойств. Он знает, какие из которых, каким образом исправлены, на каком уровне каждый из них. И у него составляется такая картина, как спектральная такая картина. И все 620 свойств, каждая из них в какой мере исправлена. И вот эта мера, в которой они исправлены, они рисуют ему, человеку самому, то есть желанию насладиться, которое находится за этими 620 свойствами, оно рисует желанию насладиться образ, который мы называем мир. Потому что самого мира не существует. Мир – это мера скрытия и раскрытия Творца относительно соотношения наших исправленных и неисправленных свойств нас. –

0: Еще вопросы? Да.
1: Как я могу увидеть отношение к Творца, к окружающим, как любовь? Вообще, видим любовь, видимо, отношение к окружающим, если окружающие, в принципе, средства нашего общения между ним, между мной и Творцом. Это мои неисправленные и неисправленные свойства, которые мне так рисуются. То есть я в итоге, получается, что я могу видеть только отношение его к себе. Таким образом, потому что кроме меня и него никого не существует.
0: Если я немножко не понял вопроса, каким образом я могу увидеть Творца в своих отношениях с окружающими? Если я начинаю относиться к товарищам по группе, вместе с ними, взаимно, с целью достичь подобия Творцу, это является нашей целью. Значит, раскрыть Творца. Раскрыть Творца – это значит уподобиться Ему. Потому, как я сейчас уже объяснил, мы измеряем Творца по мере по нашим внутренним исправлениям. В этой мере мы его ощущаем. То есть, перефразирую по-другому, что я желаю раскрытия Творца. То есть, я желаю исправиться так, чтобы во всех своих свойствах быть равным Ему. По-другому выразить то, что надо, и ты увидишь, насколько это вообще может быть противоположно твоим первоначальным замыслам. Как ребенок кричит: я хочу. А теперь по-другому осмыслить, что чего ты хочешь, может, ты это совсем и не хочешь. Так вот, после того, как ты правильно представляешь себе, что значит я хочу быть подобным Творцу. Значит, я хочу быть подобным Творцу в чем? Что является свойствами Творца? Полная абсолютная отдача. Попробуй сейчас так действовать мысленно, только мысленно, не физически. Начинать давать это совершенно не... Попробуй так мысленно сейчас действовать относительно товарищей по группе. Попробуй ты к ним так относиться. Изнутри себя к ним. И ты увидишь, как вдруг внутри этих свойств ты начнешь ощущать проявление объединяющей высшей силы, которая вдруг начинает таким образом все действовать. Ты увидишь, как все они не по собственному велению, не по собственному хотению начинают действовать, а все они являются существующими вот в этом вот объеме одной общей высшей силы. Вся проблема в Каббале, и каббалисты не хотят расшифровывать определения, чтобы не отпугнуть людей, но вся проблема только в расшифровке определений. Если их правильно расшифровать, у тебя не останется ничего, ты будешь как перед стеной, что вот это мне надо, ой, невозможно, не хочу. И поэтому они тебя запутывают всевозможными такими определениями. Слиться с Творцом, значит, слиться с Творцом – это красиво, это хорошо, это приятно, это, наверное, здорово, да? Подняться по ступенькам высшего мира, ну, тоже все-таки, кому не хочется, и так далее. Если ты это переводишь на язык своих внутренних качеств, это просто ты видишь перед собой в лоб, что деваться некуда, вот только так и действовать. И это называется короткий путь. Но может ли его каждый выдержать? Поэтому и говорится, что надо его предлагать людям только постепенно. А человек начинает очень издалека, в полном эгоизме. Поэтому постепенно, постепенно этот путь только можно предлагать, как пишет Рамбам, для детей, для женщин, для рабов. То есть это три вида эгоистических желаний, неподготовленных. Это мы представляем из себя внутри женщину, детей, рабов. Мужчина считается уже, мужское качество, это называется гевер, который идгабер, от слова идгабрут. Имеющий масах называется мужчиной. Не имеющий масах называется женщиной, ребенком или рабом. Так вот, поэтому и говорится там, что для женщин, для детей и для рабов, раскрывается эта работа человека над собой постепенно, в той мере, в которой они способны, несмотря на страдания, дать силы и идти вперед. А если бы раскрыть на самом деле, вот так вот описать голыми словами, во-первых, никто бы не захотел, потому что находится в первоначальном эгоизме, в абсолютном. Во-вторых, все бы увидели, что это невозможно. Даже если, ну, допустим, да, а дальше? Никто бы себе не представить не мог. Поэтому ты даешь человеку занятия, ты с ним занимаешься, ты его включаешь в группу, ты образуешь вокруг него определенную среду. Он с помощью этой среды, с помощью этих занятий начинает привлекать на себя понемножечку окружающий свет, Ормакиф. Ормакиф постепенно создает в нем зачатки бины, проявляет в нем зачатки бины. Эти зачатки есть у нас уже сейчас, но изначально тоже. Но они из этой точки в сердце начинают постепенно развиваться. Человек начинает вдруг чувствовать, что отдача, наверное, это действительно спасение, это выход совершенно в другое состояние. Это подъем выше нашего существования. Когда он начинает так думать, значит, уже в нем проявляются зачатки бины, тогда с ним можно разговаривать по-другому. То есть в процессе, в постепенном понимании, адаптации, возможности страдать ради того, чтобы достичь вот таких свойств выхода в высший мир. Когда они появляются у человека, он уже называется, что он куне хухма и тира, то есть приобретает такие свойства, возможности слушать и не смотреть, а что делать? Идти уже вперед. И в этой мере ему надо это раскрывать. Поэтому каббалисты не очень-то желают расшифровывать напрямую свои задумки, фразы, определения, а делают это всегда вот в таких вот видах, чтобы не отпугнуть человека. Потому что работа, она и легкая, и тяжелая. Если ты ставишь ее против эгоизма, это невозможно. Потому что у тебя тогда возникает сразу же измерение. Я такой, а должен быть вот таким. Невозможно. Совершенно другим. Невозможно. На самом деле невозможно. Если человек думает о том, что он сам может себя исправить, переделать, перебросить себя на последующую сторону Махсома, это невозможно. Но свет это делает. Вся проблема в том, что мы думаем, что мы сами должны это делать. Нет. Мы должны только отыскать Творца вот в таких отношениях между нами и его проявление. Почему я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, каждый может. Начните искать Творца в отношениях между нами. И как только он появится, ты увидишь в той мере, в которой он будет проявляться, ты будешь справляться. Ты, в принципе, ищешь его. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в твоих, ну, таких приятных отношениях к другим. Ты из себя делаешь эти приятные отношения искусственно. А в итоге, когда в них раскрывается Творец, он тебя исправляет. Его явление исправляет тебя. Ты уже желаешь быть подобным ему. Поэтому не думать никогда о том, что мы сами можем исправиться, тогда это будет нам казаться невозможным. А только таким образом проявление Творца исправляет. Ормах зирлиму.

0: Тав называется. Свет исправляет кли. Да.
1: Мы все время говорим, что у нас есть 620 свойств, 620 желаний, которых нам надо исправить. Мы говорим, что исправив 612, мы приходим к возлюбить ближнего как самого себя. Какие-то желания, какие-то свойства. Мы никогда не работаем прямо с...
0: Какие свойства и какие желания есть в нас из этих 612 свойств, 613 или 620? Ну, что тебе даст сейчас знание того, что у тебя существует там внутри твоего тела какой-то такой маленький там орган, который ответственен за выделение какой-то там секреции или там за какого-то гормона или чего-то он там делает? Знают это медики даже или не знают, не имеет значения. Ну, что это тебе даст? Ничего не даст. То же самое нам сейчас ничего не даст. Знание каких-то особых из желаний, из этих 620 желаний, которые в нас. Мы их сейчас не понимаем, мы их не знаем. Мы их будем на себе понимать и изучать только в той мере, в которой мы начнем осваивать наши внутренние кли. Каким образом эти 620 желаний во мне будут проявляться из того, что я буду ощущать 620 желаний вне меня? Вот это общее кли, которое создал Творец, оно состоит из 620 желаний. И я в своем отношении к этому общему кли, когда начинаю формировать правильное свое отношение к этим 620 частичкам, начинаю в себе формировать эти 620 отношений, 620 желаний. А до этого у меня их нет. То есть, а что значит я в себе начинаю их формировать? Я являюсь частичкой в этом общем кли, которая относится правильно ко всем 620 остальным желаниям. Понимаешь? То есть 620 желаний, они вне нас. А каждый из нас – это частички, стоящие за 620 желаниями, за этими общими для нас, через которые мы относимся друг к другу. Понятно? То есть в итоге получается, что у нас одно общее тело из 620 желаний. Ну, парцуф у нас один. А наши отношения только это мне надо исправить. Но поскольку я это как бы соединяю себя с этим общим кли, то как бы у меня, то я обретаю это кли, считается как бы, понимаешь? То есть оно является уже моим, у тебя твоим, у него его. Но все эти 620 желаний, они общие, ни у кого нет частных. А частные они потому, что через я так отношусь к ним, ты так относишься к ним, он так относится к ним. То есть получается, что есть 600 тысяч точек, на которые кли распалось. Эти точки, они являются осколками экрана, который склеивал эти 620 желаний между собой. Я боюсь много говорить, буду запутаюсь. Есть вопросы там где-то у кого-то?
2: Здесь. Вот вопрос.
0: Ну, у него все время. Еще у кого-то? Нет. Ну, говори, еще 20 минут. Я уже.
3: Можно я?
0: Да.
3: Вот то, что мы здесь говорим. Сейчас скажу.
0: А ты кто такой?
3: Меня зовут Фимов. У нас группа в Лин.
0: Где?
3: В Лин. Массачусетс.
0: А что такое Лин? Скажи, я такой-то, а я оттуда-то. Ну, встань. Давайте так будем говорить, чтобы нам познакомиться друг с другом. Так. Ты уже здесь не первый раз.
3: Не первый.
0: Ну.
3: Меня зовут Фим Уоршер. У нас есть группа в Лине. Это штат Массачусетс около Бостона. Группа 15 человек. Так вот, в этой группе можно говорить вот так, как мы с нами разговариваем? Как?
0: Говори. Можно ли говорить во внешних группах, как, так как я разговариваю сейчас с вами? Можно. Сегодня это уже можно. Но не давить на людей, То есть вот сейчас вот мы отработаем эту, это отношение. Я говорю там, мы поговорим об этом, мы все время будем вариться в этих статьях, изучать их, потому что для нас это сегодня важно. А потом в виртуальных уроках мы с вами этого говорить не будем. Затем в виртуальных уроках мы с вами снова будем изучать там науку Каббала и прочие вещи. А потом снова соберемся, снова будем об этом говорить. Мы должны будем немножко об этом напоминать друг другу, но, в принципе, это внутренняя работа человека. Нельзя все время человеку долбать. Он может, он должен изнутри себя искать, быть в всевозможных состояниях, лучших, худших, отдаленных, ближних. А сама группа общая, она должна иметь, конечно, такой настрой, чтобы все ощущали это возбуждение и притягивались. Но можно говорить со всеми. Ты можешь передать это своим ученикам. Я надеюсь вообще, что это, что Бостон наконец-то подтянется. Сейчас там еще Барух, там может быть что-то сделает.
1: Почему распространение эффективнее обслуживания? И второй вопрос, как вы в группе можете?
0: Распространение намного эффективнее обслуживания.
1: Да, сказали, что распространение внешнее.
0: Распространение внешнее намного эффективнее внутреннего обслуживания в группе, потому что я при этом это не, ну что значит эффективней? Внутренняя работа в группе, это является моей внутренней работой. Обслуживание в группе, это то же самое, что я делаю. Ну, это то, что я, это мое. Но распространение, оно хорошо тем, что ты участвуешь в том, что желает Творец. Напрямую. Если ты идешь на распространение для того, чтобы принести людям знания о Творце и настроить их на Него, поднять их, то есть с уровня творения на уровень Творца, то ты являешься прямым Его посыльным. И поэтому ты являешься уже не своим якобы «они», «я эгоист», который работает там с другими или как для того, чтобы что-то получить. Даже несмотря на то, что у тебя есть такие мысли, но ты являешься продолжением его идеи, продолжением его желания. И поэтому эта работа, она самая благословенная такая. То есть она может быть неблагодарная на земном уровне, это не важно, но она больше всего дает человеку. Она не заменяет работу в группе, но без нее невозможно. Без нее невозможно двигаться вперед. Ты должен отрабатывать себя на других. Если ты хочешь, если ты желаешь быть подобным Творцу, ты должен это делать. А как еще? Это есть прямое подобие. Причем в том объеме мироздания, в котором он явно не проявляется, ты дополняешь, заполняешь этот объем вместо него. Ты являешься его проводником. Что значит проводником? Через тебя он проявляется. Это называется посланник Божий. Барух из Одессы. Да-да, это является. Что здесь такого? Нет, в группе это совсем другое. В группе это только на то, чтобы мы это будем изучать тоже в свободе воли. Группа это совсем другое дело. Группа, работа в группе, ну тут уже мы столько говорили об этом. Это внутреннее согласие в группе между собой, что все мы берем на себя обязанность относиться друг к другу, как в полном, в абсолютно полно исправленном кли. Все. Причем это должно проявляться во внутреннем нашем отношении друг к другу. Не во внешнем, даже на словах, и не в каких-то действиях. Пытаться делать это как можно больше внутри себя, в нашей внутренней работе. Чтобы постоянные мои отношение к товарищам, постоянные мои стремления к Творцу проходили через них. чтобы я чувствовал всегда, что я вместе с ними так, что внутри.

0: то, что называется в отраженном свете, что называется наполнением кли, масах ворхузер. Да.
1: Вот если я нахожусь в неисправленном состоянии и создаю намерение на объединение общего духа, вот, души Адама, идет работа, ну, моего намерения, идет исправление общей души, этой частички моей во всем.
0: Когда вы исправляете себя, вы исправляете себя абсолютно во всех остальных душах. То есть вы этим создаете предпосылку, или как сказать, для всех остальных душ, что в них уже будет исправленная частица. И, естественно, таким образом вы уже приближаете их, не, конечно, неосознанно для них, тоже к Махсому, тоже вперед. Поэтому представляете, если мы сейчас будем правильно адаптироваться, правильно воспринимать друг друга, относиться друг к другу, насколько каждый из нас сможет каждого толкнуть вперед, насколько вы позволите мне, если подготовитесь так между собой, чтобы я вас толкнул вперед. И насколько Творец этого ждет. С нашей стороны необходимо согласие, ведь все исправления свет проводит.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Вначале урока интересно было увидеть видение Рава, как он видит мировое кли, как кли должно распространяться, что русскоязычная кли — это основа, она распространилась по всему миру, и постепенно это перейдет и к другим языкам, к немецкому, на других. В свете нет формы, форма в кли, так мы раскрываем свет Творца. Раскрыть Творца — это значит уподобиться ему. Я хочу исправить настолько, чтобы в своих свойствах быть подобным Творцу. И я слышал по поводу распространения. Он сравнил распространение и работу в группе и сказал, что намного эффективнее это распространение, хотя мы не знаем результатов, может, и не будет внешних результатов, но работа в распространении более эффективна. И внутренняя работа в человеке происходит, но внешние действия, они эффективнее.
4: Я слышал, как Рав упомянул две важные статьи. Статья о свободе воли и нет никого, кроме него. В форме нашего отношения, нашей работе друг к другу, как мы помогаем друг другу и как в отношениях между нами мы, собственно, измеряем меру нашего исправления и совпадения по свойствам относительно Творца. Некое внутреннее отношение, внешнее тоже, но главное внутреннее, что я даю группе, товарищу. И в этой мере более-менее могу проверить, где я нахожусь по отношению к Творцу.
3: Да, и внутренне нужно действовать относительно товарищей, в мыслях, стараться почувствовать, как Творец относится, чтобы и ты относился с любовью, с заботой. И постепенно так увидишь, как раскрывается Творец там, в этом свойстве между нами. Красиво наблюдать вот это начало мировой группы. Как раз сказал им, что сейчас мы будем говорить между нами, а потом вы

0: вернетесь, виртуально будем изучать Каббалу и снова будем говорить между нами. И куда мы пришли сегодня? Но сейчас мы хотим вернуться к основам, буквально начать заново вот в этот Суккот очень особое ощущение.
1: הסובבים הופכים להיות האמצעי שבאמצעותו אני מתחיל להרגיש את הבורא.
2: Окружающие становятся средством, с помощью которого я постигаю Творца, и как я отношусь к ним, так я отношусь к Творцу, и в этой мере я начинаю чувствовать Творца. То есть я уподобляю себя так.
0: В этом стремлении быть мыслями наружу, быть сосредоточиться на других, как Творец, я слышал от Рава, что ты в этом потоке с Творцом начинаешь даже чувствовать, что сейчас произойдет, как, что человек вдруг сделает, как он будет вести себя, потому что находится в слиянии с Творцом, и также все следствия из этого, чтобы подняться, но нужно помнить, что мы не участвуем друг с другом в наших, не делимся нашими восприятием Творца, отношением с Творцом, кроме величия и важности цели в общем. Нам, в общем, не о чем говорить между нами, лишь поднимать важность работы, а не внутреннее состояние каждого.
2: Да, наша работа — это исправление наших отношений к ближнему, к тому, что находится вне нас. И за товарищами там находится Творец, и нужно просить, чтобы свет исправил мое отношение. Я также слышал, как Рав сказал, что если мы много думаем об этом, то идем в работе по короткому пути, где женщины, дети, рабы им раскрывают постепенно. А мужчина, гевер, тот, кто медгабер, преодолевает тот, у которого есть экран. И так мы постепенно будем работать над этими отношениями.
0: Да, интересно, как Рав в одной лекции дает всю науку Каббала, как чувствуется, что то, что мы должны учить, все, что находится в этом уроке.
2: Перейдем к следующей части урока, до этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Я слышал на уроке сейчас, как Рав сказал такое. Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии, в котором свыше уже все готово. И свыше в глазах Творца мы уже готовы к этой миссии. А все остальное находится в наших руках. Так если все в наших руках, то мы хотим схватить все в руки и продвигаться. Поэтому мы встретились, мы решили послушать эту серию уроков из Ситрина и от этого перейти к подготовке к региональному конгрессу. Мы получили много вопросов. Что такое конгресс Ситрина? Что там было? Может быть, Хаим расскажет, он был там. Что это вообще такое?
2: Хорошо. Конгресс Ситрин — это стало таким уже как бы фирменным знаком, понятием. Рав там объясняет буквально всю Тору, что называется, как организовывать конгрессы. Это были очень особенные конгрессы. Была очень долгая к ним подготовка. Ситрин, так это называется, это был интернат молодежный. Мы там жили, это были детские каникулы, и поэтому там не было этих подростков. Все место было наше, вся эта деревушка. И мы там жили. Мы за неделю приезжали туда, убирали, все чистили, готовили. И тогда приходили товарищи. И целую неделю у нас был конгресс. Поэтому две недели мы занимались очень интенсивно. Была работа, уроки, объединение. Приезжали ребята из мирового кли. Мы встречали целые автобусы, которые туда приезжали. Такой был праздник. И так мы учились работать вместе и строить эти конгрессы, объединяться. Это нас очень сплотило и, в общем-то, и сделала мировой кли.
1: Я думаю, я тоже слышал об этих конгрессах. И был еще такой пример сумасшедшего вклада, готовности оставить все, отбросить все и прыгнуть в воду. И сейчас у нас снова есть возможность как бы начать все заново. Начать заново, но это не заново, а мы как бы на той же ступени, но более высокой. То есть теперь у нас есть снова возможность раскрыть группу, раскрыть то, что находится вокруг нас, немножко выйти из десятки и действительно собственными силами поднять себя на следующую ступень, что прекрасно. И я начну с первой цитаты из сборника «О пробуждении свыше». Рабаш — это будет учение о прокаженном. «Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле».
2: Давайте поговорим об этом. Мы хотим пробудиться снизу. Мы хотим сейчас прийти к состоянию, когда мы строим конгресс. Потому что, как мы слышали сейчас от Рава, то, что мы не сделаем, не будет этого. То есть мы должны это сделать. Давайте сейчас поговорим между нами, возьмем 5 минут. Почему мы хотим вот это пробуждение снизу? Но пробуждение снизу — это не просто в мысли. Это выражается во всем. Мы видели, как Рав сейчас говорил на конгрессе в Ситрине, он говорил обо всем. О том, что мы не только распространяем, у нас есть и кухня, и книги, и издательство книг. Вместо того, чтобы заказывать внешние работы, мы, наоборот, берем работу внутрь, мы прилагаем это усилие и физически. на всех наших уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем. То есть это пробуждает нас, и мы хотим сейчас говорить, почему именно такое усилие на всех уровнях человека — это пробуждение снизу. Это то, что пробуждает снизу, и потом это становится духовной работой. 5 минут, почему пробуждение снизу должно происходить на всех уровнях, физический, духовный, на всех своих уровнях, пожалуйста.
1: Мы уже находимся в периоде, когда у нас есть возможность пробудиться снизу, взять работу в наши руки. Рав уже длительное время не берет нас за руку и не ведет нас тесно, как это было раньше. И это возможность, и это истинный подъем. Продвижение уже будет от десяток, и от наших усилий, от нашего пробуждения друг по отношению к другу. И нужно использовать эту возможность.
2: Все, что раскрывается нам, это нет никого, кроме Него. И это раскрывается в кли. И кли состоит из всех стадий. Мы слышали, у нас есть разные форматы этих связей, чтобы прийти к первой ступени перехода в духовный мир. Нам нужны все эти стадии. Надо их как-то связать со свойством отдачи, связь между нами, то, что Творец управляет этим, Он этим руководит. Чтобы реализовать все эти свойства, мы слышали, что у каждого есть своя работа, человек делает больше или меньше, распространяет, или вино делали. Мы должны все эти формы как можно больше оживить, чтобы форма Творца была в связи между нами, чтобы мы были устремлены к ней. С помощью всех этих действий мы строим это наше окружение, в котором он может раскрыться.
1: Да, и также мы, как десятка, должны все время пробуждать друг друга, чтобы действительно создавать то самое пробуждение снизу. И никто из нас не может сделать это пробуждение в одиночку. Это действие десятки, где каждый показывает пример, вызывает зависть в товарищах. И тогда каждый из нас может делать действие выше его знания. А какое знание? Он получает знание группы, мнение группы, мнение десятки, мнение каббалистов. И так мы можем действительно спасать друг друга и выйти в духовное.
0: Исраэль Катав.
2: Пробуждение снизу должна включать все ступени человека и физические действия, и до внутреннего намерения. Да, нужно делать все на всех уровнях, потому что в итоге это должно привести нас к молитве из глубины сердца, в поиске настоящего хисарона, стремления к слиянию между нами, потому что каждый со своим маленьким хисароном не может извлечь из себя хисарон. То, что он сверху получил, то есть, а другие хисароны, это он может просить только от товарищей. И как присоединить к ним части кли, это наша просьба к Творцу.
1: Да, это наша часть участия в построении кли. Без этого ничего не может быть.
2: мы как бы привыкли получать, чтобы нас пробуждали, чтобы нас вели. И если есть, то есть, а если нет, то нет. Но здесь уже передает все в наши руки, как мы пробуждаемся своими силами, как сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. И это работа между нами. Даже когда нет у нее вкуса и нет ничего, как нам сейчас выстроить кли, как строить это стремление?
3: Так
2: устроена наша реальность. Это следствие выхода света, поэтому вся реальность — это стремление к этому свету. Мы слышали сейчас в фокус-группе, они напомнили то, что Рав сказал, что пробуждение снизу должно включать все ступени, все уровни человека, от физического и до духовного, все. Сейчас мы хотим увидеть очень особенный клип, где Рав, в общем-то, говорит, откуда человек берет силы. У самого, конечно, у него нет сил. Десятка дает силы, но и десятка — этого недостаточно. Нужны еще силы. Давайте посмотрим клип номер один и послушаем как следует, проникнемся, а потом поговорим об этом в десятках. Пожалуйста, клип.
4: Рей катув, ло алеха мелаха лигмор, вело ата бен хорин либатель мимена.
2: Написано, не ты должен закончить работу, не ты можешь освободиться от нее. Мы это...
4: Нужно
2: изменить нашу природу, и поэтому мы молимся Ему. Мы хотим изменить эту природу, и это может сделать только Творец, поэтому должен быть хисарон. И хисарон — это молитва, подъем мана наверх, и тогда придет ответ.
1: То есть в нашем усилии в течение многих лет, насколько мы удостаиваемся обратиться к Творцу, получить от Него свойства лишма, мы должны сами постараться постичь это. И этим мы постигаем, насколько мы погружены в желание получать именно, и насколько мы хотим, может быть, с помощью окружения, что если мы находимся в окружении, то мы получаем светозащищающий источник. Окружающий свет, этот окружающий свет дает нам ощущение, что есть свойство отдачи, а мы не можем этого постичь. Почему? Потому что мы хотим связаться в десятках и чувствуем, что мы не в состоянии. И тогда вещь прямая и противоположная, когда мы хотим связаться, но не в состоянии, это строит в нас новый хисарон. Поэтому есть период, когда человек сам хочет, затем, когда он хочет, он уже постигает в десятке, затем он видит, после того, как он понял, что сам он не может, он видит, что он не может в десятке постичь этого своими собственными силами, и вся десятка не может. Так вот, как такие герои постичь новую природу. И тогда есть молитва всех и крик к Творцу. И возопили сын Израиля от работы.
0: Адам бацмо роце, ахарках...
1: Человек сам хочет, потом он хочет уже достичь в десятке, затем он видит, что он не может, и он видит, что и в десятке он не может. Он не может это достичь собственными силами, и вся десятка не может так, как герои такие, достичь второй природы. Это именно тот самый момент, я помню, когда мы начали работать над конгрессом, прослушивать материалы, мы слышали от разных товарищей, для чего нам нужно выходить из десятки. Мы провели конгресс десятых, вся работа в десятке. Для чего нужно стараться выйти из этого, то, что называется десяткой? И мы начинаем чувствовать, что есть что-то сверх этого, что Рав уже направляет нас на силы, которые можно постичь и нужно постичь вне десятки. Так давайте действительно это проясним, эту тему. И давайте постараемся понять объединение, которое у нас есть в десятке, как я думаю, что я воспринимаю это объединение. Это правильное объединение? Может быть, есть объединение, которое... Можно ли сказать, что есть какое-то объединение, которое хорошее или нехорошее? Может быть, я часть чего-то более широкого? Давайте поговорим об этом. Почему, как Рав сказал в клипе, десятки недостаточно? Давайте это постараемся выяснить. Семинар.
2: Так устроена вся реальность. Человек находится в вакууме перед Творцом. И мы тоже сейчас, у нас есть какая-то функция, и мы просим сейчас помощи. И так во всем мире. Совершенно другая атмосфера, если бы мы были сами по себе и относиться серьезно к себе, вот и к трансляции. И это намного важнее, чем маленькое окружение. Все это влияет, и мы находимся в таких условиях.
1: Честно, вообще едины. Равны. Как мы слышали, в десятке товарищи нуждаются в помощи, товарищи могут дать помощь. Так и десятки внутри кли, или в группах, так группа по отношению к мировому кли. Каждый раз мы просто смотрим на ином уровне и делаем ту же самую работу, только в ином масштабе.
5: כן, הרבה פעמים רב דימה את הסירייה לתא.
2: Рав часто уподоблял десятку клетки. Но клетка не живет сама по себе в одиночку. Она умирает, если она одна. Цель — это отдавать. А кому же мы отдаем? Десятка сама по себе не может существовать. Она должна отдавать ради Творца. Должно быть что-то в ней, группы, мировое кли, распространение. Есть много десяток, которые не могут существовать в одиночку, им нужна помощь, поддержка. И есть сила зависти между десятками. Специально Творец не делает это одинаковым. Тут дает чуть больше, там чуть меньше, чтобы мы научились, как внутри десятки поддерживать друг друга, так и на уровне десяток — это то же самое.
1: Не знаю, я с этим не согласен. Не согласен с этим. Я думаю, что десятка — это кли, которого достаточно, чтобы раскрыть необходимость и полную потребность в Творце. То, что у нас много десяток, у нас есть возможность включиться друг в друга, десятка в десятку, кли в кли, виное кли. У нас есть возможность выяснить на конгрессе, как мы можем использовать в правильном виде, эффективном для нашего продвижения. Но я думаю, что десятка — это кли достаточное для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами.
2: Я согласен с Михаэлем. Рав сказал это четко, что человек получает отчаяние от себя, потом он вместе с десяткой, группа бандитов, они понимают, что нечего делать, а только обратиться к Творцу. То есть наша молитва, она формируется в десятке, и это молитва к Творцу. Но на региональном конгрессе мы можем взаимовключаться друг в друга, чтобы мы увидели, что сила десятки
6: לייצר את הדרישה לבורא.
2: Что обратиться к Творцу можно только из десятки. И можно еще играть, и еще давать примеры. Но нужно прийти к истинному требованию к Творцу.
1: Может быть, вопрос должен быть, как нам, какие еще средства нужно искать, чтобы в десятке прийти к той самой просьбе, к молитве вместе, к высшей силе, что приведет нас к разочарованию собственных сил, или, правильнее сказать, с позитивной стороны. Как мы можем пробудить себя, и какие средства снаружи могут пробудить нас к просьбе и молитве к Творцу. Короче, тут есть большая работа в качестве десятки, и именно здесь большее кли может проявиться, как сказано, что во множестве народа величие царя, и понятно, что мы не находимся в вакууме, мы часть большего кли, часть этого тела общего, которым занимается Творец, часть человечества. Мы это на каком-то этапе начнем чувствовать, эту интеракцию и нашу роль во всей этой системе. Но в целом нам нужно все время выходить наружу. Я думаю, это главный принцип. Вместе с тем, что мы собираемся внутри сильнее, как тело десятки, так мы должны выходить наружу по отношению к более к большим телам.
2: Да, вопрос сложный. Мы слышали тут разные мнения, даже крайние. Мы хотели бы услышать вас, как вы обсуждали, поделитесь здесь, в зале и во всем мире, какие были мысли, какие мнения. Сформировалось ли единое мнение в десятке? И как ощущение перед конгрессом в мире? Включайте вопросительные знаки, мы хотим узнать, как все товарищи чувствуют. Мы готовимся к конгрессу. Этот урок — это первый урок из серии уроков, и все они подготовка к конгрессу, и мы хотели бы услышать всех. Еще до того, как вы поделитесь, мы хотели бы попросить товарищей, которые уже знают, что они едут на конгресс, уже записались или купили билеты, и в подготовке к этому, чтобы они подготовились рассказать нам, почему это для них важно, почему для них важно поехать на конгресс. Не смотреть на него виртуально в системе Арвут, а именно быть там всеми своими уровнями, неживым, растительным, животным, быть на уроках, на кухне, на уборках, чувствовать товарищей. Как Раф рассказывал, когда он уже просто знал запах Рабаша, и он даже физически настолько был близок, потому что пробуждение снизу — это на всех уровнях, как мы слышали. Поэтому подготовьтесь поделиться после общего обмена мнениями. Сейчас мы хотим услышать товарищей, которые расскажут, что тут было на семинарах. Я вижу, что Илель уже стремится поделиться. Вперед.
1: Да, это вопрос действительно сложный. Был один ответ, где, я думаю, он подводит итог тому, что работа, да, действительно, работа в десятке. Десятка — это маленький мир. Но силы мы получаем от всей группы. Нечего делать. Желание получать большое, и нужно получать силу для него. И мы видим, что Нам нужны силы и примеры, и поручительства, и это не только в десятке, это и в группе. Поэтому я думаю, что если мы хотим настроить себя на конгресс, то такой подход, когда мы говорим, что десятки недостаточно, это то, что нужно здесь ценить. Молдова.
7: Всем доброе утро. Но работа в десятке очень важна. Именно это основа вообще нашей всей работы. И мы каждый вечер встречаемся, и вот это вот поднимаем важность величия Творца, товарищей всего. Но это мы варимся все-таки как бы внутри своей десятки. А как написано, величие Творца во множестве народа. Вот даже на утреннем уроке, когда мы сейчас включились, я вижу, там есть столько групп, и Юнити, и Москва, и Северная Америка, и Южная Америка, и Африка. И это очень впечатляет. А на конгрессе, когда мы все физически можем встретиться и обнять друг друга, но это вообще это праздник души. Я помню эти конгрессы в Сидрине, там все просто ходили весь конгресс такие впечатленные, радостные. Поэтому это очень важно на конгрессе, особенно вот физически встретиться и объединиться, обнять друг друга, прижаться сердцем к сердцу. Лехаим.
8: Лехаим, Исраэль.
1: Мы говорили о том, что во множестве народов величие царя, и когда мы собираемся вместе, то регион — это как орган в духовном нашем теле. Мы там собираемся вместе, чтобы быть сильнее. Это духовный бодибилдинг, поэтому давайте соберемся вместе.
9: Yes, dear friends, we spoke about this big importance. We've heard from Rav a few times that
2: мы говорили о большой важности. Мы слышали от Рава, что Творец раскрывается в объединении между десятками. И тут такой огонь разгорелся, все хотят этого, давайте не упускать ни единой возможности. И соединяться с другими десятками. Чувствуется, что это самое главное, что есть. Мы говорим об отдаче другим. Это очень эгоистически для нашей десятки, но когда мы говорим со всем мировым кли, чтобы порадовать Творца Лехаим.
10: Мы тоже хотели сказать, что вот, несмотря на то, что иногда кажется, что противоречивые вещи, говорит Рав, на самом деле это все параллельные процессы. То есть после конгресса десяток, который объединил нас десятки, региональный конгресс просто как воздух необходим, и как о работе в десятках, и вот такие собрания, независимо это мы говорим на одном языке или на разных языках, то есть физические встречи обязательно нужны для того, чтобы получить силу в десятку и отдать силу из десятки. Не хватает работы только
0: десятки.
1: Спасибо. Давайте послушаем так быстренько товарища, который уже сделал решение, понял, что это важно, этот выезд на конгресс, даже выйти из десятки, как говорится, включиться в другие десятки. Кто может поделиться таким ощущением, важностью, почему он едет на конгресс?
2: Кто-то записался, купил билеты. Это может быть кто-то из Петахтиквы, который оставляет свою десятку и уедет куда-то в мире. Или кто-то из мирового клиника. Не важно. Турция 7, давайте послушаем.
8: Teşekkürler. Onlu olarak tek adam olmaya ve hep beraber.
2: Спасибо. Мы готовимся как один человек с одним сердцем направить себя на служение окружению. И это возможность, которую невозможно упустить.
7: Цуян, туда. Юнити? Кен, Юнити, шалош?
11: Да, говорим. Ну, во-первых, как бы покупка билета, она дает возможность думать, зачем я еду из десятки, хотя вроде бы все в десятке есть, и какая разница между тем, что я в телевизоре смотрю или поехать физически, большая разница, конечно. Тот недостаток, который есть между товарищами на физической встрече, это совсем другое. Получается, что я должен товарищам привести все эти впечатления в десятку. И каждый едет за впечатлениями, за недостатком, за устремлением. Вот. И получается, я не могу, допустим, мне могу сказать, 15 минут закончилось, ребята, время закончилось, нашей встречи я пошел, мне нужно дела делать. Я нахожусь постоянно в непрерывном, то есть я вынужден там и то делать, и на дежурство мне нужно, и думать, что мне, когда освобождается время, свободные мысли, куда их девать. Это совсем другое, чем это, например, по телевизору, в особенности виртуальных групп. Все, обнимаю, всех передаю.
0: טוב, אנחנו רוצים להתקדם לקליפ
2: לפני שמונה, לפני שנתיק קליפו נומר 8, и послушаем, как действительно все условия, которые происходят вокруг и привели нас на конгресс, это не случайно создалось. Вначале ты думаешь так, там руководство решило, что будет конгресс, так сделаем конгресс. Нет, очень много условий собралось свыше, чтобы этот конгресс произошел. То есть действительно время желания. Давайте послушаем, как Рав говорит о времени желания. И клип номер 8.
12: Молитва многих, Палесулам, сказал об этом. То, что человек молится за многих, это называется молитва многих. И молитва многих называется желанием. Потому что когда человек молится за себя, тогда у него есть разные противники, может ли его молитва была быть принята или нет. Но когда он молится за других, за многих, то не нужно рассуждать, стоит ли, и ведь он ничего не просит для себя, а просит за общество. И поэтому сказали, что молитва многих называется время желания, чтобы молитва его была принята.
2: Так нам понятно отсюда, что только мы должны рассказать хисарон для объединения между нами. И из объединения между нами, чтобы раскрылся нам общий хисарон, обращение к Творцу, чтобы оно раскрыло нам, насколько мы постигаем, что значит быть вместе, и вместе с тем, насколько Творец реагирует на нас. То есть в объединении между нами мы постигаем все.
12: Два вопроса. Что такое молитва многих и как? Что такое время желания?
2: Время желания — это точка объединения между нами, где мы можем в нашей просьбе
1: коснуться Творца и пробудить в нем хиссарон, желание помочь нам. Есть общее желание, что Творец, да, действительно хочет, заинтересован, желает помочь нам, это с одной стороны, а с другой есть особое желание, когда мы входим, формируем его в наших свойствах, насколько мы просим, насколько мы требуем, насколько строим, насколько осознаем его, как обращаться. И в таком виде мы постепенно вызываем связь между нами и Творцом. Это, собственно, наша работа. И тогда, когда мы приходим к такой связи от нас к Творцу, то эта точка объединения, которую мы постигаем, она называется временем желания, где есть желание со стороны людей и есть желание со стороны Творца. И два этих желания облачаются друг на друга, и так мы начинаем чувствовать друг друга. И тогда связь между нами называется зивугом, то есть взаимным объединением. И с помощью этого взаимного объединения мы передаем Творцу все наши страсти, желания, просьбы. И Творец в том же самом направлении, в том же самом канале дает нам свою реакцию, то есть силы понимания, стремления такие, которые строят в нас связь как между нами, так и от нас к Нему. Творцу. Так давайте подумаем немножко о времени желания. Такой семинар в молчании. Почему этот конгресс, что его делает временем желания? Спросим себя. Подумаем вместе.

0: שמענו את החבר מיוניטי 3 מספר כל כך יפה למה
1: יוניטי 3 нам рассказывал так красиво, почему важно поехать на конгресс и быть там. И мы видели, как он говорит о разнице между тем, чтобы сидеть дома и участвовать виртуально, а потом пойти по своим делам, потом снова вернуться. Но на конгрессе ты не все время находишься в этом. Давайте выясним вместе сейчас на семинаре, что значит для меня и что значит для нас, как для кли, не обязательно как для десятки, а вообще как для кли, и для меня, и как для кли, что значит пробудиться снизу, и как талант.

0: Товарищ говорил, давайте будем конкретными, то есть описать, потому что это так, а это так, а это работа, это поездка, это дежурство, это сидеть рядом с товарищами и так далее. Давайте буквально войдем в это состояние, когда мы все на конгрессе и почувствуем разницу между третьим конгрессом или конгресс десяток, или встречи разные другие. Что значит для меня, как для человека, пробуждение снизу, и также, как для нас, для кли, пробуждение снизу. Давайте выделим 4 минуты на это.
1: Это как мы выходим сейчас на задание, наша десятка собирает силы и важность, и тоже получает от общей группы. И сейчас мы как бы выходим на задание усилить наше тело. Это не что-то такое внешнее или чужое. Мы хотим именно в этом взаимовключении просто давать силы. Каждый в мире как бы должен почувствовать, что он выходит на задание обнять все кли, дать силы всем товарищам. Именно которые как бы находятся вне десятки. И никто не оставляет десятку. Собственно, мы передаем эту силу, передаем важность. Передаем это дальше. Просто создаем такое особое взаимовключение, которое именно нас еще больше приводит к слиянию.
0: Я слышу, что каббалист живет согласно часам, а не согласно желанию. Поэтому все, что мы можем сейчас поместить в расписание, стоя, включая молитвы, включая все, так и наша организация устроена. Шарон, который говорил передо мной, он отвечает за расписание. Он знает, что всегда урок начинается и заканчивается в одно время. И я бы добавил это тоже.
1: Да, и не забудем добавить требования. Требовать от себя, требовать от Творца. Если нет такого требования, если нет такого желания, то нужно требовать, чтобы оно у нас было. Молитва, предваряющая молитву. Так мы делаем конгресс. Мы не делаем конгресс, чтобы давать силы друг другу, чтобы нам было легче. Мы делаем конгресс, чтобы доставить наслаждение Творцу и прийти к целетворению.
0: Давайте подумаем вообще, что такое регион, почему вообще мы здесь. Петах Тиква, почему не израильская кли, почему там 15 десяток — это регион, что такое выбор региона, в чем он особенный, Петах Тиква. Рав построил это как основу, как пример для мирового кли, как место, на которое все смотрят. И это дает нам особую ответственность нашему сообществу. Нигде нет такого сообщества, трапезы. Есть у нас множество дежурств. Есть много всего, что объединяет. И особая ответственность. И товарищи, которые едут, приезжают на этот региональный конгресс.
1: Друзья, я чувствую, что сейчас только все проснулись, и это хорошо, потому что это выяснение — это только начало. Этот урок — это первый в серии уроков, на которых мы действительно продолжим выяснять, что значит пробудиться снизу, что действительно для меня означает, для десятки, для региона, для всех нас. Так, вытянуть себя за волосы, как сказал Раф. Что значит использовать эту возможность, которая дана нам, собраться иным образом, чем как мы до сих пор привыкли, и там найти правильный хессарон и использовать его, чтобы прийти к молитве. Вот здесь много выяснений, есть сопротивление, есть за и против. Мы все выясним на серии уроков, которые нам предстоит на этой неделе. Ну и только в завершение одно объявление. День единства, в котором мы познакомимся ближе с движением Нейбарух, Мы вместе создаем будущее нашей группы. День единства будет в будни Суккота 1 октября, в четверг с 9:30, и предназначен для всего израильского кли, для всех любых учебных рамок. И после этого будет трапеза Ушпизин, все это будет транслироваться в системе Армут, Арвут, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем вместе изучать новую серию уроков с Равом. Все они с конгресса Суккот, который произошел в 2003 году в Ситрине. Очень особые уроки, Рав говорит на русском. Давайте подключимся сегодня к уроку от 10 октября 2003 года. А затем продолжим вместе учебу с товарищами.
2: Мы уже заранее,
1: пожалуйста,
2: наверное, читали все наши материалы. То, что мы вам сейчас вручили, в том числе. Я видел, что они выставлялись там. Или что-то нет. Ну, неизвестно. Это практически то, что мы с вами должны будем вместе прочитать, пройти и пропереживать. Для того, чтобы в итоге у нас возникла общность состояний, чувств и на более внутреннем уровне нашем возникло такое ощущение от друг относительно друга, внутри которого мы бы ощутили Творца. Потому что Творец – это сила, которая раскрывается в альтруистическом намерении человека, в намерении отдавать, в намерении соучаствовать, соединяться с ближним, но именно с той целью, чтобы в этом намерении, в этом ощущении, в этом отношении, внутри этого ощутить Творца. Если мы с вами попытаемся сделать такое усилие, причем попытка должна быть, знаете, это отчаянный такой, то есть до конца, то у нас есть для этого все возможности, чтобы действительно прийти к ощущению Творца. А ощущение Творца, ощущение того, как он находится внутри вот этих наших взаимных таких отношений, участия, сочувствия, взаимопонимания, любви, отдачи. Причем это должно быть только относительно тех, кто участвует в нашем движении, кто участвует к этой общей цели. То есть тех, кто именно преследует целью ощутить Творца внутри наших состояний. И не важно, что при этом мы преследуем цели эгоистические, не важно, что при этом, естественно, мы остаемся неисправленными эгоистами. Не важно, что изнутри, если я буду делать внутри себя анализ, кто я, что я, то, естественно, я обнаружу, что я эгоист и делаю это только ради себя, мне это интересно, мне это нужно. Это не важно. Такими мы созданы, мы с этим должны начинать работать. А как только мы... Как только мы...

уже само по себе даст нам, оно даст нам, как сказать, оно даст нам вдруг такую силу, такое понимание картины, которое выведет нас на уровень уже ощущать друг друга, относиться друг к другу альтруистически. Что это такое, мы только потом поймем, когда Творец проявится внутри этих наших состояний. До того, пока он не проявился, человек даже не представляет, что такое вообще выход из себя, что такое то, что Баля Сулам называет альтруизмом, альминат лашпия, лоли ацмо, то есть не ради себя, ради Творца, ради другого, как себя и так далее. То есть только после этого. Поэтому нам не надо укорять себя за сегодняшние наши свойства. Нам не надо из-за этого якобы останавливаться, говорить, это не для нас, это невозможно. Это на самом деле невозможно. Только ощущение Творца, которое проявляется, оно вызывает уже наше исправление. Поэтому, начиная с этого момента и далее, мы должны пытаться только таким образом относиться друг к другу. Потому что Творец создал кли. Свет создал кли. Общий сосуд, который он наполняет. И если мы это кли в себе воссоздадим, оно в нас не чувствуется, мы его как бы реставрируем и будем ощущать относительно друг друга, а здесь находится достаточное количество людей, будем ощущать относительно друг друга вот такое именно стремление к взаимному пониманию, к поиску Творца в наших ощущениях, между нами. То есть мы не ищем отношения хороших одного к другому. Мы ищем проявление Творца в наших отношениях одного к другому. То есть изначально цель – это найти Творца между нами. Если не эта цель, тогда мы просто окунаемся в еще больший эгоизм, и все наши попытки, они обречены на провал, как в кибуцах, как в коммунизме и во всех прочих делах. То есть самая начальная цель, с чего я начинаю, я ищу Творца. Где? Я его ищу там, где он должен быть. Где? В кли. То есть в тех свойствах, в тех взаимных устремлениях одного к другому. Что при этом необходимо? Помогать друг другу в том, чтобы каждому из нас было легче таким образом друг к другу относиться. Не надо навязываться со своими внешними какими-то проявлениями любви. Это должно быть все на внутреннем ощущении. Вы должны внутри себя ловить вот эту тонкую точку, такую нить, где в моих внутренних ощущениях другим я могу уловить Творца. Естественно, в соответствии с этим мы должны на эти дни, это просто такой психологический, вы можете считать тренинг, но на самом деле это духовное на самом усилие, которое, если мы создадим, оно должно увенчаться успехом. В соответствии с этим, естественно, мы должны принять на себя ряд нескольких обязательств. Я думаю, вам дали там кое-что, мы там написали в таком, ну, обращении, да? У вас у всех было, да? Там кое-что написано было из этого. В общем, там как бы есть такие выводы, что ли, или просьба к людям, которые приезжают сюда, чтобы они более-менее соответствовали тому, что там написано. То есть никто другому не навязывается, никто другому не мешает. Все взаимно внутренне работают относительно друг друга,
как можно меньше контактов мужчин и женщин, потому что это может запутать мужчин.

для женщин это не так страшно, а мужчин это быстро уводит из какого-то духовного направления на более низменный. Таким образом, мужчины устроены, с этим надо считаться, поэтому и женщины мы просим, чтобы они были скромными, чтобы они нам не мешали. То есть да, создать возможность у мужчин сделать ту работу, которую они обязаны сделать. Поэтому я серьезно обращаюсь к женщинам, и вы следите друг за другом, и вы пытайтесь поддержать друг друга в том, чтобы не красоваться перед мужчинами, не навязываться им на глаза, дать им возможность внутренне сосредоточиться на их работе. Мы понимаем все нашу природу, нашу слабость, и должны в этом деле помогать друг другу идти вперед. Что еще? Ну и все остальное там написано в этом листочке. В принципе, все законы, которые у нас здесь есть, они только в соответствии с тем, чтобы как можно как-то лучше направить нас на то состояние, которого мы должны достичь. Есть, я уже не раз говорил, и как Баля Сулам говорит, как есть статья у Рабаша, есть путь короткий и путь долгий к Творцу. Два пути на самом деле. И он наблюдается очень отчетливо у начинающих. Есть такие, которые принимают то, что я сейчас вам объясняю, то есть пытаться найти Творца в отношениях между людьми, но только в группе, естественно, только среди тех, кто понимают друг друга. Группа может быть ограничена, это может быть десяток человек. Конечно, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы и качество было не за счет количества, не за счет качества. Есть возможность даже с самого первого занятия кабалой начать понимать, что Творцом создано одно единственное кли. Если мы его, каждый относительно этого кли создаст его, то есть каждый представит себе, что он находится вот как здесь, под чашкой, как точка, которая воссоздает всю эту конструкцию. Тогда, то есть он вот так относится к людям, он склеивает их между собой в своем отношении к ним. Он пытается сделать это в своем доброжелательном отношении к ним, но для того, чтобы ощутить Творца. В той мере, в которой он это делает, он постепенно начинает ощущать там Творца, как Творец относится ко всему миру, а потом только к нему. И вначале, когда Творец проявляется, это проявляется только как отношение ко всему. Он начинает видеть... человек начинает ощущать управляющего всем тем, что находится вокруг. То есть через всех людей, через их отношение к нему, через их отношение между собой, он вдруг видит, как Творец стоит за ними и всеми ими управляет. Откуда он это видит? Потому что в той мере, в которой его намерение, в которой его желание, устремление подобны Творцу, он начинает видеть, что он сейчас думает, а человек другой выполняет. Не потому, что он приказывает этому человеку, а потому что в этой мере его мысли совпадают с мыслями Творца. Его желания совпадают с желаниями Творца. И поэтому вот сейчас этот человек так повернется, так сделает, так отнесется ко мне, что-то такое произойдет. И заранее видишь, и так это и происходит, потому что в этой мере есть связь с Творцом, и Творец действительно так делает. Если человек таким образом все выполняет. То есть видно, насколько Творец облачается в этот мир, насколько он им управляет, насколько он им всем полностью, стопроцентно властвует. И раскрытие постепенное влияния Творца, его одеяние
в этот мир, оно и называется мерами раскрытия Творца или мирами. Происходит это постепенно в человеке, в той мере, в которой человек может все больше и больше выходить из себя. То есть при все больших помехах. Тут у него начинают возникать помехи. И все больше и больше помехи, которые к нему поступают, если несмотря на них, он все равно пытается найти Творца, пытается идти и относиться к остальным так же, как сам Творец. В этом он начинает все выше и выше подниматься, что называется. То есть все больше и больше проникать вглубь состояний, в толщу эгоистических всевозможных состояний своих и видеть, как во все большей и большей толще взаимоотношений между людьми везде там находится, наполняет их Творец, властвует над ними, ну и проявляется, естественно, доброе отношение Творца к людям. Почему они так поступают? Ну, в общем, все остальное мы должны оттуда почувствовать. И пытаться достичь такого состояния, чтобы мы чувствовали, понимали, что все мы эгоисты, понимаем это, не желаем быть в этом состоянии относительно друг друга. Вот я относительно всех вас. Я должен чувствовать стыд, что я сейчас нахожусь в состоянии, когда хочу вас всех использовать ради себя. И так каждый относительно другого. То есть, с одной стороны, каждый из нас нуждается во всех, и не можем мы подняться на уровень выше, прежде чем между собой соединимся на предыдущем уровне. С другой стороны, соединение вот это на предыдущем уровне, оно должно быть, как нам правильно сориентироваться друг на друга. Оно должно быть сориентировано так, чтобы я чувствовал, что мне стыдно за то, что я хочу использовать всех остальных для своего подъема, тогда меня это настроит на противоположное состояние, что я хочу к ним относиться по-другому. Противоположно этому чувству стыда. Это даст нам отправную точку, как мы можем правильно выбрать мысль, отношения, намерения друг к другу. Если мы будем искать Творца в связи между нами, вот этот путь и называется коротким. Потому что человек не ищет через механические всякие изучения заумных книг каббалистических. Каббалисты писали, Бааль ха-Сулам пишет в 155-м пункте в предисловии к Талмуду Сферот. Он там задает вопрос, для чего же тогда каббалисты написали книги? А в предыдущем пункте, в 154-м, он пишет, что все книги, которые написали каббалисты, они написали их для своих же людей, для каббалистов, потому что они обмениваются друг с другом информацией, каким образом, на каком уровне, как относиться, как больше почувствовать Творца, каким образом проявляется больше Творец, в каких ощущениях, в каких намерениях. Я улучшаю свои намерения в этом отношении или в этом отношении. Я ощущаю Творца все больше в таком виде или в таком виде. То есть они помогают друг другу продвигаться таким образом, подстраивают друг друга. Это и называется каванот, намерение. То есть я помогаю другому быстрее найти правильное намерение. Естественно, что после этого он должен приложить свои усилия. Без этого не может ничего быть. Без усилий нет, только в усилии ощущается результат, то есть проявление Творца. Но в каком направлении, где мне искать приложение этого усилия? Как я вам сейчас говорю, что пытайтесь найти отношение друг к другу такое, чтобы это был не противоположный пол, чтобы это было стыд и потом проявление против стыда, как будто я
не пытаюсь использовать товарищей для своего блага и так далее. Так и тут каббалисты настраивают друг друга, как найти вот это направление, и еще больше выявить для себя проявление Творца, то есть подняться на еще большую ступеньку. Все большее проявление Творца это является все большим подъемом человека. Так вот, мы должны в этом помогать. И Бааль ха-Сулам говорит, что каббалисты написали свои книги именно для того, чтобы друг другу помогать в этом, друг другу. То есть для тех, которые уже находятся над Махсомом, чтобы они имели возможность быстрее пройти все остальные 125 ступеней. Ведь Махсом – это только вход на первую ступень лестницы. А дальше идет еще 125 ступеней. Все пять миров мы должны пройти. Так вот, каббалисты написали свои книги для них, а для нас они книги написали, он там объясняет уже в 155 пункте в предисловии к Талмуду Сферот, что это только для того, чтобы вызвать на себя Ормакив, окружающий свет, неизвестный, непонятный нам, но который постепенно нас чистит, который постепенно нас ведет вперед. Но каким образом он нас ведет вперед, этот окружающий свет? Если мы пытаемся сделать ту же работу, которую делают каббалисты явно, а мы не зная этого, но пытаемся как дети, знаете, ребенок, как он, как обезьянка, он, ты делаешь так, и он делает так. Он не понимает, что он делает, но он делает, потому что так делает взрослый. Так вот и мы, хотя и не понимаем, как работают каббалисты с этими намерениями, что у них там экран, авиют, рож, тохсов, парцуф, а там они делают вычисления всякие. И вы знаете, там много всяких гематрий, происходят всякие у них проблемы, там вычисляют, составляют буквы, слова. Мы этого всего не знаем, мы пока ничего в этом не понимаем. На самом деле, когда мы к этому придем, мы увидим, что это просто работа с внутренними своими ресурсами духовными. Ничего в этом другого нет. Человек берет свой эгоизм со своими действительно экранами, со своими ощущениями, со своими естественными внутренними свойствами и начинает с ними работать в самом оптимальном виде. И вот у него происходит определенная такая формула взаимоотношений с остальными, в которых раскрывается Творец. Вот это и происходит. Так вот, это и называется вся эта, это и есть смысл всех этих гематрий и всего того, что вы можете видеть в каббалистических словарях, там, молитвенниках и книгах. Так вот, мы должны этому подражать, как маленькие дети, большим. То есть, намерение, как и каббалист создает намерение относительно Творца, в поиске своего отношения к остальным, так и мы должны пытаться создавать такие свои намерения относительно других, в поиске таких отношений к остальным, к нам окружающим, но только к нам, только внутри нашей группы, вот этой большой одной, ни в коем случае не к посторонним. Такие отношения, чтобы должны быть как по образу, как бы по подобию тому, что это, как это делают каббалисты. В таком случае, то, что они получают как орпними в свои килим, при естественном намерении, при экране, уже когда они идут вперед, то есть они уже находятся в высшем мире, над Махсомом, для них явно приходит ор Апсак, который их исправляет, для них уже явно приходит орб, который является уже орб-ними, он наполняет их, то есть явление Творца ощущают они явно. А для нас это еще будет неявно, снаружи, поэтому называется ор-макив. Но это в соответствии с нашим уподоблением работе каббалистов. Поэтому, читая книги, изучая всякие материалы, мы должны стремиться им уподобиться, что делает каббалист на самом деле, когда он находится во внутренней работе. То есть он ищет все больше и больше возможностей взаимоотношений с остальными в нашем мире, так, чтобы в этих взаимоотношениях, в его отношении к остальным проявился Творец. И тогда действительно
свет, который придет к нему Ормакив, он его постепенно-постепенно подтянет в такое состояние, что он начнет проходить Махсом и войдет уже в Орпними, во внутренний свет. Вот тогда он начнет изучать Талмуд и Сферот. Знаете, в Талмуде Эсра Сферот есть сверху слова Ари, а потом снизу комментарий Баля Сулам, он называется Орпними. Тогда вы увидите действительно, что там Баля Сулам действительно прокомментировал якобы такое слово на слова Ари, что он сделал для нас, для того, чтобы мы, когда подойдем к такой работе, увидим, как он действительно расписал все для нас, для начинающих, чтобы мы постепенно получали бы этот свет в наши клетки. Так вот, это и есть краткий путь к Творцу. Действительно, не зависит от времени. Баля Сулам пишет в Талмуде Эсра Сферот, что все равно, конечно, в предисловии к Талмуде Эсра Сферот он пишет, что все равно, конечно, человек, который начинает даже правильный путь, все равно ему надо где-то от 2 до 3 лет адаптации, пока он не адаптируется к этим книгам, к понятиям, к тому, чтобы во время занятий и в группе именно настроить себя, создать вокруг себя эту среду, настроить себя на такие намерения и делать эти попытки, как маленький ребенок тоже не за один день вырастает. Длительный процесс. Треть жизни нашей уходит на то, чтобы вырасти, треть работать эффективно там или сколько, и затем уже старость. Так и здесь. Поэтому он предупреждает, что это должно занять несколько лет, этот процесс. Но это процесс привыкания. А если мы это будем реализовывать в такой большой группе, как наша, причем у нас здесь для этого есть огромные возможности. Здесь есть люди, вчера кто-то, по-моему, Хаим Рад сказал, что есть здесь люди на 10 языках, которые говорят, и с разной личной ментальностью. Но сегодня нас еще объединяет русский язык, потому что все-таки это произошло в результате расселения из России по всем остальным странам, и мы с помощью этого собираемся, у нас есть какая-то общность, общий язык. Но через полгода, через год, если мы с вами встретимся, я надеюсь, что мы встретимся и будем встречаться даже чаще, чем раз в полгода, то мы увидим, что среди нас будут появляться люди, у которых вообще нет ни русского языка и вообще ничего. Среди нас будет появляться все больше англоязычных, испаноязычных, то есть людей из Германии, много из Австрии, то есть уже людей, которые не имеют ни к ивриту, ни к русскому языку никакого отношения. То есть и далее мы будем развиваться в такой разобщенной, как бы, по своим начальным параметрам массе. И это специально для того, чтобы мы были как прообраз вот этого единого большого кли, которое сделал Творец, в котором существуют абсолютно все свойства, самые противоположные, самые разнообразные. И у нас даже, вот видите, самое маленькое, сколько тут всего лишь там 200-300 человек, уже там говорят на 10 языках совершенно различной ментальностью. Есть люди от Австралии до там Австралия, Канада, Сибирь и так далее. Там, включая все восточные страны. И мы это увидим, насколько мы будем еще больше и больше расширяться. Если мы примем во внимание, тем более, наш интернет и те, кто нас слушают, то это, конечно... То есть у нас есть на сегодня намного лучше и намного больше условия, чем о них говорил Баля Сулам, когда он писал, что необходима адаптация в 2-3 года для того, чтобы сделать такое кли и привыкнуть. Сегодня благодаря
той информации, которую мы подготовили. И каждый день она улучшается, каждый день все-таки мы пытаемся ее выразить во все более таких лучших видах, формах, медии, то сегодня даже не нужно это время, эти 2-3 года. 3-5 лет, как пишется, допустим, как писалось там несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, как в Талмуде писалось, что для того, чтобы выйти в высший мир, от 3 до 5 лет требуется человеку. Это считается коротким путем. Потому что длинный путь, он может занять и 20, и 25 лет. Причем, если человек правильно двигается, только не коротким путем, а длинным, но он правильно, то есть он к цели идет все-таки. Поэтому мы начинаем наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю встречу, беседу именно с того, что давайте мы с вами возьмемся за то, чтобы освоить краткий путь к Творцу. Для нас это сегодня возможно, и именно благодаря тому, что есть у нас свыше даны такие условия, вы понимаете, насколько вообще мы находимся в особом состоянии. Никогда вообще не было такой возможности у людей, у каббалистов, у желающих найти Творца, возможности такой собираться вместе. В веках есть такие примеры, когда они пытались собираться, когда они пытались как-то соединяться между собой, не позволялось им свыше. Я уже не говорю о том, как там всем известные такие истории, как Ари призывал своих учеников подняться в Иерусалим, и они вдруг не смогли там по каким-то глупым причинам, там, якобы жены их не пустили. Там, или у Бали Сулама были проблемы с учениками, у него было 5-6 учеников. Такие, ну, видно, что это, конечно, свыше им чинили препятствия, было еще не время. А смотрите, что делается у нас. Все-таки мы, несмотря на сложности, но смотрите, что нам дают. Нам дают возможность техническую, материальную. Нам дают возможность собраться вместе и говорить о таких вещах, о устремлении к Творцу. То есть, действительно, такого раньше никогда не было, даже невозможно было себе вообразить. Обычно такие все попытки, они кончались наоборот, нехорошими последствиями, потому что еще не подходило время, и все это разрушалось. Так что мы должны понять, что мы находимся в состоянии, когда свыше уже все подготовлено, и свыше мы полностью уже как бы готовы в глазах Творца к этой миссии. А все остальное уже находится в наших руках. Как любое движение вперед, которое происходит на нашем внутреннем материале, на наших желаниях, на наших стремлениях, на наших эгоистических попытках наполнить себя, и обратно, как бы, альтруистических, обратных попытках найти Творца, весь этот путь к Махсому, и особенно сам переход Махсома, он колеблющийся, попеременный такой, старт-стопный. Он, я бы сказал, как бы человек стоит на месте и наклоняется то вперед немножко над Махсомом, то обратно, то вперед немножко, то обратно. Как бы стоит на этой линии, на границе, то туда, то обратно, сюда, обратно. Я я тут уподобил это, как будто человек находится над поверхностью воды, высовывается над Махсомом,
или внизу него находится. Так вот, такие состояния, они будут много раз повторяться у нас, для того, чтобы мы отработали все свои внутренние свойства, устремления к тому, чтобы и там побывать, и здесь побывать, то есть по обе стороны, попеременно, для того, чтобы вобрать в себя все ришимот, отработать их, впечатления, и затем уже человек проходит дальше. Поэтому не обращайте внимания на то, что вдруг у вас появилось какое-то ощущение чего-то такого. А затем эти ощущения пропадают, и снова могут появиться, и снова пропадают. Это хорошо. То есть никогда не сожалейте о прошлом. Пытайтесь не вернуться в него, а пытайтесь сейчас заново в новых своих состояниях искать что-то новое. Вот так же, как вы подошли к прошлому, вот так, как вы подошли, с того надо учиться, к чему вы подошли, но уже не повторяя все в прошлом, а в новых обстоятельствах. Тогда у вас разовьются навыки, собственные навыки, как у ребенка, в каких-то действиях, в наших новых действиях, в том, что появляется вокруг вас. Пытайтесь все время раскрывать новый мир, новые ощущения, новые отношения. И не беспокойтесь о том, что что-то пропадает. Пропадает, значит, уже должно было отработаться и уйти.

0: длинный путь по сравнению с коротким. Он отличается тем, что человек вместо того, чтобы точно взять себе цель раскрытия Творца внутри отношений с другими в группе, то есть это четко происходит по тому, как нам пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли», то есть когда выбор группы определяет дальнейшее развитие человека. Так вот, краткий путь, когда человек понимает, что ему для этого нужна среда, в которой он будет с ней взаимно развиваться, в итоге проявит все свои свойства относительно других, в любви, в устремлении связи с другими, для того, чтобы в этой связи внутри раскрыть Творца, общий закон мироздания и общую систему мироздания. Именно внутри маленькой группы, там он все это ощутит. А потом это будет уже распространяться на все человечество, это уже совсем другой этап. Мы говорим сейчас тоже только о том, чтобы как внутри нашей группы найти это, вот эту общность устремления, ощущений. Против этого, если человек не понимает, не принимает на себя совета Баля Сулама, что именно таким путем, самым кратким, идти можно к цели, не понимает, что в чем заключается разбиение кли, каким образом оно оказалось разделенным душ, телами, и теперь надо преодолеть этот эгоизм, который называется телом, преодолеть, исправить его. Если человек этого не воспринимает, он этого не слышит, не может это принять серьезно для себя, то тогда есть такая категория людей, которые все равно слишком они толстые, эгоистичные. То тогда, конечно, для них продвижение, оно немножко другое. Они могут уходить больше в науку Каббала, их больше интересует какая-то техника внутри этого. Они могут заниматься даже вообще посторонними какими-то работами в группе, не ощущая контакта на других уровнях, на более внутреннем, а ощущая его на внешнем уровне, а по обслуживанию, по какому-то занятию внутри группы, создавая какие-то игры как бы внутри группы. Это тоже путь. И нельзя говорить, что он хуже или лучше. Есть такие сорта душ, которые идут более кратким путем, и есть такие, которые идут более длинным путем. Нам надо всем стремиться идти более кратким путем. Но если, несмотря на это, человек чувствует, что тогда у него пропадает вообще какая-то связь с группой, он должен через нее связаться с ней, через то, что он, допустим, что-то будет делать в группе. Или каким-то образом общаться на немножко другом характере общения, допустим, с другими. Внутри он будет развиваться как надо, но ему необходимы еще какие-то, знаете, чтобы ухватиться за этот путь. То это все равно похвально, и мы должны для таких людей создавать такие возможности. Поэтому у нас здесь, между нами, вы можете увидеть, естественно, людей, которые больше или меньше проникаются явно вот этим устремлением к правильному взаимоотношению между нами, чтобы внутри ощутить Творца. А есть такие, которые не могут или это проявить, или это не могут внутри себя найти. Они делают это через работу на группу. Они делают это, хотя одно другое не аннулирует и не мешает. Но они это проявляют по-другому. Это все похвально, и человек должен вообще, как и говорится, «Коль маше бейтхаби кухала асот таасе», то есть все, что в твоих силах, все, что в твоих возможностях, делай. То есть если вы чувствуете, что у вас есть такая потребность, такая возможность каким-то другим образом включиться в группу, в нашу общую, что-то сделать, что-то помогать, что-то, неважно каким, вы используете эти возможности, значит, это у вас есть, и вы должны это отработать. Без этого вы не сможете тоже продвинуться вперед. И поэтому вы видите, сколько мы тут наделали в нашей группе внутренней, это Ибн Баруховской, сколько мы делаем. У нас это и кухня, и строительство, и печать, и переводы, и все, что мы только не сделали. И мы не раздаем эту работу куда-то наружу. Мы пытаемся все делать внутри себя. И наоборот, как можно больше работы еще и взять снаружи, внутрь себя. И печать. А в этом году нам показалось этого мало. Мы начали делать свое вино. Вы знаете, мы сделали 10 тысяч литров вина. Вот. Мы сейчас собираемся, ну, в общем, все, свою типографию маленькую делать. Нам необходимо работать, отрабатывать это все внутри, потому что это создает тоже вокруг нас возможность связей. Поэтому, если у вас это сейчас возможность есть, то, пожалуйста, включайтесь в дежурство, включайтесь в любые работы. Это очень важно. Вот. Ну и кроме этого, там, всякие мероприятия, которые мы смогли придумать и которые вы тоже, наверное, может быть, привезли с собой еще какие-то свои предложения, все это нам поможет объединиться. Поэтому краткий и длинный путь, он включает в себя всевозможные вот такие связи в группе и через какие-то совместные действия. Поэтому самое эффективное совместное действие, которое может правильным и кратким образом вести к Творцу, это распространение. Поэтому мы везде на это давим. То есть со всех точек зрения оно удовлетворяет всем самым нашим важным условиям. То есть это распространяется знание о Творце, ты это делаешь относительно других людей, то есть подключаешь их в общее кли, ты при этом сам понимаешь, что ты делаешь активно, работаешь, то есть через тебя это проходит. Эти люди подсоединяются к тебе, то есть непосредственно ты соединяешь их, и здесь ты можешь проявлять свое отношение к ним. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы через них еще больше раскрыть Творца, и для них в том числе. То есть здесь в распространении, в любых видах медиа и любой человек может проявить себя, неважно даже какой кусочек он берет из всего этого объема огромного работ. Но это самая такая концентрированная форма исправления общего кли. И поэтому мы на это столько тратим времени, средств и усилий, и то же самое советуем вам. А следующая форма – это уже обслуживание внутренней своей группы, других групп, потом своей внутренней группы. Это уже на более низком уровне и менее эффективно. Поэтому, если вы увидите, у вас здесь будет занятие, где вам будут рассказывать, как построена наша система, каким образом мы желали бы вашего включения в нее. Вы увидите, каким образом распределяется наш бюджет, усилия, силы, человеческие ресурсы. Вы увидите, что в принципе практически все уходит только на распространение. То есть радио, телевидение, видео, аудио, издание книг, обработка информации, там переводы, все-все-все, что есть. Огромная сеть, которая у нас функционирует практически все. Это относится к распространению, к выпуску информации. Мы считаем, что это самое главное, и мы видим, насколько это нас продвигает. То есть никоим образом, если бы мы замкнулись внутри себя, мы бы не смогли бы достичь того, что сегодня достигли. Я знаю каббалистические группы, которые занимаются, в том числе и те, которые отчасти занимались у моего рава. Именно они не пытаются таким образом выйти наружу, и поэтому у них нет такого продвижения. Еще и поэтому, в основном поэтому. То есть, а в чем это может у нас внутри проявляться? Объяснение, взаимодействие между собой самое лучшее, если мы будем говорить о этом материале, о том, что нас объединяет. О чувствах говорить нельзя. Человек не должен раскрывать свои чувства другому. Мы не имеем права объяснять друг другу, как мы чувствуем Творца, как мы желаем Его. Человек не должен объяснять свои личные отношения с Творцом, нельзя выкладывать никому, абсолютно никому. Потому что, поскольку мы все эгоисты, неисправленные, не достигшие полного альтруизма, то есть полного свойства бины, выхода в Ацилут. Вот когда мы поднимемся с нашего мира через все три мира, Асия и Цера Брия, в мир Ацилут, то этим самым что значит поднимемся? То есть исправляя постепенно в себе наши эгоистические отношения к другим, мы достигнем такого состояния, когда у нас абсолютно не будет ни на какую помеху, у нас не возникнет никакого обратного желания к себе. Это значит, мы полностью исправили наши гальгальтейнаим, у каждого отдающие желания, приобрели отдающие желания. Значит, что мы поднялись в мир Ацилут. Вот тогда уже можно друг от друга практически не скрываться, потому что каждый из нас, поскольку он не является уже эгоистом ни в коем случае для себя, то он не может повредить другому. А до этого, до тех пор, пока мы до мира Ацилут не поднялись, в общем, нам еще не надо об этом даже говорить, мы не имеем права раскрывать наши личные отношения к Творцу, потому что другой человек, поскольку он неисправленный, поскольку он эгоист, он поневоле внесет вам помеху в ваши ощущения и этим сбросит вас с вашего уровня. Поэтому мы говорим друг с другом только о группе, только о том, как относиться к группе, как относиться к товарищам, или о учебе, каким образом учеба сопоставляется с этими действиями. Но не я и Творец. Об этом мы между собой не говорим. Мы этим самым вредим вдвойне. Я врежу себе, потому что товарищ, который еще тоже эгоист, как я, вредит мне сразу же своим автоматическим эгоистическим подключением к моим отношениям к Творцу, которые должны быть только между мною и Творцом. И с другой стороны, я этим сбрасываю товарища с его уровня, потому что он поневоле, я его вывел на эгоистическое отношение ко мне, когда начал говорить о своих отношениях с Творцом. Поэтому мы не имеем права это делать с двух сторон. Ни товарищу наносить вред, ни себе. Поэтому говорите между собой о группе, о работе внутри группы, разбирайте эти статьи. Они говорят только о том, что человек должен делать в группе, но ни в коем случае не о том, как я ощущаю Творца, как я его хочу и так далее. Этого быть не должно. Петь мы можем об этом вместе хором, это не запрещено. Потому что пение – это уже начитанный текст, как бы, который выражает наши общие стремления. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Да. А, есть задающие, да. Ну.
1: Лучше пробовать делать наши внутренние усилия постоянно.
0: Каким образом и что мы должны сейчас делать внутри нас, наши внутренние отношения к группе. Я об этом все говорю, только что час проболтал. Конкретнее. Сколько надо, чтобы пройти Махсом? Есть такая статья, самая первая, которая, в принципе, основополагающая, как называется, основная, базисная статья Баля Сулама, нет никого, кроме него. Эйнот Мильвадо. В которой он описывает постоянный взгляд человека на мир. Я направлен на Творца. Он только существует, он только все определяет, он только все создает, всем управляет. Все, что вокруг меня и внутри меня, все мои мысли, действия, все, он все это делает. А мне надо это все раскрыть. Раскрыть я могу это не тем, что я буду сидеть и делать какие-то там внутренние упражнения. Это не поможет. Я этим приду ко всяким глупым медитациям. Раскрыть это я только смогу через остальных. Вот это проблема, что мы воспринимаем все огромное количество материала, которое говорится о человеке с Творцом. Мы не понимаем, что говорится, да, я и Творец. Но как я этого Творца найду? Он находится в этом общем кли. Творец не проявляется нигде. С чего ты начинаешь изучать всю Каббалу? Есть какой-то свет, который никем и ничем не ощущается, еще никого ничего нет. Этот свет создает кли, наполняет это кли. Этим кли ощущается, и кли начинает на этот свет, который внутри него, реагировать. Вот оно желает быть подобным свету, оно желает его ощущать так-то или сяк-то или так далее. То есть есть заданный параметр, есть кли, и внутри него есть свет. А больше ничего нету. И все, что происходит далее, это просто чисто внутренние переживания кли относительно света, который в нем. Вдруг оно делает цимцум, я не желаю тебя чувствовать. Вдруг оно говорит, нет, я тебя почувствую, но так, чтобы мне не было стыдно. Вдруг я желаю быть таким, как тот, ты, ну вот так-то или сяк-то. В принципе, ничего не меняется. Есть тоже кли, есть тот же свет. Меняется только отношение кли к свету. Так вот, когда мы говорим о том, что я устремляюсь к Творцу, что значит я? Одна из частичек устремляется к Творцу, а Творец не проявляется в этой частичке. Он проявляется только в общем кли, относительно всего общего кли. То есть я должен себя сделать как точку, которая строит вокруг себя вот это все общее кли. Это может быть маленькая группа, неважно. Потому что это обобщение. Я обобщаю через нее свое отношение к еще миллиону или к миллиардам. Это не имеет значения. Вот. Но мы не должны забывать, что отношение к Творцу, оно через то, что вот это кли ощущает. Он не проявляется в меньшей мере или в большей мере. Когда мы говорим ступени постижения Творца, мы можем их рисовать немножко так, больше, больше, больше, больше, как бы мы все больше постигаем. На самом деле это не вот такое постижение. Это постижение всего кли, но более явно, явно, явно, явно. Понимаешь? Нет такого, чтобы маленький человечек, у него не было головы или рук, или ног, не дай бог. Понимаешь? Это кли, оно общее. То есть, но я ощущаю его сейчас всего лишь как одну 125-ю часть. Поэтому называется, что я нахожусь в Малхут мира Асия. А потом все больше и больше, более явно, более явно, более явно. Но оно целое во мне. Рош Токсов с самого начала существует. Понимаешь? Поэтому, если говорится об ощущении Творца, о том, что мне надо сейчас конкретно делать, я пытаюсь раскрыть «нет никого, кроме него» через это общее кли. А кто это общее кли? Все души. А как я могу к ним ко всем вообще разобраться? Кто это такие? Группа. Для этого и дано общество. Для того, чтобы на нем ты мог отработать это отношение. И оно собирается таким образом, ты потом увидишь. Знаешь, как в анекдоте, как Творец говорит, я вас собирал там целый год, да, чтобы самолет этот разбить. Да, там, или там Титаник потопить. Да? Вот. Так это самое. Так и здесь. Ты увидишь, что в группе собраны вот эти люди специально, и они такие разные специально, и издалека такие вообще, откуда и что. Вот мы выстроим на сцене потом, я думаю, всех их разных. Тебя особенно, да, ты у нас особенный. Вот. И ты увидишь, кто-то чего-то, кого-то только нет. насколько разные, насколько совершенно не совмещающиеся между собой, как бы представители различных слоев этого кли, различных свойств этого кли. Не внешне. Внешне мы увидим там, этот из Таджикистана, а этот из Эстонии, а этот там из Средней Азии, там, а другой из Торонто. Там. Нет, это внешне. Но хотя бы поэтому примерно представить вообще, кто здесь находится. Душа, она вообще по-другому определяется, не по внешним свойствам, этим ментальностям. Там, или там человек восточный или западный, или там северный, или кто-то. Нет, но хотя бы вот так вот. Ты увидишь, как Творец собирает это все. Поэтому нам достаточно этого нашего кли для того, чтобы сделать из себя, сделать правильное отношение к Творцу через него. Найти Творца в нем нам достаточно 10-15 человек, которые вокруг тебя. Задача сегодня каждого, задача сейчас каждого, это отнестись к той группе, которая есть сейчас здесь. В основном это мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Не вперемешку. Потому что мы еще не находимся на таком этапе, когда мы можем относиться друг к другу безотносительно этого. Мы должны сейчас считать себя одной большой группой. Ты не можешь охватить, конечно, всех этих 300, допустим, мужчин, которые здесь есть. Будут, по крайней мере, 300, говорят, даже 400. Ты не сможешь их охватить. Этого не надо. Просто твое отношение к ним. Ты не должен их прямо всех держать. Но свое отношение к ним, вот это культивировать. Мы попытаемся настроить так всех нас на это. Да.
2: Вот если правильно начать с самого начала, то есть вы вот говорили об этой тоненькой ниточке, это струн, чтобы нам всем как можно скорее было найти, увидеть, на что подобна вот эта ниточка, только струнка, на которую надо ловить ощущение от Творца как можно больше, пожалуйста, если можно.
0: Я уже сейчас сказал. Настройка происходит правильно так. Допустим, изначально человек находится в ауте, совершенно не в курсе, не на курсе. Да? Как, допустим, корабль или самолет потерял полностью точку северную, нет ничего у него. С чего начинать? Начинать именно с того, что нет никого, кроме него, начинать с Творца. Если Творец не находится в начале, и не Творец не находится в конце усилий человека, значит, эти усилия неправильные, не в правильном направлении вообще. Об этом Баля Сулам говорит в письме на странице с 53-й страницы. Нет, 63-й, самых, да, самых гимель, самых далит. Да, в Прихахам. Вот. Там даже рисуют картинку, как это движение происходит. То есть в начале и в конечной точке, тогда и правильная прямая получается, естественно. Должен стоять Творец. Посреди – это группа, кли, через которую я достигаю последнюю точку. То есть если я правильно себя ориентирую, я выхожу на поиск Творца, я ищу Творца сейчас, он является и моей конечной точкой, а группа посреди. Что значит группа посреди? Группа – это те же самые мои свойства. Те же самые мои 620 свойств, которые, кажется мне, что они находятся вне меня. Душа состоит из 620 свойств. Тарах. Такое число. Потому что есть часть, которая состоит из рамах. Как это, сколько это, все забываю на русском, 248 это частей Гальгальтовой Наим, и Шаса это 365 частей Ахапа, и еще 7 частей заключительных. дарабанан так называемых, и того рапах, 620 частей. И все тело, гуф, парцуфа, состоит из 620 частей. Это парцуф может быть полностью парцуф Адама Ришон, это может быть любая из его маленьких частей, потому что клаль и випрат шавим, то есть и общее, и частное, оно всегда состоит из одних и тех же частей. Сколько бы ты парцуф ни делил, всегда есть 10 сферот, и не меньше, и не больше. И любая из них делится в том числе еще на 10, еще на 10. Так вот, или 10 сферот, или 620 частей, это одно и то же. Так вот, когда я начинаю свое действие, я должен взять курс на поиск Творца. А что значит на поиск Творца? Просто так сказать? Нет. Я ищу того, кто единственно управляющий, единственно находящийся во всех нас, который управляет всеми, который управляет мной, который дает мысли и желания всем, который дает мысли и желания мне. То есть я уже закорачиваю себя как бы на единственного какого-то, на единственный источник, на единственного определяющего все обстоятельства мои. Я на лекции. И на единственного определяющего все меня и все остальное. Теперь, это да, так что тогда еще нам не хватает, если я, допустим, сказал об этом себе, что я так закорочен на него. То есть все в мире является в единении как бы с Творцом. Так я представил себе сейчас на своих словах то, что есть. Но я же это себе представил, только себе представил, на самом деле же я этого не достиг. Как я должен достичь того, чтобы это проявилось и ощутилось во мне на самом деле наяву, чтобы я в этом состоянии был, а не просто сказал бы, да, я в этом нахожусь. Не нахожусь, а так это есть. Так это есть, потому что я читаю статью Баля Сулама, или потому что там я тебе сказал, то ты об этом знаешь. А как этого состояния достичь, войти в него, явно, что я... Все окружающее и Творец вместе находимся, и все вместе мы находимся в одном объеме, в одном состоянии. И больше ничего, кроме этого, нет. Достичь такого состояния, это называется вторая, последняя точка прямой линии. Как ее достичь?

случае я пытаюсь найти альтруистическое намерение, значит, в таком случае я пытаюсь уподобиться Творцу, в таком случае я начинаю его чувствовать как действительно единственного, дающего, управляющего, наполняющего. То есть для меня окружающий становится средством, с помощью которых я начинаю ощущать Творца. В той мере, в которой я пытаюсь относиться к ним так же, как относится к ним Творец, в той мере я начинаю ощущать Творца. То есть я уподобляю себя так. Я нахожусь, окружающее все человечество и Творец. Мы с Творцом находимся как бы рядом. Я и он. Так? Теперь, каким образом я могу ощутить его, найти его, стать равным ему, стать близким к нему? Я должен узнать, каким образом он относится к третьему лицу, к человечеству, к этому общему кли. И я, если также буду к этому кли относиться, как и он, тогда я буду подобным ему.

0: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Монитор Манхэ. Монитор Манхэ. Хачтайм. Хачтайм. Монитор Манхэ. Эфшар монитор Манхэ. Монитор Манхэ.
1: Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay.

בית של המעלה.

חיות, דברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת. ועכשיו הוא

0: Alex, you're muted.
1: Thank you, Richard. Hello, friends. Good evening. Good afternoon.
2: Здравствуйте, друзья. Приветствуем все. Добрый вечер, доброе утро. У десятки Northeast честь провести подготовку к этому уроку, и тема — это учение Бааль Сулама. Это очень глубокая тема. И мы счастливчики и пользоваться тем материалом, который оставил нам Бааль Сулам, ступени и лестницы, которые он оставил нам, они как будто специально написаны для нашего поколения, для тех душ, которые раскрываются сейчас. Мы слышали от Рава, что Бааль Сулам, он своего рода связь высшего мира с нашим миром. Это тот, кто находится на пороге, помогает нам подняться по ступеням лестницы в высший мир и помогает своим знаниям и светом, который он раскрывает, чтобы подняться по этим ступеням. И если вы, друзья, думаете об этом, и мы думаем об этом, почему мы собрались здесь, почему этот урок происходит, ощущение любви к товарищам, к которой мы хотим прийти, это именно утренний урок, и мы смотрим на товарищей вокруг нас, которые находятся на экранах по всему миру. И пытаемся представить себе, что происходит в нашей связи во всей мировой группе. Мы чувствуем любовь к товарищам и хотим расширить ее, чтобы она распространилась по всему человечеству. И наша цель — доставить Творцу наслаждение, но не только это, но принести новый свет миру, то, чего не было до сих пор никогда. Наше развитие как людей, как созданий — это только с помощью света, возвращающего к источнику. И в этом ощущении мы хотим, чтобы наши товарищи продвинулись больше, чем мы. Мы хотим прийти к возлюби ближнего как себя, и тогда урок становится гораздо больше, чем мы проходим каждый вечер и каждое утро. Но мы задействуем высшую силу, свет, возвращающий к источнику. Лихаем, друзья.
3: Первый отрывок из первого источника. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребность каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды. Барасулам, статья «Дарование Торы», пункт 3. Активный семинар. Что должно измениться во мне, чтобы я пришел к возлюби ближнего как самого себя? Еще раз. Что должно измениться во мне, чтобы я пришел к возлюби ближнего как самого себя? Активный семинар.
2: Ощущение того, что все, что вне меня, это прежде всего ближайшая десятка. Нет, они часть меня, и они части, которые Творец специально послал для меня.
3: Должна измениться во мне склонность от себя наружу, от меня. Все мои мысли, все мои действия, и все, что я прохожу, я должен думать вне меня.
2: Как пишет Рабаш, любовь к товарищам — это не то, чтобы товарищи меня любили, а я должен любить товарищей.
3: Есть очень много ступеней в этом возлюбленнике самого себя. Говорят, что 613 заповедей, ступеней. Постараемся всякий раз постепенно быть еще немного ближе к товарищам и еще немного заниматься ими.
2: Должно измениться внутреннее направление с любви себя на любовь к того, что вне тебя. И это может проделать свет, и есть условия, как позволить еще создать условия, чтобы это могло раскрыться, и связи между нами, и требования, и усилий.
3: Вопрос, кто выигрывает от того, что я делаю? Я или Творец? Если это Творец, то это ближний. И этот ближний раскрывается через товарища. Это то, что должно измениться.
2: Товарищ пишет, что должно измениться мое отношение к другим, как частей души, чтобы в них можно было раскрыть свойства Творца.
3: Чтобы прийти к ближнему, за ближнего к самому себя, нужно очень хотеть этого.
0: Our sages said, the Torah and mitzvot were given only as to cleanse Israel.
2: Говорят каббалисты, Тора и заповеди даны для того, чтобы присоединить к ним Израиль. И это очищение тела, пока не приобретает вторую природу, определяемую как любовь к ближнему, то есть единственная заповедь — возлюби ближнего как самого себя, представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой они сразу же удостаиваются слияния с Творцом. Семинар молчаний. Войдем в урок, держа намерение любви к ближнему. Семинар в тишине.

0: Шалом, бахелек аришон, намшиха.
1: Здравствуйте, на первой части мы продолжим серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Мы продолжаем третий урок 10 октября 2003 года. Пожалуйста.
2: В которых были статьи. Да, это статьи дарования Торы, дарования Каббалы, я написал не Торы, чтобы вы не путали. Поручительство, потом свобода воли вот с таким человечком, который уже вышел на свободу воли. Да? И скрытие и раскрытие Творца. Что-то мне дали тут два даже. И Махсом добро пожаловать. Они, правда, это отпечатали, по-моему, половину с того, что я им дал. Так вот, я прошу вас с собой приносить ее вообще. Можете держать все время это при себе. Мы все время будем работать над этими статьями, потому что в них Баля Сулам выразил самую суть выхода человека в иное пространство. Пространство, в котором он живет. Человек живет внутри себя. Внутри себя мы все ощущаем. Нам кажется только, что это находится снаружи. На самом деле это чисто наши внутренние ощущения, проекция возмущения наших органов чувств на наш экран, так называемый, внутренний, на котором уже отпечатывается картина якобы окружающего нас мира, хотя совсем это не окружающий мир, мы с вами знаем, уже говорили на эту тему много, если бы наши органы чувств были бы другими, то мы бы, естественно, ощущали бы совершенно другое, в другом свете, в другом цвете, в других излучениях. Если бы наши органы чувств были другими, мы бы проходили бы через стены, они бы уже не казались нам стенами. Может быть, наоборот, воздух казался бы нам абсолютно плотным каким-то веществом и так далее. То есть все это является, и наука понимает это сегодня уже. В конце концов, и она об этом уже сегодня говорит, что все это является всего лишь сугубо нашим субъективным впечатлением от работы наших внутренних органов с чем-то, что вокруг нас. Вопрос теперь только в том, что... А вот тот... Хорошо, если бы эта картина была застывшая... А если эта картина все время меняется, что меняется? Снаружи что-то меняется или внутри меня? Ну хорошо, я неправильно или не знаю как, чисто субъективно вижу, что вокруг меня происходит. Неживая, растительная, животная природа, там все устроено из твердых, жидких, газообразных, плазменных состояний. Так это все я ощущаю. Потому как у меня таким образом есть градация на вот такие состояния, ощущения. Но если бы это состояние было фиксированным, постоянным, неизменным, то хорошо, есть и есть. И такой я, какой-то другой вид, какой-то живущий, он ощущает чуть-чуть по-другому. Есть такие, возможно, которые вообще существуют так, что я их не ощущаю, и они меня не ощущают, и мы вообще где-то друг с другом не соприкасаемся. Наши органы чувств работают в таких диапазонах, что мы не ощущаем друг друга и никоим образом, естественно, не воспринимаем одинаково наш мир. Но кроме того, что мы воспринимаем каждый, допустим, из разных таких существ наш мир не одинаково. У каждого он свой мир. Мир является вообще то, что попадает в кли. То, что ощущается внутри кли, в каждый данный момент называется миром. Он меняется, этот мир. Этот мир меняется... Не потому, что извне, снаружи что-то меняется. Меняюсь я. Только я, только изнутри, только внутри меня происходят изменения. И эти изменения происходят по каким-то нерегулируемым мною правилам. Я вдруг ощущаю себя в таких-то состояниях, вдруг в других. Вдруг я якобы не я изнутри себя, меняется настроение, меняется ощущение, а вдруг я ощущаю снаружи какие-то изменения, постоянные какие-то движения, воздействия на меня различные. Это происходит действительно снаружи или это тоже происходит все внутри меня?

неживая, растительная, животная природа, люди, которые вокруг меня, общество, человечество, они существуют вне меня или это все во мне? Они существуют, и у них есть у каждого своя свобода жизни, передвижения, изменения, в свою очередь, у каждого из них. Или это только я, меняясь внутри, меняю все эти виды творения, которые находятся вокруг меня, и неживую, и растительную, и животную, и людей. То есть изменения во мне диктуют во мне по-разному таким образом ощущать этот мир. Как это вообще все происходит? Есть еще много вопросов из всех этих и подобных им проблем, которые связаны с нашим «я» и то, что это «я» ощущает. Но все они в итоге сводятся к одному. Какая, в принципе, разница, как я ощущаю, правильно, неправильно, внешне, внутренние изменения во мне происходят, нет, да. Это, конечно, интересно, но это интересно, в общем-то, для ученых. Что мне будет с того, если я буду знать об этом? Как, что в итоге изменится, если я знаю что-то или не знаю что-то? Главное мне знать, могу ли я это изменить. Вот о том, что мы на самом деле можем изменить внутри себя, после всех этих даже еще больших вопросов и всех выяснений, какими бы мы умными ни стали. Обо всем этом говорит нам статья Баля Сулама «Свобода воли». Мы сразу же после нашего этого съезда, когда вернемся, я сразу же отыщу у себя газету Баля Сулама «Аума», которую он выпустил в 30-м году. Мы ее сразу же выставим на интернете. Я удивляюсь, как она еще не выставлена. Знаете, бывает такое, что упускаешь такие вещи. У меня она есть в оригинале. Это газета, с которой вообще это то, с чем Баля Сулам хотел обратиться ко всему миру. Где-то в 30-х годах, в 1930 году он выпустил газету, потому что это самый дешевый вид обращения. У него денег-то не было. В этой газете он дал 3 статьи. Дарование Торы, поручительство и ашалом. 3 статьи. То есть дарование Торы, поручительство и мир. Эти 3 статьи, они определяющие отношение человека к миру, если человек хочет себя изменить так, чтобы действительно ощущать себя живущим в настоящем мире. Ощущать не только тот маленький объем мироздания, который мы ощущаем, а то, что находится за ним. То, что находится за ним, дополнительно называется, находится выше Махсома. Так вот, чтобы самым удобным, самым кратким и подходящим для масс, для всех путем, не для отдельных личностей,
вывести массы на такой уровень существования, он написал эти три статьи. Мы с вами должны будем их изучать. В принципе, исходя из них, и на них мы можем войти в